0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.

0: Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши – как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
1: Ну, что это вы здесь, молодежь, загрустили? Вставайте, трудиться пора.

Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при Высшей

высшей технической школе Ахена. После 2 лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работы опубликованы в многочисленных научных изданиях.

Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.

Следует ли воспринимать Библию всерьез? Ведь она пользуется древними представлениями о мире, которые уже давно устарели. Библия ни в коей мере не пользуется картинами мира прошлых времен. Наоборот, критика, в том числе либеральной теологии, вносит в интерпретацию библейских текстов представление Древнего Востока. Лепле приписывает Библии именно такое представление о мире, когда он рассматривает ее происхождение как акт человеческой воли. Цитата. Земля в представлении людей была круглым плоским диском. Она находится в центре всего сотворенного и омывается первозданным морем или океаном. Над диском земли распростерт, как навес, небосвод, на котором, как светильники, расположены солнце, луна и звезды. Над небосводом находятся верхние воды, которые могут изливаться на землю в виде дождя сквозь окна или шлюзы. Конец цитаты. Всего лишь несколькими стихами из Библии можно опровергнуть такие представления и показать, как действительно выглядели библейские утверждения еще до того, как принятая в науке форма Земли стала общепризнанной. В книге Иова, 26 глава, 7 стих, мы читаем. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Земля не плывет по первозданному океану, не стоит она и на крепком основании, а свободно парит в окружающем ее вакууме. И о форме Земли Библия высказывается прямо или косвенно. «Он есть тот, который восседает над кругом Земли» – еврейское «хук», «круг» или «шар». О сферической форме Земли ясно говорится в текстах о пришествии Иисуса. «Когда Господь снова грядет» – Матфея 24:27 – «и явится сразу всем людям» – Откровение 1:7 – «то во время Его пришествия для людей на одной половине земного шара будет день, а для живущих на противоположной стороне – ночь». Как раз об этом говорится в Евангелии от Луки, 17 глава, 34 и 36 стихи. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Тот факт, что на земле одновременно бывает и день, и ночь, подчеркивается примером о работе в поле и ночном отдыхе. И все дело лишь в том, на какой стороне вращающейся земли окажется человек. Захария, глава 14, 7 стих, также свидетельствует о пришествии Господа не с позиции современного ему мировоззрения, а реалистично. «День этот, дата, будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, тогда день и ночь будут отменены, лишь в вечернее время явится свет».

Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзон. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех- или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хейкман высказывается об этих усилиях в своей книге «Звезды, космос, модели мира», страница 129. Следующим образом. Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии, тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Иеремии, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независящие друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней. Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещание, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставила перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты. Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. «Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует». Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума.

Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6:7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Иезекииля, 31 глава, где, хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. «Чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Иезекииля 31:14. Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была низвержена в преисподнюю с людьми. «Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Иезекииля 31:18.

как долго длился день при сотворении мира. По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдений или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за 6 следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой. Когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В 10 синайских заповедях Бог обосновывает 6 трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, не делай в он никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й – почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в бытие один, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и 2 Петра 3:8, говорится о Боге как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27:63, тогда получилось бы: «После 3000 лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день». Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за 6 дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос: веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день? В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечают утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет.

Существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира? О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существует в общем две несогласуемые друг с другом позиции. Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое. Библейское понимание. Описание сотворения в Бытие 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3:16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только Он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам Он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. Второе. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в Бытие с 1 главы по 2 главу 4 стиха 1 половины и 2 глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – Элохисту, новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения.

в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами, для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие вышеуказанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно Б. С Бытия 2 главы 4 стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование, параллельное Бытие 1 главы по 2 3 стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос: как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей. В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали. В стихе 8 ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил», в противоположность словам, использованным в Бытии 1, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека. Если же задуматься над тем, что Бытие 2 глава 7 стиха по 25 стихи имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных. Придаточным предложением только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданы Творцом.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Они могли часами слушать друг друга. Точнее сказать, Вильям слушал Кристи. Она рассказывала и рассказывала, детально описывая каждую подробность. В такие часы она была особенно обворожительной и милой. И Вильям мог часами зачарованно смотреть в ее глаза. Бездонные и полные интереса к жизни глаза. Глаза, которые все больше и больше светились любовью, излучали очарование. Глаза его любимой жены, которые оставались для него такими же всю их совместную жизнь. Вскоре объявили посадку на самолет, и стюардесса открыла дверь для прохода в самолет. Семья Джонсонов попрощалась, и Кристи направилась к двери. Остановившись возле самой двери, она посмотрела на одиноко стоявшего мужа, помахала ему рукой, и в ее глазах заблестели слезы. Как он был дорог ей! Как ценила она каждый день и год, прожитый вместе! Она никогда, ни на долю секунды не пожалела, что связала свою жизнь с этим человеком. Ее сердце сжалось от боли и тоски, и от непонятного переживания. Что будет дальше? Что принесет ей эта поездка? Боль и дрожь, казалось, сковали все тело, и она еле нашла в себе силы поднять руку, чтобы на прощание помахать мужу. Он ласково улыбнулся и помахал ей вслед. И в тот момент слезы хлынули из ее глаз, и она торопливо скрылась в дверном проеме. Она шла по проходу, и слезы застилали ей глаза. Что будет дальше? Как она сможет все ему рассказать? Ведь столько лет счастливой семейной жизни они провели вместе. Сейчас она мысленно возвратилась к своим юношеским годам. Все по-другому тогда. О, если бы можно было вычеркнуть и навсегда забыть все прошлое. Но нет, все оставляет в жизни следы, порой добрые, порой нет. Кристи отыскала свое место и села. Благо, никого не было рядом. Никому не надо было объяснять свое состояние. Как было тяжело ей сейчас. Как была необходима поддержка мужа. Но она знала, что надо через все это пройти в одиночку. Она уже заставила его тревожиться и переживать. И ей становилось еще больнее от того, что вместе с ней страдал ее любимый муж.
2: «Боже!»
1: – взмолилась Кристи.
2: «Ты был со мной с того момента, как я пригласила тебя в мою жизнь. И действительно, я прошла по злачным путям и ощутила обилие твоей любви и благословений. Не отними твои руки от меня и сейчас. Я в тебе очень нуждаюсь».
1: Она откинулась в кресле и задумалась. Душа ее рыдала. Сердце сжалось от боли.
2: неистовой тоски и отчаяния. Шум турбин и рев мотора не мешал ей, наоборот. Шум мотора даже помогал мысленно вернуться в бурную жизнь ее молодости. Ведь тогда все было по-другому.

Поначалу она вспомнила счастливые годы своей жизни с отцом и матерью. Они жили в небольшом городке. Родня их была немногочисленной, но у Кристи было много друзей, и они вместе интересно проводили время. Она хорошо училась в школе, и, казалось, все вокруг было благословенно к ней. Быстро пролетели годы. И вскоре она оказалась в выпускном классе. «Последний год!» – ликовала Кристи. «Потом все будет по-другому. Она сможет поступить в колледж и даже подрабатывать, чтобы содержать себя и помочь отцу с матерью». Время летело быстро и беспечно. Многочисленные увеселительные вечеринки со школьными друзьями ускоряли ход дней, но и в какой-то мере оставляли след в жизни каждого из участников. Иногда на таких вечеринках появлялось спиртное, чтобы уже и без того буйную вечеринку сделать еще веселее. Кристи не заметила, как пристрастилась к выпивке. Сначала это были случайные рюмки, чтобы только попробовать. Потом выпивка стала вызывать у нее особую веселость и странную уверенность в себе, доселе неизвестную. Вскоре выпивка стала нормой в ее жизни и в их компании. День за днем они все глубже и глубже погрязали в этом. Отец и мать не останавливали ее, потому что в их семье это было нормой жизни. Кристи не раз видела своего отца выпившим, и мать особо не сетовала из-за этого. Самой же Кристи это казалось одним из удовольствий, дополнявших ее и без того греховную жизнь. Греховная жизнь, грех. Она никогда даже не задумывалась над тем, что есть грех, а что нет. Все, что ей нравилось, она считала позволительным и полезным для себя. Она определяла жизнь, свои жизненные стандарты собственными мерками, такими, которые подходили и нравились ей. Учебный год подходил к концу. И школьники запланировали большой праздник в честь выпускного вечера. Они договорились отпраздновать этот вечер в доме своего друга, который жил за городом в просторном доме. Его родители как раз планировали быть в отпуске в то время. Это еще больше подходило им, так как никто из взрослых не помешает их веселью. Мать никогда не запрещала ей делать то, что она хочет, приходить домой, когда она хочет. Казалось, мать даже была довольна, что дочь повзрослела, и надеялась, что дочь сумеет принимать правильные решения. Она полностью предоставила ей свободу выбора и действий, что было очень опасно в таком юном возрасте. Сейчас, как никогда раньше, ее дочь нуждалась в материнском совете и подчас в строгом слове, которое могло бы помочь ей сделать правильный выбор и скорректировать ее незрелое поведение. Но мать не была готова помочь ей в тот момент, когда Кристи в этом нуждалась. Дочь была предоставлена своим чувствам и инстинктам, которые зачастую были ошибочными. Но Кристи никто не говорил об этом. Она могла учиться лишь на собственных ошибках. Так было и в тот злополучный выпускной вечер. Далеко за полночь они, сильно подвыпившие, решили прокатиться на грузовике хозяина дома. Забравшись в кузов, все отправились в путешествие, которое закончилось плачевно и горько для них. Сначала они медленно ехали по полевой дороге. Вдруг позади них
показались огни другой машины. Все ребята начали дружно кричать водителю. «Не уступай ему! Прибавь газу, чтобы он тебя не обогнал!» И машина помчалась на большой скорости по пыльной полевой дороге. Все быстрее и быстрее. В то время, как водитель посмотрел в зеркало, он, к своему большому удивлению, заметил огни полицейской машины. Он нажал на газ еще сильнее, и грузовик еще быстрее покатил по ухабистой дороге. Что он собирался делать, никто не мог сообразить, ведь им не было куда удирать. Все поле было как на ладони. К тому же полицейская машина ехала намного быстрее грузовика. Крутой поворот. И водитель не смог справиться с управлением. Выехал на обочину. Машину сильно качнуло. И в считанные секунды она оказалась в кювете. Кто-то вылетел из машины на ухабах. Кого-то выбросило при ее опрокидывании. Позже они благодарили судьбу за эту полицейскую машину, которая там оказалась как раз в нужный момент. Все закончилось очень грустно. Одного из их товарищей насмерть придавил перевернутый грузовик. Некоторые с перебитыми ногами и руками стонали в кювете. Многие счастливчики отделались глубокими ранами, но, к счастью, остались живы. Офицеры полиции, которых в машине оказалось двое, быстро связались по рации со скорой помощью, и вскоре место происшествия было залито огнями скорых и полицейских машин. Одних уносили на носилках, некоторые сами ковыляли к машине скорой помощи, кого-то несли на руках друзья и медсестры. Через несколько часов место происшествия было расчищено, и тех, кто не нуждался в лечении, перевезли в полицейский участок. Вот тогда-то Кристи впервые ощутила на своих запястьях обжигающий холод наручников и поклялась себе, что этот вечер будет переломным в ее жизни. Первые последствия пьянства превзошли то, что она могла представить себе. Это была мрачная действительность с тяжелыми последствиями. Мрачная действительность, которая поставила черную точку в чьей-то жизни. Для кого-то этот вечер, который должен был стать началом новой жизни, стал последним вечером в юной, такой многообещающей жизни. Душа Кристи сокрушалась, но ненадолго. Выйдя через пару дней из полицейского участка, Кристи твердо решила покончить с пьянством. Она знала, что водитель грузовика будет осужден за смерть одного из пассажиров, и это наталкивало ее переосмыслить свою жизнь и свои поступки. Перед ней, молодой и юной, столько всего прекрасного было впереди. Она может и должна изменить свою жизнь. Ее жизнь в ее руках. Она стала искать работу и вскоре устроилась официанткой в престижном ресторане. Кристи также сдала документы в колледж и начала усердно двигаться к намеченной цели. Казалось, все шло так, как она задумала. Она настойчиво преодолевала мелкие препятствия и продвигалась вперед. Матери нравились перемены в жизни дочери. Она гордилась ее силой воли. И, наконец, поняв, что должна тоже нести ответственность за жизнь дочери, стала уделять ей больше времени. Мать больше интересовалась жизнью дочери, и ей все больше и больше нравилось проводить время с ней. Вскоре в их городок вернулся давний знакомый ее отца.
Он стал частым гостем в их доме. Что-то притягательное было в этом человеке, чего не было в других знакомых Кристи. Его жизнь была размеренной и уравновешенной. Кристи очень нравилось проводить время в беседах с ним, сидя на крыльце дома теплыми приятными вечерами. Они могли разговаривать до поздней ночи. Как-то этот знакомый по имени дядя Том Ковальский, пригласил их посетить его церковь. «Церковь?» – удивилась Кристи. «Я даже не знала, что вы посещаете церковь!» Это очень удивило их, но они пообещали ему, что все вместе придут в церковь. И вот одним воскресным утром вся их семья пришла в уютную церквушку. Там было много народа, все пели радостные и задушевные песни. И Кристи сразу ощутила, что будто попала в совершенно другой мир. Мир, который был наполнен тем умиротворением и спокойствием, которое исходило от их давнего знакомого дяди Тома. «Вот откуда это все в нем», – подумала Кристи. «Вот почему его жизнь и его внутренний мир отличались от жизни тех людей, которых я знала. Ведь среди ее знакомых никто не был причастен к церкви. Поэтому этот человек выглядел совсем по-другому, и жизнь его была совсем другая. На какое-то время наступил другой этап в ее жизни. И хотя он длился недолго, но отразился на ее дальнейшей жизни. Ее родители совершенно изменились. Кристи очень нравилось их отношение друг к другу. Это было абсолютно противоположно тому, что Кристи видела прежде в их совместной жизни. Не раз Кристи мечтала, что она бы хотела иметь такого же мужа, как ее папа, любящего, заботливого и внимательного. Но вскоре, после того, как ее родители начали регулярно посещать церковь, изменилась и жизнь Кристи. Ее жизнь была абсолютной противоположностью тому, что она видела в своих родителях и мечтала иметь. Вспомнив все события тех дней, Кристи невольно вздрогнула и поежилась от воспоминаний. Как она только могла так жить? Как могла позволить себе то, что делала и считала нормальным?

Ее раздумье прервало объявление стюардессы, что их полет приближается к завершению. Кристи на мгновение задумалась о том, что же она будет делать дальше. Ведь очень скоро она окажется в тех местах, с которыми связано столько радостных и горьких воспоминаний в ее жизни. События, которые она хотела бы вернуть опять. Но были и такие, которую она хотела бы навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но это было невозможно.

0: Кристи сидела в гостиничном номере и раздумывала, с чего же ей начать. Вся ночь прошла в беспокойном сне. Она много раз просыпалась и размышляла обо всем, что связано с тем местом, где прошли ее юность и детство. После многих лет ей было приятно и печально окунуться в прошлые времена, мысленно заново пройтись по памятным местам. Но то было в мыслях, на самом же деле все будет по-другому. Она решила начать с кладбища, проведать могилы своих родителей. Она вспомнила тот день, когда стояла на кладбище и навсегда прощалась со своими родными. Казалось, все вокруг замерло в немом горьком оцепенении. Ее душа рыдала от боли, ее сердце разрывалось от тоски. Что же будет с ней дальше? Все перевернулось в ее жизни с того момента, как она потеряла своих родителей. Много времени прошло с того дня, когда она, наконец, поняла, где и в ком может найти покой своей бедной, измученной душе. По дороге Кристи остановилась возле цветочного магазина, чтобы купить цветы. Ее внимание привлек букет ромашек, и это воскресило в ее памяти их старый домишко, где она жила вместе с родителями. Возле крыльца их дома всегда росли ромашки, которые очень любила мама. Очень часто она срывала их в букет, и тогда запах цветов распространялся по всему дому, по каждой комнате их маленького, но уютного домика. Кристи купила букет ромашек и направилась к кладбищу. Не сразу отыскав могилы отца и матери, она присела на скамейку и задумалась. Она была очень счастлива, что отец и мать, хоть и не сразу, но нашли путь к вечной жизни. Кристи была уверена, что когда ее жизнь подойдет к концу, то у двери рая в небесных обителях она с радостью встретится со своими дорогими отцом и матерью. А пока она еще на земле и только может помечтать о том прекрасном времени, совсем другом, чем на этой земле. Здесь, на земле, бывает плохое и хорошее, приятное и неприятное. Жизнь на земле полна неожиданностей и тревог. И никто никогда не знает, что ожидает его за очередным жизненным поворотом. Кристи сидела и смотрела вдаль. Ее усталый ум требовал отдыха. За последние 2 дня она многое передумала. И то, что ей сейчас предстояло еще сделать, будоражило и не давало ей покоя. Солнце по-весеннему ласково грело землю. Калифорния была абсолютной противоположностью тому месту, где жила Кристи. Там еще бушевали снежные бури и трещали морозы. Здесь же все зеленело и цвело. Здесь был совершенно другой мир. Мир, который в свое время был другим и для Кристи. Ведь с тех пор, как Кристи уехала отсюда, в ее жизни все изменилось. То, что она делала, как жила здесь, все осталось позади, в прошлом. И некоторые события этой жизни вызывают у Кристи приятные воспоминания. Но многое из прошлой жизни она бы хотела навсегда вычеркнуть из памяти. Но это невозможно. Кристи посидела немного и, поднявшись, подошла к надгробным камням, дотронулась до того, который лежал у маминого изголовья. Холод камня обжег ее ладонь, но, чуть отдернув руку, Кристи снова дотронулась до него. В ее глазах заблестели слезы.
1: «Мама! Мама!»
0: Тихо прошептала Кристи.
1: «О, если бы ты была сейчас жива, то очень гордилась бы мной. Я знаю, что ты всегда хотела гордиться мной, но я не всегда так поступала. Мама, я верю, что ты очень счастлива там с Иисусом. И хочу, чтобы ты знала, что я тоже счастлива здесь на земле. Мой муж, мои дети. Мама, ты бы ими тоже гордилась. Мама дорогая, я знаю, что когда мы все встретимся там, у ног Христа, там будет что рассказать друг другу. А пока я еще здесь. Мама, и мне так много еще предстоит сделать.

Слезы беззвучно, но непрерывно текли по ее щекам. Ей было очень больно и тоскливо. Окружающая тишина удручала. Лишь ветер в вышине пел свою трогательную, тоскливую песню, которая улетала ввысь и уносила с собой людские печали и горе. Здесь не слышно было ни пения птиц, ни голосов сверчков. Казалось, никто не хотел нарушать общение. Кристи еще некоторое время постояла возле могилок, и у нее возникла мысль о том, что она сделает следующим. Она медленно пошла вдоль кладбища. «До встречи!» Тихо прошептала она и, обернувшись, еще раз посмотрела в ту сторону, где когда-то рассталась со своими родителями. И ветер в своем хороводе как будто эхом отозвался: «До встречи!» И резко унесся вверх.

После места печали и горьких воспоминаний, которые всегда связаны с кладбищем, Кристи решила пойти к другому, особо важному для нее месту. Оно могло стать трагическим в жизни Кристи, но, к счастью, стало местом начала любви. Это был обрывистый каменистый берег океана. Внизу под ним пенились и грозно разбивались волны, набегавшие на песок. Кристи и Вильяму всегда казалось, что стоит только спуститься по обрывистой тропинке вниз к самому океану и окунуть босые ноги в обжигающую воду, как первая же волна унесет в безбрежный океан все проблемы и беды. К этому месту они возвращались много раз, но это было позже, а в тот злополучный день все было по-другому. Это место было особенно дорого для них еще и потому, что было памятным местом их первой встречи. Здесь Кристи в отчаянии решила покончить с собой.

0: она сидела на самом краю обрыва и пила водку. Бутылка была наполовину пуста. Кристи решила, что с последним глотком должна наступить последняя минута ее жизни. Она оказалась в тупике из-за сложившихся обстоятельств и решила покончить со всем этим. Бросившись совершенно пьяной с высокого берега в бушующий океан, она бы точно нашла приют для своей души в царстве сатаны. Но, к счастью, этого не случилось. В то самое время Вильям, приехавший на молодежную конференцию, захотел проехать именно той дорогой и остановиться именно в этом немноголюдном, но очень привлекательном месте. Припарковав свою машину, он прошел к берегу и глубоко вдохнул свежесть океанского воздуха. Его внимание сразу же привлекла одинокая фигурка девушки, которая находилась очень близко от обрыва. Тут же он подумал: ну и что ему до этого? Но, заметив бутылку в ее руке, решил подойти и заговорить с ней, предупредить об опасности. Когда он приблизился к ней, то услышал громкое всхлипывание и на мгновение остановился в раздумье, подходить ему или уйти во свояси и не мешать ей. Он уже уходил, но вдруг подумал, что с его уходом кто-то может навсегда потерять шанс узнать о Боге. И он решил подойти к девушке. Приближаясь к ней, он раздумывал, что же ей сказать, с чего начать. Его мысли неожиданно прервал раздраженный хриплый крик.
1: «Не подходи ко мне ближе, потому что я сейчас же брошусь в пучину океана! И ты лишь ускоришь мою смерть!»
0: И девушка со злостью запустила в него пустой бутылкой. Вильям еле успел увернуться в сторону, и бутылка вдребезги разбилась о камень позади него. Он в растерянности остановился. Сейчас он еще больше был убежден, что должен заговорить с ней и постараться помочь в ее безысходном положении. Какое-то время он стоял и молча смотрел на нее. Она, как затравленный зверек, злобно смотрела на него. Он постарался изобразить подобие улыбки и ласково ей сказал: «Слушай, дорогая, я пришел не спасать тебя. Я очень, ну уж очень хочу взглянуть отсюда вниз на океан. Позволь мне подойти поближе». Кристи на мгновение растерялась. Она никогда раньше не видела такой теплоты во взгляде, какая была у незнакомца. Она молча смотрела на него и не сказала ни слова и тогда, когда он, сделав несколько шагов, стал приближаться. Вильям медленно подходил к ней. Было видно, что она очень пьяна, еле держалась на ногах. «О, Господи! Какое бедное создание!» — подумал Вильям. «Как крепко сатана сумел сковать ее узами греха!» Он почти поравнялся с ней и, взглянув вниз, с наигранным восхищением сказал: «Ох, как красиво здесь! Недаром ты выбрала это место, чтобы умереть. Здесь и в самом деле очень красиво. В таком месте не обидно и умереть». Он иронически улыбнулся и почувствовал себя немного увереннее. Он полностью овладел ситуацией и сейчас уже мог спокойно разговаривать с ней. «Извини меня, пожалуйста, я даже не представился. Ты можешь уйти из жизни и даже не будешь знать, как звали человека, которого ты встретила в свой последний час. И он снова улыбнулся. Но на этот раз постарался, чтобы улыбка была располагающей. Девушка тоже улыбнулась. Он подумал, что она очень симпатичная. И если бы не ее пьяное лицо, то она бы выглядела еще лучше. Ей же он сказал: «У тебя совершенно очаровательная улыбка. И коль это так, может быть, ты мне первый скажешь, как тебя зовут?» Девушка еще раз улыбнулась и пьяно пробормотала: «Кристи». «Кристи?» – заинтересованно повторил Вильям. «Могу я знать, что же в самом деле здесь происходит? К чему такая спешка умереть? Ведь ты еще очень молодая девушка».
1: «О, если бы ты только знал мою жизнь!»
0: Разочарованно и с затаенной болью сказала девушка.
1: «Ты даже не можешь себе представить, как мне надоела моя жизнь! Все, абсолютно все, что я делаю в моей жизни, нет никакого выхода! Зачем же тогда жить?»
0: «Теперь я вижу», — сказал ей в ответ Вильям. «Я могу задать тебе еще один вопрос? Что же будет с тобой после смерти?» Кристи безразлично посмотрела на него и сказала:
1: «Знаю, знаю, что ты имеешь в виду. Я одно время ходила в церковь, но теперь...»
0: «Слушай, Кристи, давай пройдем вон к той скамейке». Вильям показал на лавочку, уводя ее подальше от крутого обрыва. «Пойдем туда и присядем, и ты сможешь рассказать мне все, что захочешь». Он помог ей приподняться и почти поволок ее к скамейке. Теперь она была подальше от обрыва. И сейчас ей будет намного тяжелее исполнить свой замысел. Кристи начала рассказывать ему обо всей своей жизни, как потеряла отца и мать, о своей мерзкой работе в баре, которую она не могла оставить, потому что надо было за что-то жить, но в то же время она не могла и больше не хотела выполнять ее. Все, абсолютно все в ее жизни было ужасно и потеряло всякий смысл. Вильям слушал ее длинный рассказ и все больше и больше замечал в ее глазах боль безысходности, но вместе с тем и жажду жизни, но не той, которая угнетала ее и завела в тупик.

0: Они просидели так несколько часов. Кристи все говорила и говорила. Потом он предложил ей пройти в ближайший ресторан и что-нибудь проесть. Вильям хотел сказать ей о том, что Иисус может помочь во всех ее бедах и изменить жизнь ее. Но надо было подождать, пока она немного протрезвеет. Он на самом деле проникся ее бедами и болями и понимал, как тяжело ей, запутавшейся в своих проблемах, найти смысл жизни. Он заботливо помог ей сесть в машину, и она впервые почувствовала себя девушкой, за которой действительно бескорыстно ухаживают. Вильям напоминал ей кого-то из ее старых знакомых. В его взгляде можно было прочитать нечто другое, чем в глазах посетителей бара. Она, напрягая свою память, задумалась. На кого же похож этот молодой человек? И вдруг восторженно закричала.
1: «О, я знаю теперь, кого ты мне напоминаешь!»
0: Ее восторг был так неуместен, что Вильям от неожиданности даже дернулся. Придя в себя, он сказал: «Надеюсь, что хоть кого-то нормального?» И весело засмеялся. Ему все больше и больше нравилась ситуация, в которую он сам ввязался, стараясь предотвратить нечто ужасное. Он мысленно посмотрел на себя со стороны. Как он, известный христианский лидер молодежи и успешный бизнесмен, выглядел, когда просто тащил за собой пьяную девушку. Все это выглядело очень забавно, и он улыбнулся. Кристи уловила его улыбку и спросила:
1: «Так хочешь знать, кого ты мне напоминаешь?»
0: Не дождавшись ответа, она начала рассказывать ему о друге ее отца, который был пастором в церкви, куда они ходили с отцом и матерью до их смерти.
1: «В нем было что-то такое, что можно прочитать и на твоем лице»,
0: сказала Кристи, заканчивая свой рассказ, и добавила:
1: «Давай посидим немного в машине. Я чувствую себя очень усталой. А потом пойдем поесть».
0: Вильям согласился, и вскоре Кристи громко захрапела. Водка, наконец, полностью овладела ее телом, измученным грехом. Вильям сидел в машине и рассуждал: «Что же делать дальше? Он не мог избавиться от нее сейчас. Он не знал, где она живет. Оставалось только ждать, пока она проснется». Через несколько часов Кристи проснулась. Она почти полностью протрезвела и стала извиняться за все, что сделала. Смутно припоминая события последних часов, она, покраснев, раз за разом извинялась перед Вильямом. Теперь Вильяму стало даже интересно узнать о ее жизни и кто она такая. Его миссия еще не была выполнена. Он должен был сказать ей об Иисусе. Сейчас, когда она протрезвела, это было намного легче сделать. Он предложил ей пойти поужинать, потому что обед она проспала. Девушка, все еще извиняясь, согласилась. Они зашли в ресторан, сели за столик в углу, и Кристи вдруг разрыдалась, как ребенок. Ей было очень стыдно и больно за все, что произошло в ее жизни. Какую мерзкую жизнь она вела! Слезы ручьем текли по ее щекам сквозь пальцы, которыми она закрыла глаза, стараясь отгородиться от этого мира, казавшимся ей отвратительным и невыносимым. Вильям был растерян. Он выглядел совсем плохо в глазах официанта, которого уже несколько раз отсылал, И окружающие люди, осуждающие и недовольно, посматривали на него. Он даже начинал ненавидеть себя за то, что впутался в эту историю. Взяв Кристи за руку, он, как только мог, любезно и нежно сказал: «Кристи, не плачь, пожалуйста. Пожалуйста, успокойся». Девушка вдруг открыла глаза, все еще полные слез, и удивленно посмотрела на него. Все больше и больше проглядывала в нем то, чего она не видела в других. А последний его жест чем-то напомнил ей дорогую маму. Она неожиданно спросила его:
2: «Скажи мне, кто ты такой?»
0: И тут настало время для Вильяма сказать, кто он и почему, собственно, вмешался в эту историю. Когда он закончил свой рассказ, Кристи еще долго сидела молча, с опущенными глазами. Потом, не поднимая глаз, она сказала:
2: «Никто никогда не сможет помочь мне в моей жизни. Даже Иисус».
0: «Ты не права, Кристи», — возразил Вильям. «И так как ты говорила, что ходила в церковь, то наверняка знаешь о великой любви Божией».
2: «О, конечно»,
0: — с иронией сказала Кристи.
2: «Только ему нет дела до такой негодной, как я».
0: И замолчала. Вильям тоже молчал. Он думал, что же ей сказать. «Кристи», — начал он, — «посмотри на себя. Ты молодая, симпатичная. У тебя впереди еще может быть много хорошего. Подумай об этом. Для Бога важно, чтобы человек осознал, что грешен, и тогда Господь может полностью изменить его жизнь». Вильям в душе уже жалел ее и не осуждал себя за то, что вмешался в эту историю. Они сидели за ужином, и порой их разговор был похож на разговор двух друзей. Кристи немного повеселела. Ей все больше и больше нравилась его компания.
2: «О, неужели моя жизнь может стать другой?»
0: — сомневалась Кристи.
2: «Неужели я смогу встретить человека, который бы стал для меня другом на всю жизнь, который бы ценил и уважал меня?»
0: У нее вырвался глубокий вздох. В жизни ей редко встречались такие люди. Все, кого она знала, стремились использовать ее. От отвращения к себе она даже поежилась. Кристи смущенно улыбнулась Вильяму, а он развел руками и сказал: «Посмотри вокруг, никого уже нет. Может быть, и мы пойдем?» И Кристи, наконец, осознала, что они остались одни в пустом ресторане. Работники ресторана не могли дождаться, когда уже освободятся от своих странных посетителей. Кристи снова начала извиняться, и вскоре они ушли из ресторана. Вильям отвез ее домой и уехал в гостиницу, попросив о встрече на следующий день. То был первый день, когда он повстречал Кристи.

Той ночью она покончила со своей постыдной и грешной жизнью. Придя домой, она легла в кровать и стала обдумывать все происшедшее. Что было бы с ней, если бы она не повстречала Вильяма? Как закончился бы для нее сегодняшний день? Он мог бы стать последним в ее жизни, и тогда ее душа навсегда бы осталась в царстве сатаны. Впервые за долгие годы ей захотелось молиться. Она стала на колени. От боли и мучения все ее нутро взывало к живому Богу, который может исцелить и утешить израненное сердце. У нее не было слов, лишь слезы неслышно катились по лицу. Казалось, каждая следующая слезинка, катившаяся по щеке, уносила с собой частичку ее боли и печали. Ее душа становилась светлее и чище –

0: было уже далеко за полночь, когда она позвонила давнему другу ее отца, пастору Ковальскому. Пастор сонно ответил, но после того, как она представилась, мистер Ковальский сразу же заговорил так, как будто ожидал ее звонка. Она извинилась за поздний звонок и сказала, что очень хотела бы разделить с ним свою радость. Она снова нашла мир с Богом. Он, прервав ее, сказал, что сейчас приедет к ней домой, и положил трубку. Вскоре в дверь позвонили, и Кристи радостно встретила мистера Ковальского. Несмотря на позднее время, они были очень рады встрече. Мистер Ковальский сказал, что молился за Кристи с того времени, как родители покинули ее. Он очень хотел, чтобы все они снова встретились в райских обителях. Кристи, в свою очередь, рассказала пастору, что собиралась покончить с собой, но не осуществила свой страшный замысел только потому, что встретила Вильяма.
1: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянное навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Слава Богу.
1: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
2: Дорогие дети, наша беседа с вами сегодня носит очень интересное название. Она называется «Труба». Когда творишь милостыню, не труби пред собою. Матфея 6:2. Очень возможно, что у некоторых из вас есть трубы, и вы умеете играть на трубе и наслаждаетесь ее звуком. Иногда же наоборот, звук трубы действует всем на нервы, особенно когда его издают неумело или в игре в солдатики в течение нескольких часов. Какую же трубу имел в виду Господь, когда говорил, что когда творишь милость, не труби пред собою? Вы уже, наверное, догадываетесь сами, что имеется здесь в виду, не правда ли? Трубить пред собою в том смысле, в каком говорит здесь Христос, значит много говорить о своих добрых делах, хвалиться своими добродетелями и своими достоинствами. Такая труба не напоминает приятный звук утреннего рожка или походной трубы, помогающей солдатам идти более ровным шагом, а напоминает рупор, в который трубят, чтобы быть услышанными далеко. Из нее выходят неприятные звуки, музыкальные, певучие, а ваш собственный голос только сильно усиленный и громкий, и трубит он о вас самих, о том, какой вы молодец, как все умеете хорошо делать, какой одаренный, какой смышленый. Если есть что-нибудь хорошее в вас, пусть об этом скажут другие, а не вы сами. Вот девочка хвалится перед гостями своими отличными отметками. Едва они вступили в дверь, разве это не труба, которая трубит сама пред собой? Или вот мальчик хвалится своими успехами в гимнастике, как он может прыгать через барьеры, как может стоять с вытянутыми руками, держа в них погири, как он удивлял своими успехами даже учителя. Опять, разве не слышится здесь звук трубы? Или вот эта барышня хвалится перед подружками подарками, которые она получает, какие у нее платья и ювелирные украшения? А вот этот мальчуган сам ничего не достиг, но он выставляет заслуги своего папы или своей мамы. И это тоже своего рода труба, отвратительная, неприятная, режущая слух, но все же труба. Какой концерт! Ни один музыкальный инструмент не распространен так, как этот. Ни на одном не играет столько людей, сколько на нем. И какие разнообразные мелодии играются на нем. Всякого рода честолюбие, высокомерие, властолюбие, любовь к деньгам, всевозможные таланты. Деньги и таланты. Все это громко играет на трубе и громко трубит пред собою. Настолько сильно желание говорить о себе, что некоторые, ничего доброго сказать, выставляют на показ свои недостатки и пороки, лишь бы речь шла о них, об их маленьком уродливом «я», которое они так любят. Часто люди трубят о себе ради одного пустого тщеславия и самолюбивого расчета, заставить других подумать, что мы очень значительны, очень ревностны и решительны, не боимся труда, не обращаем внимания на препятствия и усталость. И представьте себе, что такие люди часто имеют успех в мире, им верят, их хвалят, им удивляются. Скромные же люди не любят говорить о себе, не разглашают о своих заслугах и рискуют прослыть за жалкую посредственность, за людей ограниченных, не способных на подвиг самоотвержения. А когда какой-нибудь самохвал рассказывает о всех своих начинаниях, о всех затруднениях, которые он преодолел, о жертвах, какие он принес для общего дела, то слушатели готовы его слушать и ему верить, и готовы воскликнуть: «Какой человек! Без него наше дело не пошло бы вперед. Он дал толчок всему, он душа дела». Теперь, дети, для вас должно быть ясно и понятно, что имел в виду Спаситель, когда говорил о современных ему лицемерах, которые, прежде чем творить милостыню, трубили пред собою, чтобы все заметили их добрый поступок. Они искали себе похвалы и награды от людей и, конечно, получали то и другое. О, как гордость и тщеславие делают нас тупыми и неприятными! Нам полезно помнить слова апостола Павла, что те, которые почитают себя умными, обезумели. И в самом деле, когда мы воображаем, что мы выше и умнее своих ближних, что мы лучше их, тогда и открывается наше полное жалкое ничтожество. О, как верны слова Спасителя! Всякий возвышающий себя унижен будет. Луки 14:11. Гордость и надменность никого не украшают и не возвышают, и менее всего подходят детям и молодым людям. И в самом деле, когда нужно еще многому учиться, когда еще так мало знаешь, когда еще не понимаешь ни своей души, ни душ других людей, Тогда еще не было времени подумать даже о загадке жизни, подумать об ее смысле и цели. Тогда нужно оставить всякую самоуверенность и с уважением слушать опытных и умудренных жизнью людей. Когда же человек представляет своему рту трубу, когда он непрестанно кричит о себе, кричит самоуверенностью, когда обо всем судит с легким сердцем, когда он всегда бывает прав, всегда бывает с собой доволен, тогда он прямо становится несносным. Но этого мало, он становится неугодным в очах Божиих. И, несомненно, это имеет Слово Божие в виду, когда говорит «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Погибель предшествует гордость, а падению — надменность. Притча 16:18. Какое это прекрасное изречение! Сколько примеров приводит Священное Писание того, как за надменностью действительно следует падение и погибель. Помните, как надменно Голиаф величался перед маленьким, но глубоко верующим и смиренным Давидом? Как он восхвалял себя? Но когда он еще делал это, небесный суд был готов разразиться над ним, и он был позорно поражен всенародно камнем пастушка, брошенным из простой пращи. Как величался и хорохорился Аман, любимец царя Артаксеркса. Он позвал друзей своих и рассказывал им о великом богатстве своем и обо всем, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями. Да и царица Исфирь, говорит он, никого не позвала на пир с царем, кроме меня. Но на другой же день вечером Аман умер позорной смертью. Исфирь 5:6. И для того именно, чтобы бесповоротно осудить человеческую гордость и внушить нам смирение, Сын Божий сошел с неба на землю и жил в бедности и уничижении, для того избрал себе бедных родителей, родился в пещере, в хлеву для скота, стал малым, слабым ребенком. Его престолом был крест и короной терновый венец. Посмотрите же на того, кто так себя уничижил, что был послушен до смерти и смерти крестной, и пусть навсегда будут удалены от нас всякая гордость и самохвальство. Итак, никогда не трубите пред собой, не рассказывайте другим, даже близким друзьям своим, о необыкновенных или добрых делах, которые вы совершили. Избегайте говорить о себе, держите себя просто и естественно. Будьте смиренны и скромны, не считайте себя умными, не воображайте, что вы какие-то особенные люди. Смирение, по словам Священного Писания, самое лучшее украшение христианина. Поэтому апостол Петр говорит: «Держитесь твердо смирения». И апостол Павел желает охотнее хвалиться немощами своими, чтобы обитала в нем сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. И в самом деле, что может быть прекраснее сердца смиренного? Что может быть приятнее человека, который не желает казаться иным, чем он есть, и который служит Господу сокровенно от взоров мира, служит Богу в духе и истине? Такой человек хорошо знает, что доброе, что он делает, это жертва, благоугодная Богу, и он совершает ее тайно, в простоте сердца, не ища себе похвалы от людей. Бог же, видящий тайное, воздает явно. Христос говорил: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Матфея 6:3-4. Истинная скромность есть высшее, благороднейшее украшение нашей души. Она есть нечто самое лучшее в характере человека. Она придает ему наибольшую прелесть, придает очарование, которое властно привлекает нас и которое может вдохновлять нас на доброе. Она есть высшее отличие христианина, истинное свидетельство от Бога рожденного Духа. Кто имеет высокий идеал, тот всегда скромен и смирен, потому что он хорошо сознает, как он еще далек от высокой цели. Прекрасный пример этого апостол Павел, который свидетельствует о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели, стремлюсь к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Но люди высокомерные и надменные не бывают такими скромными. Они легко бывают довольны собою, и сама цель их, к которой они стремятся, не отличается высотою. Посмотрите на этих двух людей, которые вошли в храм в Иерусалиме, чтобы помолиться там. Прислушайтесь к их молитве. Один из них фарисей, Гордо стоит он в длинной своей одежде, края которой окаймлены изречениями Священного Писания. Подняв глаза к небу, он высоко держит свою голову и восклицает: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики или как вот этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть всего, что приобретаю». Другой же жалкий мытарь держится вдали, в темном углу храма, и, опустив голову, не смея поднять глаза к небу, ударяет себя в грудь и, тяжело вздыхая, повторяет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18, от 10 до 14 стиха. Скажите, который из двух лучше понял закон Бога? Тот ли, который думал, что все соблюдает и что с ним все в порядке, или тот, который боялся, что не исполнил ничего и нуждается в милости Божией? Без всякого сомнения, второй, и Господь говорит о нем, что он пошел в дом свой оправданным. Смирению нужно учиться в школе Иисуса, только у него истинное смирение. Он был смиреннейшим из людей. Тот, кто имел всякую власть на небе и на земле, смирил себя, приняв образ раба. Смирению нужно учиться на коленях в молитве. Просите у Бога этого высокого качества характера, которое заслуживает названия дара милости, потому что это дар божественного милосердия, и она украшает нашу голову самым лучшим венцом. Пусть же Господь дарует всем нам эту милость, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

0: Наташа – солистка церковного детского хора. Ей всего 12 лет, и сколько себя помнит, она поет. И не что-нибудь, а песни о Христе. Сначала девочка пела их дома, маме, папе, бабушке и сестренке, а вот теперь почти каждое воскресенье Наташа с другими ребятами поет на богослужениях. Говорят, что она поет лучше всех, да иначе ее ни за что бы не выбрали солисткой. Все в церкви любят юную певицу. Старушки после ее пения громко говорят: «Умничка! Слава Богу! Какой талант!» Ребята смотрят на нее иногда с восхищением, а иногда и с легким чувством зависти. И каждый хочет с Наташей дружить. Родители тоже хотят, чтобы их дети дружили с такой хорошей, примерной девочкой. И наша певица все это знает. Внимательно смотрит она с возвышения в зал и, видя столько восторженных глаз, ликует всем сердцем. Но однажды в их церковь приехала большая семья. В самом начале собрания пел детский хор. Наташа, исполняя свой любимый гимн, который, как казалось девочке, удавался ей особенно хорошо, смотрела на слушающих. Сегодня ей особенно хотелось понравиться новеньким, ведь, наверное, они еще никогда не слышали такого красивого пения. Их мама сразу заслушалась и, глядя на Наташу, улыбнулась ей. А детвора все время тихонечко о чем-то переговаривалась. «Наверное, тоже будут в друзья напрашиваться», — подумала Наташа. Наконец детский хор закончил свое выступление, и юные певцы прошли на свои места. Потом все пели общим пением, слушали проповедь и молились. После этого кто-то читал стихи о страданиях Иисуса. В этот момент служителю передали записку. И вскоре тот с удовольствием объявил присутствующим, что сейчас девочка Таня споет для всех песню о любви Бога к погибающим грешникам. Наташа внимательно смотрела, как с места поднялась хрупкая, неприметная девочка и робко прошла вперед. Ее отец сел за рояль. Наташа, оценивая новую певицу, демонстративно зевнула. По всему было видно, что ничего достойного внимания сейчас не услышишь. Между тем девчушке подали микрофон. Стало заметно, как от волнения дрожат ее худенькие руки. Наташа тихонечко хихикнула. Ей вторили ее ближайшие подружки, всегда сидевшие рядом. В зале зазвучала музыка. И вдруг... Неужели это поет хрупкая, неприметная девочка? Сильный, красивый голос наполнил своим мелодичным звучанием дом молитвы. На мгновение показалось, что это пение раздается прямо с небес. Все замерли, внимая каждому слову. Многие из пришедших впервые в церковь смахивали с восторженных глаз набежавшие слезы. А девочка пела о тоске Бога Отца по своему творению, о его бесконечной любви и милости, о страшной казни на Голгофе, о жуткой судьбе грешника. Эта вдохновенная песня звала вечный чудесный дом на небесах. Наташины подружки сначала оглядывались на нее, что же та скажет, как отнесется к такому пению. Но вскоре и они были так захвачены песней, что забыли о своей подруге. А Наташа словно замерла. Почему-то в ее сердце сейчас было столько боли и обиды. Но на кого? За что? Почему она так хочет, чтобы поскорее кончилась эта песня? Отчего ей так неприятно это новенькое? Для чего та здесь? Ведь тут уже есть она, Наташа, а значит, есть кому петь и славить Бога. Девочка вернулась на свое место тихо, словно стараясь остаться незамеченной. В зале некоторое время царила тишина. И вдруг ее нарушил чей-то плач, а потом зазвучала молитва. Какая-то женщина просила Бога о милости и прощении. Господь через свой маленький сосуд достиг сердца, нуждающегося в спасении. Наташе становилось все неуютнее. А тут еще ребята громко шептались у нее за спиной. «Слыхали, как поет? Вот это да! Лучше нашей Наташки! Вот бы еще спела. Кто она такая? Интересно, она к нам навсегда приехала или нет?» Наташе хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать всех этих слов, которые почему-то так больно ее ранили. В конце собрания служитель объявил, что семья новеньких навсегда переехала в их город. «Навсегда! Навсегда!» — звучало у Наташи в голове. «Навсегда!» Вечером, услышав отчаянный плач из Наташиной комнаты, родители никак не могли понять причины такого настроения. Но был и всегда будет тот, кто все понимает и без слов. У него нет лицеприятия, и он никогда не прекращает трудиться над сердцами своих детей, освобождая их от греха и порока. И именно он незримо склонялся сейчас над плачущей девочкой, хорошо зная, как с ней поступить. Каждое воскресенье Наташа теперь встречалась с Таней, новенькой, в их церковном детском хоре. Очень часто Танечка выходила вперед петь. Ее поведение не менялось. Все так же робко, словно впервые в жизни она брала в руки микрофон. Ее походка не становилась тверже от одобрительных взглядов окружающих. А вот Наташа теперь уже не была спокойна и уверена в себе, как прежде. Девочке казалось, что после Тани ее никто не захочет слушать. И сейчас она перед каждым выходом для пения тайком от всех просила у Господа благословения. Еще девочке казалось, что все ее прежние друзья и подруги перешептываются, когда она поет. Наверное, тоже сравнивают пение двух солисток. И, конечно же, это сравнение не в Наташину пользу. Наташа чувствовала себя все более одинокой. «Иисус!» — молилась она по вечерам в своей комнате. «Почему все так получилось?» Однажды, в конце воскресного богослужения, к Наташе с улыбкой подошла Таня. «Наташа, когда я слушаю, как ты поешь, мне всегда хочется молиться. Раньше, когда я в первый раз услышала твое пение, ты так не пела. Давай разучим какой-нибудь псалом вдвоем и на богослужении споем». Наташа по-прежнему чуждалась Тани и недолюбливала ее. И вдруг услышать такое? «Хорошо, я подумаю», — только и смогла ответить девочка. А дома она снова плакала в своей комнате.
1: «Иисус, ты видишь, она лучше меня! Лучше во всем! Ведь Таня знала мое отношение к ней, а все равно подошла. Она лучше меня, потому и поет так хорошо. Нет, я не буду с ней петь, я не смогу, я все испорчу, и все станут надо мной только смеяться».
0: Но в следующий раз Таня снова подошла к Наташе. «Наташ, посмотри, какую красивую песню я нашла в мамином сборнике. Папа знает мелодию к ней. В два голоса она будет звучать очень красиво. Давай попробуем, я тебя очень прошу». Наташа испытывающе посмотрела Тане в глаза. В них столько искренней доброты, столько тепла. К как же тут откажешь?» Едва сдерживая слезы, Наташа кивнула в ответ. Иисус так радовался в эту минуту, ведь он достиг того, чего желал. Вскоре на одном из воскресных богослужений, крепко держась за руки, вперед вышли две скромные худенькие девочки. Обе от всего сердца мысленно взывали к Богу, ведь они так волновались и понимали, что только Иисус может помочь им спеть правильно и красиво. Еще никогда Наташа не была так счастлива, ведь теперь она избавилась от самодовольства и гордости, научилась уважать и ценить других. Теперь девочка поняла свою зависимость от Бога и была всем сердцем ему благодарна за новую подругу Танечку.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы «Послание к евреям». В нашей прошлой лекции мы с вами обсуждали один вопрос, который временами задают все люди, как верующие, так и неверующие, и это очень разумный и уместный вопрос. Звучит он так. Почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания? Библия настойчиво убеждает нас в непреложности этого факта, и сам Господь Иисус говорил своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь». Также здесь, в 12 главе послания к евреям, в стихах с 5 по 8, мы читаем об этом такие слова: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос в Библии не существует короткого и однозначного ответа, и в нашей прошлой лекции мы подробно говорили о причинах, приводящих к этим страданиям. Первой причиной является наша собственная неосмотрительность, а также наши собственные грехи, как нынешние, так и прошлые. Еще одной причиной наших страданий является то, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, последняя причина, почему на долю Божьих детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно эту мысль мы с вами находим в 6 стихе этой главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Еще учась в школе, я в компании нескольких сверстников попал в серьезные неприятности. Моего отца вызвали в школу, и он пришел за мной, чтобы забрать меня домой. Я помню, как он шел через наш большой школьный двор, твердо зная, кто именно ему нужен. Знаете, кого он искал среди всех этих детей? Он искал своего сына. А найдя меня, он отвел меня домой и как следует наказал. Отец не стал наказывать никого из других детей, потому что они были чужими детьми. Он наказал своего собственного сына, которого любил. Мой отец погиб, когда мне было 14 лет. Но теперь у меня есть Небесный Отец, который порой делает в точности то же самое, то есть наказывает меня по своей любви. Прочтем далее 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Поверьте мне, друзья мои, я слушался своего отца. Тогда мы и понятия не имели обо всех этих новых теориях психологии, когда утверждается, что человеку не нужно обращать никакого внимания на своих родителей и что родители не должны наказывать детей. Мой отец наказывал меня, а я слушался его. И автор говорит здесь, что если мы слушаемся наших земных родителей, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Независимо от того, имеете вы обыкновение слушать ваших земных родителей или нет, вам лучше слушаться вашего Небесного Отца. Далее автор послания к евреям продолжает развивать эту мысль, говоря, что дети Божьи должны покориться Отцу духов, чтобы жить. Я думаю, что здесь имеется в виду жизнь христианской жизнью во всей ее полноте. Но я думаю, что в этих строках присутствует также и негативный аспект, который состоит в том, что порой Небесный Отец учит нас достаточно жестоко. Более того, есть даже такое понятие, как грех к смерти.
Грех к смерти — это такой грех Божьего чада, в результате совершения которого Небесный Отец решает забрать свое непокорное дитя из этого мира, потому что видит, что своими действиями этот ребенок порочит и позорит его. Автор говорит, что верующим будет лучше слушать своего Небесного Отца, потому что он учит своих детей в любви. Однако, если человек будет упорствовать в своем грехе, Бог может забрать его к себе. Прочтем 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Я вспоминаю, что иногда мой земной отец был весьма сердит на меня и, не колеблясь, изливал на меня этот гнев. Но даже и это, я уверен, он делал для моей пользы. А мой небесный отец всегда учит и воспитывает меня исключительно для моей пользы. И в этом у меня нет никаких сомнений. Это наказание предназначено для того, чтобы нам иметь участие в святости его. Я уверен, что для человека попросту невозможно стать взрослым и зрелым сыном Бога иначе, нежели через Божье воспитание. Прочтем 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Мне это напоминает шутку о мальчике, отец которого перед тем, как выпороть сына, сказал ему: «Сынок, поверь, мне это причиняет даже больше страданий, чем тебе». Смышленый ребенок ответил: «Конечно, папа, но только болит у нас в разных местах». Бог наказывает своих детей, и он не получает от этого никакого удовольствия, но продолжает делать это, потому что мы с вами нуждаемся в данном наказании. И хотя в тот момент, когда мы испытываем это наказание, оно не приносит нам удовольствия, после, наученным через него, оно доставляет мирный плод праведности. Бог воспитывает нас через подобные наказания, преследуя вполне определенные цели. Я вспоминаю еще одну забавную историю, героем которой оказался пациент клиники для душевнобольных. Однажды в эту клинику пришел посетитель и увидел пациента, который изо всех сил колотил себя палкой по голове. Озадаченный этим зрелищем, посетитель подошел к больному и спросил, зачем он так сильно бьет себя, и неужели ему не больно? Пациент ответил: «Конечно же больно, но зато как приятно, когда я прекращаю это делать». Бог воспитывает нас через различные наказания вовсе не для того, чтобы нам было приятно, когда это наказание заканчивается. Он вовсе не посылает нам плохое здоровье, чтобы мы научились ценить хорошее здоровье, когда оно возвращается. Во всех тех воспитательных мерах, которые Бог посылает нам, всегда имеется определенная цель. Однако давайте задумаемся, как мы ведем себя, когда Бог начинает нас воспитывать. В принципе, существует 4 типичные реакции, которые люди проявляют в ответ на воспитующее действие Бога. Об этих 4 реакциях идет речь в этой главе. Первую из них мы находим в 5 стихе. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господня». Первая из возможных реакций человека состоит в том, что он может пренебрегать Божьим наказанием. Верующий может относиться к происходящему с ним легкомысленно, не делая для себя никаких выводов. Человек может вести себя как фаталист, который говорит: «Что ж, у меня возникли проблемы». Но проблемы бывают у всех людей. Иными словами, человек не осознает того факта, что его небесный отец учит его. А в результате этот человек упускает из виду все то, что Бог пытается сказать ему. Вторая возможная реакция также звучит в 5 стихе. «И не унывай, когда он обличает тебя». Есть люди, которые реагируют на воспитующие действия Бога подобным образом.
Я обычно сравниваю такое поведение с плачем неразумных младенцев. Такие люди начинают стенать и говорить, почему это произошло со мной, зачем я вообще старался жить христианской жизнью. Я служил Господу, а Он позволил подобному случиться со мной. Иными словами, такие люди падают духом и предаются унынию. Но многие святые реагируют на это именно таким образом. Однако этого нельзя сказать обо всех. Когда несколько лет назад я столкнулся с целой чередой проблем со здоровьем, ко мне стали приходить буквально тысячи писем от людей, многие из которых страдали гораздо сильнее, чем довелось страдать мне. И когда я увидел их отношение к собственным страданиям, это заставило меня почувствовать угрызение совести. Мне стало стыдно, потому что некоторые из моих слушателей месяцами, а некоторые даже годами, претерпевали непрекращающиеся физические муки. При этом именно от них я получаю самые радостные и положительные письма, которые только можно себе представить. Эти письма приходят от людей, одерживающих самые реальные победы. Если вы хотите знать, где сегодня действительно одерживаются великие победы, отправляйтесь в больницы и посетите некоторых святых, которые месяцами прикованы к больничной койке своими болезнями. Послушайте, что они скажут вам. Их слова заставляют меня испытывать стыд. Мы можем унывать, но эти святые не унывают и не ослабевают духом, потому что Господь укрепляет их. Третья возможная реакция человека на страдания отражена в седьмом стихе. «Если вы терпите наказание». Это очень опасный настрой именно потому, что он очень близок к истине. Такое отношение обычно демонстрирует христианский ханжи. И мне это почему-то очень напоминает индийского факира, который добровольно ложится на доску с торчащими из нее гвоздями и подолгу лежит на ней. Этот человек не обязан ложиться на гвозди, и тем не менее он делает это. Точно так же есть огромное число верующих, которые пассивно принимают Божье наказание, говоря: «Господь послал мне это, и я буду терпеливо выносить все». Но Бог никогда не просил вас становиться на эти пессимистические ханжеские позиции. Если вы столкнулись с неприятностями, почему бы вам не обратиться к Богу и не спросить Его: «Господь, почему Ты послал мне это испытание? Я уверен, что в нем заложен какой-то важный для меня урок. Я хочу постичь этот урок». Друзья мои, не воспринимайте происходящее с вами как пассивные пессимисты, просто перенося все, выпавшее на вашу долю, и непрестанно жалуясь. И, наконец, четвертую возможную реакцию христиан на случившиеся с ними страдания мы находим в одиннадцатом стихе этой главы. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Сталкиваясь с неприятностями, учитесь ли вы чему-то с их помощью? Может быть, это Бог послал вам в жизни эти обстоятельства или эти испытания, чтобы научить вас чему-то или воспитать вас в чем-то? Апостол Павел говорил в первом послании к Коринфянам в 27 стихе 9 главы: «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ перед лицом Господа, он был постыжен. Друзья мои, кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования и роста. Я бы хотел поделиться с вами своим личным свидетельством. Несколько лет назад, когда у меня обнаружилось серьезное заболевание, первый вопрос, который я задал Господу, был «почему?».
но мне не нужно было много времени, чтобы понять, что это мой Небесный Отец наказывает меня. Я понял это. Я был упрямым чадом Бога, но мне удалось уладить все это с Ним, и Господь дал мне исцеление от моего заболевания, а также щедро благословил рост моего радиослужения. Затем внезапно меня постигло новое, а затем еще одно заболевание. Врачи прописали мне строжайший постельный режим, и мне пришлось оставаться в постели более 3 недель. Однако в течение этого времени я научился чему-то, чем я хотел бы поделиться сейчас с вами. Дело в том, что в этот раз Бог уже не судил меня, потому что я научился держать свои дела в порядке. Каждый день я стараюсь привести свои взаимоотношения с Ним в надлежащее состояние. Я полагаю, что иногда я, конечно же, подвожу Его, потому что по-прежнему остаюсь столь же упрямым, каким был всегда. Однако я стараюсь сразу же приходить к Нему и исповедоваться в этих грехах, а потому я уверен, что я исполняю волю Божью. Вот почему во второй раз я уже обратился к Нему с такими словами: «Господь, почему Ты позволил этому случиться со мной? Я хочу продолжать мое радиослужение». А он приковал меня к постели и сказал: «Ты мой сын, а я твой отец, и есть множество истин, которых ты еще не постиг в своей жизни. Ты можешь считать, что твое радиослужение является оплотом христианства, или что я не смогу обойтись без тебя. Но теперь тебе придется провести время в постели и научиться чему-то. Я твой отец, и ты должен научиться терпеливо переносить все невзгоды ради меня. Ты еще не знаешь, что значит пребывать в покое и уверенности, ибо ты не знаешь, что значит в полной мере полагаться на меня». Мне потребовалось немало времени, но в конце концов я сказал ему: «Хорошо, отец. Если ты хочешь, чтобы я лежал здесь, я буду лежать. Я хочу постичь этот урок, который ты приготовил мне». Наказания Господни должны воспитывать нас. И тогда нам не придется оказываться в положении, которое описано в следующем стихе: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Не следует двигаться по христианской жизни, постоянно жалуясь и стеная. У меня есть один знакомый, который, когда его спрашивают, как обстоят у него дела, всегда начинает подробно рассказывать о своих делах. На это ему обычно требуется около 1/4 часа, но и без этого всегда ясно, что он весьма неудовлетворен всем происходящим. Поэтому я перестал спрашивать его о делах, зная, что он все время ходит на ослабевших коленях, опустив руки. Но позвольте мне сказать вам, что кто-то постоянно наблюдает за вами. Как вы переносите трудности, которые даются вам от Бога? Переносите ли вы их как необходимое воспитание выносливости и терпения? Говорите ли вы себе, что это ваш отец воспитывает вас, и в этом воспитании есть вполне определенная цель и вполне конкретный урок, который вы должны постичь? Прочтем 12 и 13 стихи. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Я буду с вами совершенно откровенен и признаюсь, что я никогда не мог до конца понять, что именно хотел сказать автор, говоря «ходите прямо ногами вашими». Может быть, мы должны ходить прямыми путями, чтобы слабые святые могли следовать за нами. Или же мы должны ходить прямо, чтобы у нас не выработалась привычка хромать. Сегодня есть немало христиан, уже укоренившихся в своем увечье. Эти люди непрерывно жалуются и критикуют все, не являясь достойными свидетелями для Бога. И при этом они создают видимость своей особой набожности и святости.
Далее давайте прочтем 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья мои, мы должны стараться иметь мир со всеми людьми, а точнее со всеми теми, кто позволяет нам сохранять с ними мир. Дело в том, что бывают люди, которые просто не желают находиться ни с кем в мире. Но мы должны делать все от нас зависящее, чтобы находиться в мире со всеми людьми. Во всяком случае, со всеми христианами, ибо нам всем предстоит пройти одно и то же поприще. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Если эти строки означают, что мы сами должны производить святость, тогда я должен опустить руки, потому что у меня нет никакой святости. Однако есть мир, который приходит к нам через кровь Христа. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в начале 5 главы послания к римлянам. Если у меня и есть какая-то святость, то только потому, что Христос сделался моей праведностью, и если я окажусь в присутствии Бога, это произойдет только потому, что Христос умер за меня. Это вселяет уверенность, друзья мои, и придает мне желание двигаться вперед по этому христианскому поприщу, которое предстоит всем нам. Апостол Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ пред лицо Господа, он был постыжен. Друзья мои, кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования и роста. Давайте же будем вместе двигаться вперед, живя в этой жизни для Него. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Свидетельство. Тамара Мороз. Слово мое. Хочу познакомить вас с человеком, историю жизни которого написал сам Бог. Вы спросите, как это возможно? А вот прочтите. Библия говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаия 49:15. Представьте себе, что появившегося на свет героя нашей истории его родная мать выбросила в мусорку, даже не перевязав пуповину. «Какой ужас!» — воскликнете вы. «Да, ужас!» Но Бог позволил этому произойти. Случилось, что проходившая мимо женщина услышала крик младенца, заглянула в мусорку и нашла этого малыша. Она отнесла его в детский дом. Там назвали его Виктором и фамилию придумали Мураль-Сикорский, что означает «найденный под забором». Виктор выжил. Он оказался жизнестойким. Детство и юность особо его не баловали. Он пережил много трудностей, но выжил. Виктор стал мастером спорта по дзюдо и даже выиграл серебро в одном из соревнований. Окончил философский факультет Киевского государственного университета. Виктор прославился, и у него появились деньги, а значит, появилось и множество друзей, любящих хорошо повеселиться в компании. Может быть, так продолжалось бы еще долго, но вскоре Виктор попал в аварию. Врачи еле собрали его пострадавшее изуродованное тело. Пролежал он 8 месяцев в госпитале, тут и показали себя все его настоящие друзья. За все время

выздоровления никто из них даже не пришел навестить Виктора. Обидно было. Но Виктор понял, нет денег, нет друзей, никому ты не нужен. Таков закон мира сего. Виктор снова выжил. После выписки из больницы встретил одну девушку из бывшего детдома. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. У них родилась дочка Катя. Молодая семья испытывала финансовые трудности. Заработать деньги честным путем для него было просто невероятно. Виктор уже давно пришел к мысли, что деньги решают все. А он был изобретательным молодым человеком. Его жена работала в типографии, и Виктор часто бывал у нее на работе. Тут и родилась у него превосходнейшая идея сделать деньги. Он организовал команду из 5 человек. Один из них был прекрасным художником. Они сделали матрицу на изготовление 25-рублевки, которую нельзя было отличить от настоящей, и приспособились печатать фальшивые деньги. Жизнь Виктора, казалось бы, расцвела, когда появились деньги. Он был очень щедрым человеком, никогда не пропустил ни одной старушки, не сунув ей в руку 25-рублевку. «Подумаешь, фальшивая, зато старушка порадуется», — утешал себя Виктор. Но на протяжении всего времени производства денег Виктор ни разу не чувствовал себя счастливым. Наличие денег не сделало его свободным, а наоборот, он был загнан в рабство греха и стал запуганным зайцем. Постоянно оглядывался, боясь, что за ним кто-то следит. Если увидит где-то воронок, то есть милицейскую машину, у него сразу сердце в пятки уходило, и надоедливая мысль сама лезла в голову «это за мной». Государственным органам безопасности понадобилось 3,5 года, чтобы вычислить эту веселую трудовую кампанию по производству фальшивых денег. Но всему приходит конец. Наступил и для Виктора этот день. Его арестовали прямо на пляже в Одессе. На заседании суда судья спросил у Виктора, «Сколько вы денег напечатали?» Виктор за словом в карман не полез, выпалив, «Столько, сколько нашему государству нужно было. Я поднимал экономику». «Признаете ли вы себя виновным?» — добавил судья. «Нет, не признаю. Я хороший, честный человек». Первоначально Виктора хотели приговорить к расстрелу. Но спасла перестройка во времена Горбачева. Тогда вышку отменили, а дали 10 лет строгого режима с полной конфискацией имущества и без права на амнистию. Молодая жена Виктора и 3-летняя дочка Катюша остались на улице, ни кола, ни двора, как говорится. Много слез пролила несчастная жена Виктора и возненавидела его. А Виктор еще и возмущался из-за несправедливости жизни. «Как же так? Я пытался помочь государству, а меня ни за что посадили, просто невероятно. Подумаешь, в государственном банке засело 1,5 миллиона фальшивых денег». В своем поступке он каяться и не собирался. Только думал, в следующий раз буду поумнее, нужно было доллары печатать. Одну ошибку допустил Виктор, за которую и поплатился. Все его фальшивые деньги имели один и тот же номер серии. А так ни к чему нельзя было прикопаться. С детства Виктора, как и всех нас, учили, что Бога нет. Значит, нет совести и морали у человека. Наша могущественная страна находилась под гнетом коммунистического рабства и атеизма. Делай, что хочешь. Вот Виктор и оказался за решеткой. В тюрьме он тоже устроился. Человек с высшим образованием, башковитый и способный, Виктор помог не одному заключенному освободиться досрочно, написав письма для них в разные высшие инстанции. Эти заключенные благодарили Виктора как могли. Кто продуктами расплачивался, кто деньгами, кто после освобождения присылал должное. Но вот с приходом к власти Горбачева в нашей стране начались большие изменения и перестройка. Рухнула Берлинская стена. Рухнула также и несокрушимость нашей державы, в результате чего и верующие получили свободу в вероисповедании. Один из братьев нашей церкви договорился с начальством Березанской тюрьмы строгого режима, что расположено под Киевом, в которой оказался Виктор, провести благотворительный концерт служения молодежного хора под руководством регента Ивана Милеева. По Божьей милости случилось, что в числе этих хористов оказалась и я со своим мужем Григорием.
Когда наш хор прибыл в тюрьму, у нас проверили и забрали паспорта. Строго предупредили не подходить близко к заключенным. Охранники особо следили и оберегали наших сестер. Концерт проходил под открытым небом, в летнем кинотеатре под названием «Снежинка». Погода была прекрасная. Собралось около 200 заключенных. Мы пели, проповедовали, рассказывали стихи. Казалось, между нами и заключенными была мертвая стена. Один только заключенный оказался особенной выскочкой. Он постоянно перебивал, выкрикивал разные реплики. «Эй вы, христосики, хорошо поете? Вас что, наняли из филармонии? Да вы же тупари, что верите в какого-то бога. Вы что, в сарае воспитывались? Какой бог? Бога нет, он умер». Такие насмешки летели в сторону христианской молодежи. Охранники постоянно его усмиряли, но в конце служения он попросил слова, чтобы прочитать свой стих, что настрочил за время концерта. Он оказался еще и поэтом. Интересно написал, но перепутал праведное с грешным. Там были такие строчки: «Иисус был первый коммунист, а ученики — политбюро». Заключенные все смеялись. Концерт окончился, мы уехали. Помню, с мужем мы часто рассуждали, интересно бы узнать, коснулось ли Слово Божье хотя бы одного человека. Ведь так написано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Но Господь скрыл от нас, что случилось дальше. Конец этой истории мы узнали только 20 лет спустя. Оказывается, когда мы покидали зону, Виктор, будучи назойливым человеком, схватил за рукав одного брата, Петра Марченко, и начал, умоляя, просить у него Библию. Виктор, будучи философом, Библии в руках не держал. Тогда брат Петр спросил у охранника, можно ли дать Виктору Евангелие. «Кому? Сикорскому? Да ему хоть сотню дай, ничего не изменится. Пропащий он человек», — ответил охранник. Но Виктор умолял настойчиво. «Да что ты такое говоришь? Сотню мне не надо, мне хотя бы одну дайте, пожалуйста». Брат Петр спросил: «А ты читать будешь?» «Буду», — ответил Виктор. Тогда охранник сказал: «Ну дай ему, раз так просит». Брат Петр дал Виктору Новый Завет со словами: «Но это не простая книга. Ты должен помолиться, чтобы Бог тебе открыл, что Он хочет сказать тебе через нее». Виктор пообещал, что так и сделает. Но мысли у Виктора были греховные и лукавые. Он хотел прочитать Евангелие, чтобы, когда в следующий раз эти христосики приедут, тут-то я им нос и утру. Виктор даже завел специальную тетрадку, чтобы выписать противоречия из Библии. Однако сделал так, как и пообещал Петру. В первый раз, когда открыл Библию, сказал: «Ну, Бог, если ты есть, то открывай мне, что ты тут хочешь». Начал читать родословие Иисуса. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». «Ха-ха-ха! Да где же видано, чтобы мужики рожали? Вот тебе и противоречие», — записывал в тетрадку Виктор. За 2 месяца исписал всю тетрадку с противоречиями и потом понял, что глубоко обманут сатаной. Христос пришел в мир спасти такого грешника, как он. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Тогда Виктор и поверил, что он грешник, в чем никто другой не смог его убедить. Библия права, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Понял Виктор, что ему нужно покаяться перед Иисусом и принять его как личного спасителя в свое сердце. Решил, что обязательно это сделает, как только освободится. В зоне он уже находился 4-й год. В тюрьме закон не писан. Жизнь стоит копейки, сегодня есть, а завтра тебя убьют. Заключенные делают, что хотят. Один обозвал другого бабой, тот встретил его и чуть не прирезал. Их еле разняли. А через 1/2 года тот заключенный встретил обидчика и все равно убил.
понял Виктор, что нужно покаяться сразу и не ждать окончания срока, потому что он может и не наступить. Когда объявили отбой, Виктор вышел на улицу, подстелил под ноги какую-то тряпочку, встал на колени и поднял глаза к небу. Он увидел перед собой такое красивое звездное небо, как никогда раньше не замечал, и со слезами воззвал к Богу, как мог. «Господи, прости меня, грешника! Я каюсь перед Тобой! Хочу жить только для Тебя!» Слезы застилали ему глаза. Еще никогда в жизни он не говорил так с Богом. В это время проходил конвой. «Сикорский, ты что там делаешь?» «Я только что покаялся и принял Христа в свое сердце», — ответил Сикорский. «Ты что, с ума сошел?» И понеслись маты вдогонку. Еле удержался Виктор, чтобы не ответить конвою на привычном ему сленге. Но Дух Святой удержал. Виктор вернулся в казарму, лег на нары, а сон сбежал куда-то. Радость переполняла его сердце, разум и душу. Виктор решил никому не рассказывать о своем покаянии. Будет втихаря верующим, чтобы никто не смеялся. Но не тут-то было. Как только объявили подъем, Виктор первый вскочил и закричал: «Мужики, я хочу вам объявку сделать! Сегодня ночью я встретился с Иисусом. Если эти руки когда-нибудь начнут с вами играть в карты, отрубите их. Они принадлежат Иисусу. Сегодня ночью я принял Христа в свое сердце. Я теперь новый человек». «У Сикорского крыша поехала. У Сикорского не все дома. Опомнись!» — доносились реплики. Но Виктора они больше не интересовали. Он принял первое правильное решение в своей жизни. Виктор сделал выбор — служить Иисусу. Он организовал церковь в зоне. Пришлось отсидеть от звонка до звонка все 10 лет. После покаяния Виктора переводили из одной тюрьмы в другую. И на каждом месте он сеял Слово Божье. Бог совершал чудеса и изменял сердца заключенных, слышавших свидетельство Виктора. После освобождения Виктор разыскал жену и дочь. Когда его жена открыла дверь и увидела Виктора, то сказала, что возненавидела его на всю жизнь и больше не хочет его знать. Виктор попытался ей объяснить, что он изменился, принял Иисуса Христа в свое сердце и стал новым человеком. «Монаха мне еще здесь не хватало», — ответила жена и закрыла перед Виктором дверь. Виктор разыскал верующих в городе. Один из братьев принял его на время, пока Виктор не устроился на работу. Он молился и постился за свою жену с друзьями. Бог изменил и ее сердце, когда она поняла, что Виктор действительно уже другой человек. Сейчас Виктор продолжает трудиться на Ниве Божьей. Перед ним открываются двери многих тюрем Украины. В 183 тюрьмах находится около 25 тысяч заключенных. Виктор смог посетить 126 тюрем, где уже собираются обращенные заключенные. Он проповедует молодым и старым, ребятам и девчонкам, свидетельствуя, как Иисус изменил его жизнь. Многие из заключенных обращаются к Иисусу Христу и принимают его личным спасителем. Мы встретили Виктора Ивановича как пастыря тюремного служения, когда приехали с группой американцев из нашей церкви, чтобы посетить тюрьмы в Украине и проповедовать Евангелие. Мой муж и я были переводчиками. После знакомства с Виктором Ивановичем мы даже не подозревали, что он — это тот самый заключенный выскочка, которого мы встретили 20 лет назад в Березане. Лишь когда Виктор начал делиться своим свидетельством, рассказав историю о своем покаянии, как он услышал благую весть и принял Христа, мы поняли, что он был тем самым заключенным, который когда-то оскорблял нас, молодых, и смеялся над нашей верой. О, какая для нас это была потрясающая встреча! Как чудесно Бог меняет жизнь грешника! Каждый человек хочет быть счастливым. Кто-то благодаря диплому или карьере, кто-то ищет счастье в деньгах или в славе. Но мы убедились и утверждаем вместе с Виктором, что настоящее счастье сокрыто только в Иисусе Христе.

0: Я просто счастлива. Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу поблагодарить за все ваше старание, которое вы вкладываете в свой труд, служа этим нам всем, всему миру. Немного о себе. Звать меня Елена. Родилась в городе Абайе. Жизнь я вела, как теперь поняла, совсем неправильную. Придерживалась тех принципов, которым научила меня та жизнь. Бери от жизни все. Жизнь у нас одна, надо попробовать все. И вот, живя такими установками, я добилась того, что в одночасье все рухнуло, как мираж. И вокруг никого, ни мужа, его посадили, ни старшего сына, его забрали в детский дом, ни младшего сына, в 9 месяцев его забрали в дом малютки. Ну, а я попала на 11 лет в колонию общего режима. Но жив Господь. Несмотря ни на что, Он хранил мою жизнь, чтобы я прославила Его святое имя, что я теперь и делаю. Если писать подробно, как Господь коснулся моего сердца и как вел и ведет меня, не хватит ни бумаги, ни чернил. Хочу сказать о том, что теперь я служу Ему и людям в молитвенном доме нашей колонии. Бог изменил мое сердце, очистил разум и мысли, открыл глаза мне и уши. «Теперь я спасена и весь мой дом», — так сказал сам Бог. Муж мой свободен и посещает церковь Грейс. Нашему малышу уже 7 лет, и он тоже каждое воскресное служение в церкви «Новая жизнь» с сестрой моего мужа. А я сама избрала церковь «Адвентисты 7-го дня». И меня не разочаровывает то, что мы все в разных церквах. Бог у нас один. Я просто счастлива. Я люблю всех служителей, которые приезжают к нам. Мне все равно, из какой они церкви. Я вижу в них подобие и образ Божий. Я благодарна им всем за то, что все эти годы, что я здесь, в колонии, они служат нам для нашего спасения. И все мы – плоды их служения. Я премного благодарна служителям Баптистской церкви «Бефиль», братьям Владимиру Михайловичу и Казбеку, сестрам Елене, Светлане и Евгении. Журнал «Вера и жизнь» привозят именно они. Хотелось бы выделить их служение и потому, что их проповеди имеют своей основой Библию, а это самое твердое основание, и именно оно имеет силу, и их служение не будет тщетным. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. 1 Фессалоникийцам 2, 4-5. Мне бы очень хотелось, чтобы люди читали наши свидетельства и чтобы они знали, что Бог вездесущ, для Него нет ограничений, Он всегда рядом. Для Него не важно, в каком низком ты звании и в каких унизительных условиях ты находишься. Ты – Его творение, и Он любит тебя и ждет твоего обращения к Нему. И хотелось бы еще поделиться важной мыслью, открывшейся мне «Не убивай свое время». Когда я доверилась Господу, Он стал мне показывать жизнь, которой мы все живем. В этой жизни нет радости, а если она бывает, то ненадолго. В этой жизни нет мира, а если он бывает, то временно. И в этой жизни совсем нет любви. Я думаю, вы со мной согласны. Когда я начала понимать Божьи принципы жизни, мне стало понятно, что наши принципы совсем не соответствуют им. Сначала кажется, что иначе, чем мы живем, жить невозможно. Но когда ты начинаешь жить так, как учит Библия, то обязательно поймешь, что именно Божьи принципы имеют силу изменить все вокруг, а главное – изменить тебя. Я проанализировала нашу жизнь здесь, в колонии. Когда мы жили на свободе, нам не приходилось тесно общаться с таким большим количеством людей. И все такие разные, с разными привычками, наклонностями, характером, нравами, мы все по-разному воспитаны. Кто-то воспитывался в благополучной семье, кто-то в детском доме, кого-то воспитала улица. Плюс ко всему, мы все разного возраста. Молодые, горячие, балованные, разговорчивые, самоуверенные и дерзкие. Старшие по возрасту, степенные, уставшие, капризные, всем недовольные. Всех надо терпеть, некуда деваться, человек вынужден выжить в этой среде. И вот мы просто думаем, как выжить, то есть приспосабливаемся. Мы начинаем воевать с временем, убиваем его, Прожил день и хорошо. Мы готовы сутками сидеть у телевизора, поглощая фильмы, гонять нарды, чтобы забыться и не видеть окружающего, или убивать время за сканвордами. Кто-то без отрыва читает книги одну за другой и уже не по одному кругу. Время идет, и ладно. Кто-то сутками может ходить по знакомым, вспоминая прошлое и промывая внутренности каждого, кто попал сегодня в его поле зрения. Кто-то просто спит. Нас уже даже не беспокоит, как мы выглядим, когда спим не на кровати, а на полу на коврике. И каждый из нас жалеет себя. Нам все надоело, мы устали, нас все и все раздражают. Таким образом, мы живем здесь годами. Очень многие пожизненно, освобождаясь и возвращаясь. За это время, что я здесь пребываю, 7-й год, многие освобождаются и садятся уже по 3-му разу. Это замкнутый круг. Дорогой друг, не надо убивать время, которое нам дано для жизни. Надо изменить свое мышление. Надо остановиться и задуматься, как положить этому конец. Дело в том, что причина нашего несчастья не в окружающих людях и не в том, что мы в колонии или в другом месте. Причина в нас самих. Жизнь этого мира, я имею в виду весь мир, нас унижает и уничтожает. А Бог говорит нам: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Если вы не примете этого приглашения, то ваша жизнь никогда не изменится. Елена Сыровегина, Карагандинская область.
1: Молитесь о них. Владимир Герцев, Новосад. Запрет проводить служение. Дорогие братья и сестры, решил написать пару строк и попросить вас молиться за нашу Новосадовскую церковь тюремного служения христиан веры евангельской, чтобы Господь помог нам и избавил от тех преград, которые препятствуют нашему служению. В настоящее время здесь, в Новосаде, запретили служение всех конфессий и посещение священнослужителями колонии. С Христовой любовью, Владимир Герцев, Новосад.
0: Письма читателей. Благодаря Божьим обетованиям. С огромной радостью наша семья уже несколько лет получает ваши журналы и с нетерпением ждет каждый новый номер. Мы очень благодарны Богу за ваш труд. Наши дети с удовольствием читают «Тропинку», разгадывают ребусы и кроссворды, узнают много нового и поучительного, учатся верить и любить. Да и мы, взрослые, сами в ней находим для себя много откровений, читая трогательные рассказы о детях, их проблемах, о великой Божьей милости. И, конечно же, нам очень нравится журнал «Вера и жизнь». Он нас вдохновляет рассказами о жизни братьев и сестер. Размышления авторов статей над словами Писания помогают нашей семье проходить наш земной путь в уповании на Божью любовь. Я вместе с моим мужем в 1997 году заключила завет с Богом через водное крещение, и с тех пор мы стараемся служить Богу. Мой муж в церкви несет служение звукооператора, играл в группе прославления. Я 6 лет занималась с детьми в детской библейской школе «Благая весть» при нашей церкви. С 2004 года Бог дал мне возможность служить ему на телефонной линии доверия «Салим» при нашей церкви «Слово жизни», готовить новых консультантов и служителей церкви. И ваши журналы очень помогают мне в работе, в подготовке к занятиям. 3 года назад моему мужу поставили диагноз – рак метастазы в костях. Много братьев и сестер молились о моем муже. После операции мужу сказали, что нет никакой злокачественной опухоли. Сейчас мой муж проходит период восстановления, и я верю, что по нашим молитвам Господь поднимет его с постели. Благодаря Божьим обетованиям наша вера укрепляется, а ваши журналы помогают нам в этом. Господь по своей огромной милости подарил нам 3 замечательных детей, несмотря на то, что врачи поставили мне диагноз бесплодие. Сейчас старшему сыну 10 лет, а дочерям 8 и 5. Они посещают детскую библейскую школу и очень хотят учиться в школе «Тропинки», пройти заочный курс «Иди за мной». Да благословит вас Господь обилием своей благодати. С уважением, Светлана Демидова, Одесская область.
1: Иван Комиссаров, Пензенская область. Господь проговорил ко мне. Родился в 1953 году в Пензенской области. Воспитывался на улице. Отца увидел в 10 лет, когда он освободился из мест лишения свободы. Через 6 лет он умер. Рос без отцовского воспитания. Закончил 7 классов, затем профтехучилище. В 17 лет у меня была первая судимость. После периодически сажали и освобождали. Мама все эти годы несла меня на руках молитвы Богу. Она была православная и часто говорила мне о Боге. В письмах она мне писала: «Сынок, я за тебя молюсь», и обязалась делать по 30 поклонов. И Господь услышал ее молитву. В 1995 году Иисус достиг меня. Он создал такую ситуацию, что я закричал: «Господи, когда это закончится?» Это был крик души, и из моих уст потекли слова исповедания грехов. Не я, а Господь так сделал, что я назвал такой грех, которого и сейчас стыжусь. После этого начались чудеса, о которых писать подробно не хватит ни бумаги, ни чернил. Слава Богу, что Он меня простил, омыл Своей святой кровью. В 1998 году я освободился, и Господь чудным образом привел меня в Башмаковскую общину. В том же году я принял водное крещение по вере, и Господь усмотрел для меня жену. Слава Ему, хвала и благодарение. Мама меня не дождалась один год, но я верю, что мы встретимся у Господа. Опишу я вам, дорогие братья и сестры, потому что хочу засвидетельствовать, как Господь чудно ответил мне через ваш журнал. Я понял, что у Бога случайностей не бывает, и все, что с нами, верующими, происходит, это от Него. И хорошо, когда мы это понимаем и принимаем как Его милость. Написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я выписываю ваш журнал и ожидал с нетерпением первого номера. В то время я думал, что болезнь многих общин, как и у нас, это одежда, краска и стрижка, в основном касается сестер. Община у нас небольшая. Из братьев один диакон и я, остальные сестры. Я стал проявлять к этому вопросу такую нетерпимость, что ездил к старшим братьям. Вернувшись, стал подталкивать брата к действию. Обстановка накалилась, я не сдавался, но чувствовал, что-то не так, никто меня не поддерживал. Я объявил всем, что буду просить ответ у Бога, и держал пост 3 дня. На 3-й день мы получили журнал «Вера и жизнь», и вот я открываю его, и сразу вижу стихотворение Аполлона Коринфского «Искал я Бога». Ко мне Господь проговорил такими словами: «Я Бога судью искал в путях земных, по пажитям борьбы, огнем страстей палимым, искал возмездия за хмель безумств своих, и слышу лишь один на вопли дум моих ответ: не осуждай, не будешь сам судимым. Искал я Бога сердца моего, и вот его нашел. Весь кротость, весь смиренье, весь чистая любовь, весь правды торжество. Он мне отозвался: я жизнь, я свет всего, я всепрощение». Когда Господь говорит лично к тебе, сомнений нет. И говорит Он ясно и конкретно. Мне стало понятно, что я судья, а не исполнитель закона. И что занял я кресло служителя и, более того, самого Господа. На первом же служении я покаялся перед сестрами, братом-служителем и перед Господом. Я благодарю Бога за великую милость, что Он открыл мне глаза, за прощение, за мир.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Жизнь во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Один христианин рассказывал о том, как он сделал величайшее открытие своей жизни. Он часто навещал одного пожилого христианского пастора, который никогда не отпускал его, не помолившись вместе с ним. Этого христианина поразила крайняя простота молитв пастора. Они казались продолжением разговора двух близких друзей, которые он непрерывно вел с Иисусом Христом. «Когда я вернулся домой, — рассказывал брат, — поговорил об этом с моей женой, и мы вместе просили Бога о такой же близкой дружбе с Иисусом Христом, какая была у этого пожилого пастора. И с тех пор Иисус Христос стал главным объектом моей привязанности и моим постоянным спутником. Он радуется тому, что я делаю, и это волнует его. Он – друг, с которым я могу обсудить все, что происходит в моей жизни. Он разделяет со мной мою радость и боль, мои надежды и страхи. Он присутствует и тогда, когда пациент говорит со мной о своей болезни, слушая его вместе со мной и советует ему лучше, чем я могу это сделать. И когда больной уходит, я могу говорить с ним о его болезни. Вот в этом и заключается суть жизни во Христе Иисусе. Жизнь во Христе – это не скрытая жизнь святости, но всегда проявляющаяся в конкретных ситуациях по отношению к другим людям. Жизнь во Христе – это бесконечная надежда, а жизнь без Христа – безнадежный конец. Для христианина все заключается во Христе. Во Христе мы имеем все – полное спасение в настоящее время и полное искупление души и тела при Его воскресении. Жизнь со Христом и во Христе – это великое торжество над всеми бурями. Во Христе Иисусе заключена совокупность совершенства. Всеми гранями своего естества Он излучает сияние истинной красоты. В Нем сокрыты все высшие добродетели – любовь, мир, святость и чистота. Во Христе Иисусе человек, наконец, достигает поставленной перед Ним цели – и обретает образ и подобие Божие.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

при императорах – катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Перед близкой разлукой, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стихи. Семья Цветковых готовилась к переезду в другой город. Верочке и Виталику очень хотелось поскорее увидеть большую реку, на берегу которой стоит этот город, и свой новый дом, в котором им предстояло жить. Но когда они узнали, что сначала папе одному придется поехать туда, чтобы уладить все дела, то сразу приуныли, а в день отъезда даже расплакались. «Ну что вы, милые мои, я же еду, чтобы приготовить для вас жилье. Как только все будет готово, я сразу же вернусь за вами. А вы тут без меня не скучайте, помогайте маме». И папа ласково обнял своих детишек. Иисус знал, как тяжело будет его ученикам расставаться с ним. Поэтому он так ласково и нежно произнес эти трогательные слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Дьявол все делает для того, чтобы мы забыли это обещание. Он старается всячески смущать нас, дабы ослабить нашу веру и удалить от Бога. Но Господь хочет научить своих детей, чтобы они хранили свою веру от сомнений и разочарований, в радости ожидая Его возвращения. Итак, друзья, да не смущается сердце ваше. Иисус в небесном доме готовит всем нам место. Вы еще не забыли Его заветной мечты? Да, Он от всей души желает быть рядом с нами всю вечность.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота, поклонение. Сотворил мне величие сильный. Евангелие от Луки, 1 глава, 49 стих. Поклонение или действие воздаяния божественных почестей божеству, как сказано в одном библейском словаре, «старо как человечество». Это некая врожденная потребность человеческой души, состоящая в осознании самого Бога, побуждающем проявлять словом и делом благодарность Творцу жизни и подателю всех благ. Поклонение Богу, конечно, совершала и Мария, мать нашего Спасителя, 20 столетий назад произнесшая свое знаменитое «Магнификат». Она от всего сердца вознесла слова любви и благодарности Творцу жизни и подателю всех благ за великие дела, которые Он совершил и теперь совершал для своего народа и для нее. Не задумываетесь ли вы иногда о том, как выразить свою признательность Спасителю? Он столько совершил для нас, своих возлюбленных чад. Мы были потеряны, и Он нашел нас. Мы были духовно слепы, а теперь видим. Мы были мертвы в своих грехах и преступлениях, а Он сделал нас живыми. Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Он дал нам довольство во всем, благословил всяким духовным благословением. Ефесянам 1:3. Открыл дверь для жизни с избытком в нем. Евангелие от Иоанна 10:10. Итак, почему бы нам не поступить как Мария и не припасть перед Богом в восхвалении и поклонении? Дорогая женщина, любящая Бога и любимая им, вспомните и перечислите многие приводящие в благоговейный трепет дела, которые Он совершил для вас. Подумайте о том, как вы можете послужить для Бога сегодня и не только, так, чтобы это было достойно такого могущественного, оберегающего, спасающего и любящего Бога. Вот, к примеру, такие дары служения вы можете Ему преподнести. Время. Уделите время Его Слову, помощи ближним, молитве. Деньги. Отдавайте свои деньги не как налог, не из скорости, а только из любви к Богу. Вера. Верьте в будущее, верьте, жертвуя, щедро отдавайте себя людям. Свидетельство. Свидетельствуйте о Боге для тех, кто Его не знает. И восхваление. Славьте Бога, чтобы все об этом слышали. Славьте за то, что Он для вас совершил. Да восславьте Бога громко, искренне, от всего сердца, потому что Он могущественный, совершил великие дела для вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону

0: Дорогие сестры, вы слушаете радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли де Мосс на тему «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей.
1: У микрофона Элизабет Завадский.

0: Итак, с вами Нэнси Лидамос.
1: Well, we've had quite a journey over these last several weeks through Proverbs 31, and I hope that it's.
0: Мой дом в Мичигане расположен у реки. Точнее говоря, он стоит на холме с видом на реку. Спуск к реке довольно крутой, поэтому несколько лет назад я велела построить лестницу, по которой можно спуститься к реке и насладиться видом. Ступени довольно крутые, а на полпути стоит скамейка. Мне доводилось спускаться с людьми, которые...

эта скамейка действительно пригодилась. Там можно ненадолго передохнуть, остановиться и оглянуться, чтобы понять, сколько вы уже прошли и сколько еще осталось. Сегодня утром я думала об этих ступенях, когда подводила итоги нашего изучения 31 главы книги притчей. Последние несколько передач мы говорили о первой половине 31 главы книги притчей, и теперь мы перейдем ко второй половине. Прежде чем приступить ко второй половине, я хочу, чтобы мы ненадолго остановились, сели и глубоко вздохнули, чтобы на мгновение оглянуться назад, прежде чем продолжить наш подъем. Я говорю «подъем», потому что большинство из нас, знакомых с 31 главой книги притчей, воспринимают ее как гору, на которую нужно взобраться. Когда читаешь 31 главу книги притчей впервые, она действительно кажется недостигаемой вершиной, как недостижимая мечта. А пока мы немножко отдыхаем на скамейке, хочу предложить вам песню «Женщина, чтущая Бога», которая настроит наши мысли и сердце на предстоящую нам тему.

Итак, 17 стих 31 главы книги Притчей. Мы видели, что эта женщина заботится об одежде и питании своей семьи. Она вносит экономический вклад в семейный доход, проявляя бережливость и разумно расходуя средства, откладывая и вкладывая деньги. Этот стих 17 весьма важен, ведь после всех ее обязанностей мы видим, что ей нужна сила. Она занятая, активная и трудолюбивая женщина. Несомненно, иногда она тоже устает, поэтому в стихе 17 мы видим очень практический совет. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Слово «припоясать силою» – это означает вооружиться или подготовиться к какому-либо действию. Она делает все необходимое, чтобы быть вооруженной и готовой к тому, к чему Бог ее призвал. Это может выглядеть по-разному в разных жизненных этапах. Требования не одинаковы на каждом этапе жизни. Мы видим женщину не только в этом стихе, но и во всей главе, которая трудится с энергией и энтузиазмом. Она не из тех, кто с трудом передвигается по жизни. Это может заставить подумать, что она супер-женщина. Такой женщины не существует. Но Бог дарует нам свою благодать, чтобы укрепить нас в исполнении Его воли. Чтобы мне не понадобилось, чтобы исполнять волю Божью от всего сердца и с радостью, Бог может дать мне благодать и силу для этого. Но я должна сотрудничать с Ним, чтобы обрести эту силу и эту благодать. Это означает, что мне нужна физическая сила. Пока Бог дарует мне здоровье, я должна как можно лучше использовать то, что Он дал мне физически, чтобы повысить свою выносливость и устойчивость к нагрузкам. На самом деле я по натуре не интересуюсь питанием и спортом. Это не входит в круг моих приоритетов. Но мне нужно уделять этому чуть больше внимания. Мой отец часто напоминал нам, что Павел сказал Тимофею, телесные упражнения мало что дают, но добавил, все-таки они что-то дают. Не нужно переусердствовать со всем этим или делать из этого своего Бога, но физическая активность, как я замечаю, с возрастом, очень важна. Столь же важна, что я ем, чем старше я становлюсь. В начале 20-х я еще могла питаться фастфудом, но в 30 лет это стало невозможно, и у меня не хватало сил для выполнения Божьего поручения. Теперь, когда мне за 40, еще важнее заботиться об этом храме, об этом теле, в котором обитает Святой Дух и которое дал мне Бог. Вот несколько практических советов. Если вы замечаете, что вам не хватает энергии для исполнения воли Божьей, я советую вам сократить потребление сахара. Ведь питание влияет на то, насколько хорошо мы можем прославлять Бога. Физическая активность также важна. Я заметила, что благодаря умеренным физическим нагрузкам у меня появляется больше выносливости и энергии, и я могу лучше служить Богу и другим людям. Я не так быстро устаю. С медицинской и физической точки зрения мы знаем, что физическая активность также способствует нашему эмоциональному благополучию. Если вы постоянно страдаете от депрессии, даже небольшие шаги могут помочь. Вам, возможно, трудно встать и пойти на прогулку. Но именно в такие периоды даже небольшие шаги, какими бы трудными они ни казались, могут поднять вам настроение и сделать вас более бодрой, готовой быть рядом со своей семьей. Когда я регулярно занимаюсь умеренными физическими упражнениями, это просто улучшает мое общее отношение к жизни. Я замечаю, что, поддерживая дисциплину в отношении своего тела, я становлюсь более дисциплинированной и в других сферах жизни. А если я пренебрегаю этой физической дисциплиной, знаете, что тогда происходит? Мой язык. Я начинаю тратить время впустую. Мой характер, мои реакции, все остальное, кажется, выходит из-под контроля, когда я пренебрегаю своим телом. Конечно, мне это дается нелегко, и особенно в последние годы я все время думаю, что у меня просто нет на это времени. Я просто не могу это вписать в свой график. Слава Богу, Он послал мне людей,
которым не только дорого мое духовное спасение, но и мое благополучие как личности. Недавно мне позвонила одна женщина и сказала: «Я хочу бросить тебе вызов». Ее звонок не был неожиданным. «Это моя подруга, которая постоянно молится за меня». Она молилась за меня и сказала: «Я думаю, тебе стоит снова начать гулять. Я уже какое-то время этим пренебрегала». Она сказала: «Мне тоже нужно снова начать гулять. Может, мы будем напоминать друг друга об этом?» Всего день или два назад она написала мне электронное письмо, и мы переписывались, рассказывая друг другу, как у меня дела. На прошлой неделе я справилась со своими тремя прогулками. Уверяю вас, я бы не пошла на третью, если бы не знала, что она спросит. Но я так благодарна за таких друзей, которые помогают мне набраться сил для моих занятий и укрепить здоровье. Это важно, потому что вы помощница своего мужа. К этому призвал вас Бог. Это ваша данная Богом жизненная задача. Вы прославляете Бога, помогая своему мужу. Одна из областей, в которой вы должны быть ему опорой, это физическая сфера. Что касается физических и сексуальных отношений, вы должны заботиться о своем теле, чтобы иметь энергию, силу и мотивацию для удовлетворения и его физических и сексуальных потребностей. С практической точки зрения для женщины важно поддерживать себя в форме, но при этом фитнес не должен быть самоцелью. Фитнес не твой бог. Фитнес не цель твоей жизни. Твоя цель – прославлять Бога, и это может проявляться в том, что ты способна удовлетворять физические потребности своего мужа как в плане своей внешности, так и в плане сексуальной преданности. Но есть и другие сферы, в которых нам нужна сила, не только физическая, но и эмоциональная, умственная и духовная. Если с вами происходит то же, что и со мной, а я знаю, что все мы, женщины, знакомы с этим, то бывают моменты, когда мы просто измотаны, мы чувствуем себя полностью опустошенными. Это не только физическое истощение. Иногда в повседневной жизни, выполняя то, к чему Бог нас призвал, мы чувствуем себя духовно, эмоционально и ментально истощенными. Я хочу подчеркнуть, что Бог дарует нам силу и в этих сферах. Добродетельная, превосходная женщина будет просить у Бога милости и в этих сферах. Одна из наших задач, как добродетельных женщин, распознавать в нашей жизни то, что лишает нас духовной, эмоциональной или умственной силы, что именно лишает нас энергии. Мы могли бы посвятить этой теме целую серию, но я хочу затронуть лишь несколько моментов, которые пришли мне в голову спонтанно. То, что определенно лишает нас эмоциональной, духовной и физической силы, это горечь, непримиренность, гнев и нерешенные проблемы в отношениях. Там, где царит горечь, человек будет страдать от нее, независимо от того, насколько неправ был другой. Давид пишет в 31-м псалме о том, как его горечь и угрызение совести полностью истощили его физические, нравственные и духовные силы. Он был полностью измотан. Именно это вызывает в нас непризнанный грех. Бог не хотел, чтобы наше тело и наш дух несли бремя греха, но чтобы мы поступали в соответствии с волей Божьей. Второе. Жаловаться – это одно, а неблагодарность – это вещи, которые лишают нас духовной и эмоциональной энергии. Беспокойство и страхи – это грехи. Может быть, много причин, по которым мы беспокоимся или боимся, но Бог возлагает на нас ответственность не за обстоятельства, а за нашу реакцию на них. Если мы позволяем беспокойству, страхам и тревогам одолевать нас, будь то из-за погоды, наших детей, работы или финансового положения, то это лишает нас той силы, которую Бог хочет дать нам. Одно я могу сказать вам с уверенностью. Я верю, что многие женщины теряют из-за этого много энергии и сил. Дело в том, что большинство из нас вовлечено в деятельность, которая не соответствует Божьему плану для нашей жизни на данном этапе. Это не обязательно вещи, которые сами по себе неправильны, но они просто не подходят для этого этапа или периода жизни. Это не Божья воля
на данное время примерно для тебя. Некоторые из нас попадают в ловушку, говоря «да» всему и всем, кто в чем-то нуждается, будь то в церкви или на работе. Некоторые из вас, женщины, занимаются профессиональной деятельностью не по Божьей воле. Некоторые по Божьей воле, поэтому я не хочу вызывать у кого-либо чувство вины. Я просто хочу сказать, что, возможно, вы устали, потому что работаете вне дома в то время, когда Бог этого не предусмотрел для вас. И вы задаетесь вопросом, почему у меня нет всей этой энергии и желания удовлетворять потребности своего мужа, поддерживать порядок в доме и заботиться о детях. Возможно, ты, дорогая сестра, взяла на себя одну или несколько обязанностей, которые, как тебе казалось, ты должна была выполнять. Хотела выполнять или кто-то другой хотел, чтобы ты выполняла, но ты не спросила сначала Господа, сейчас ли для меня подходящее время заниматься этим. Мы должны отдать свои планы в руки Бога и спросить Его, какова твоя воля для моей жизни в это время. Кстати, ваш муж, как ваш духовный наставник, должен быть вовлечен в этот процесс. Если вы погружена и у вас дел больше, чем вы можете справиться, обратитесь к мужу. Даже если он неверующий, Бог может дать ему дар, давать вам мудрые советы. Я не утверждаю, что каждый мужчина способен дать вам необходимый духовный совет, но вовлеките его в этот процесс, в ходе которого вы вместе обдумаете, есть ли в вашей жизни дела, которыми вам следует заниматься позже. Священное Писание говорит, что радость в Господе дает нам силу, и что когда мы устали и обременены, нам следует приходить ко Христу, и Он дарует нам покой. Смотрите, Матфея 11 глава, 28 по 30 стихи. Покой для наших душ. Я замечаю, что когда мне не хватает сил, когда я истощена, возможно, потому что я действительно исполняю волю Божью, но при этом теряю силы, мне нужно вернуться к Господу и просить у Него силы. Знаете ли вы, что Он может сделать это для вас сверхъестественным образом? Я испытала это вчера во время нашего занятия. Когда я пришла вчера утром на занятие, я почти не спала прошлой ночью и была полностью измотана физически, душевно и духовно. Вчера утром перед занятием я молилась: «Господи, укрепи меня, чтобы я исполняла Твою волю». И знаете что? Он это сделал. На протяжении всего дня. Он сделал это для меня сегодня, и Он может сделать это и для вас. Если понадобится, Он пошлет ангелов, чтобы укрепить вас, так же, как Он послал ангелов, чтобы укрепить Иисуса в Гефсиманском саду. Попросите об этом Господа. Один из милостивых поступков Господа по отношению ко мне в первый год радиослужения. Это был самый тяжелый год в моей жизни с точки зрения требований, нагрузки, изнеможения и стресса, и я часто чувствовала себя совершенно опустошенной и действительно очень сильно искала близости с Господом. Я по-прежнему очень доверяю Ему. У меня просто так много прекрасных воспоминаний об этом первом годе. И есть кое-что, что Господь делал для меня в течение долгого времени и что очень помогало мне, и это случается со мной иногда и до сих пор. А именно, я просыпалась утром, и первая фраза, которую Бог вкладывал мне в сердце, была из песни «Иисус любит меня. Ты слаба, но Он силен». Знаете, со временем я очень полюбила эту маленькую фразу, потому что осознание этого так благотворно на меня повлияло, и всем нам полезно это осознавать. Мы слабы, оставленные сами на себя. Мы недостаточно сильны, чтобы выполнить то, к чему Бог нас призывает. Но Он силен. Так случилось, что в первый год я день за днем, и теперь это стало хорошей привычкой в моей жизни, говорила: «Господи, я знаю, я слаба, но я знаю, что Ты силен. Будь силен во мне сегодня. Укрепи меня, чтобы я могла исполнять Твою волю». Если мы просим, ждем и полагаемся на Него, Он даст нам силу, необходимую для того, чтобы вести жизнь угодную Ему.

Итак, 18 стих. Читаю. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Эта добродетельная, замечательная женщина понимает, что ее дело благо. Она видит, что труд ее рук, то, во что она вложила свое время и усилия, принес добрые плоды ее труда. Она ценит качество. Для нее важно, чтобы ее работа была хорошо выполнена, чтобы на каждом этапе жизни, будь то в роли жены, матери, женщины или домохозяйки, она не делала ничего небрежно или не обдумав. Для этой женщины важно качество, и она может с достоинством оглянуться назад и признать, что ее работа удалась. А теперь о втором полустишье. И светильник ее не гаснет и ночью. Некоторые из вас – ночные люди, и свет ваш не угасает ночью. Некоторые из вас уже в 9 вечера гасят свой свет, но я думаю, что главное здесь не в том, когда она ложится спать. Главное здесь, как и в предыдущем стихе, где мы видели, что она вставала до рассвета, в том, что она трудолюбивая женщина, которая в любое время делает все необходимое, чтобы позаботиться о потребностях своей семьи. Она встает рано, когда это необходимо. Она долго не ложится спать, когда это необходимо. И в те часы, когда она не спит, она занята делом. Здесь не изображена женщина, проводящая вечера перед телевизором, или женщина, которая спит до 11 часов утра, когда нужно выполнить работу для своей семьи. Я не говорю вам, когда вам вставать. Я также не говорю вам, когда вам ложиться спать, потому что Библия нам этого не говорит. Но она говорит нам, что мы, женщины, должны быть трудолюбивы и использовать часы и мгновения, которые дарует нам Господь, так, как Ему угодно. Значит ли это, что я никогда не должна веселиться со своими детьми? Нет, конечно же. Когда приходит время для этого, то это свято, это добродетельно, это достойно подражания. Но это также означает, что мы не должны растрачивать драгоценные мгновения, часы и дни, которые дарит нам Бог, а должны использовать их осознанно и целенаправленно во славу Божью. Сейчас мы услышим несколько трогательную историю об одной матери от ее дочери, которая с умом использовала свое время. Она пишет: «Здравствуйте, мне 17 лет. Мои родители скоро отметят 40-летие свадьбы. За это время они воспитали 7 детей, стали дедушкой и бабушкой, 15 внуков и занимаются евангелизацией. Хотя я очень близка с обоими родителями, с мамой меня связывает совершенно особая связь. Дело в том, что ей было 39, когда я родилась в 1984 году. Будучи зрелой матерью, она уже имела большой опыт и знала, чего лучше избегать в роли матери. Благодаря этому я, как младшая из 7 братьев и сестер, могла позволить себе многое, чего другим не дозволялось. Думаю, им это не нравилось, но для меня так было лучше. Как я уже говорила, мои родители евангелисты. И от нас, детей евангелистов, ожидалось, что мы будем вести себя немного лучше, чем другие. В детстве я это ненавидела, потому что в церкви мне не разрешали рисовать и, главное, жевать жвачку, есть конфеты или сидеть вместе с друзьями. Мне приходилось сидеть на церковной скамье и вести себя прилично. Даже несмотря на постоянную рутину, каждое утро вставать в школу, вечером возвращаться домой, готовиться к богослужению, идти на призывное богослужение, которое длится 45 минут, видеть, как они работают во время служения у алтаря, поздно возвращаться домой, сразу ложиться спать и на следующее же утро снова вставать в школу, только чтобы начать весь процесс заново. Я ни за что не променяла бы это на что-либо другое. Ведь в то время мне выпала не только честь служить Господу вместе с родителями, но и было много моментов во время богослужений, когда моя мама, у нее очень тяжелый артрит, когда ее руки очень уставали от долгой игры на фортепиано во время позднего богослужения, просила одну из моих сестер или меня подойти вперед и сыграть на фортепиано
Или мой отец просил кого-то из нас сыграть на гитаре или спеть. И знаете, без этого я, возможно, никогда бы не научилась играть на фортепиано. Именно там я этому научилась. В церкви я научилась играть на гитаре. Петь я научилась тоже в то время в церкви. В то время моя мама с ее мягким характером поддерживала отца, как скала в бурю, ни разу не жалуясь, ни одного негативного слова. Какой замечательный пример для подражания был у меня в детстве, и я этого никогда не замечала. Я считала это само собой разумеющимся. Я помню те многочисленные утра, и даже сегодня я часто просыпаюсь и слышу, как кто-то в гостиной плачет. Я тогда заходила туда и находила маму, стоящую на коленях и молящуюся, с раскрытой Библией, а рядом с ней, как правило, лежал носовой платок моей бабушки. У меня тогда по спине бежал ледяной холодок, и я начинала плакать. Она никогда не знала, что я стояла там и слушала. И, думаю, до сих пор не догадывается, как утешительно было видеть ее там и слышать, как она обращалась к своему Богу, славила Господа, прославляла Его возвышенное имя. Какое чудесное и трогательное зрелище! Я навсегда сохраню его в своем сердце. Еще в детстве я научилась уделять время молитве. Только я и Бог. Я от всего сердца благодарна это своей маме, молящейся, благочестивой маме, которая показала мне, что во всех своих нуждах я могу полагаться на Иисуса. Я не беспокоюсь, потому что знаю, есть Тот, кто больше меня и присматривает за мной. Если Он способен любить и защищать даже маленького воробья, то я знаю, что Он также наблюдает за мной и заботится обо мне. Я люблю тебя, мама. Огромное, огромное спасибо. Дорогие сестры, сможете ли вы в конце своей жизни оглянуться назад и сказать: «Я действительно мудро использовала свое время. Я вложила силы в свой дом. Решения, которые вы принимаете сегодня, влияют на ваш ответ на этот вопрос». Большинство из нас мчится от одного обязательства к другому, поэтому трудно остановиться и подумать о том, разумно ли мы используем свое время. Итак, мы подошли к 19 стиху, и мы уже обсуждали его, когда говорили о женщине, которая трудится своими руками. Я прочитаю его еще раз, так как он хорошо вписывается в текущий отрывок. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Некоторые из нас, не потрудившись поискать информацию, даже не знали бы, что такое прялка и веретено, потому что сегодня мы больше не пользуемся этими предметами. Мы видели, что эта женщина осваивает все необходимые навыки, чтобы лучше удовлетворять потребности своей семьи, не только для личного обогащения, но прежде всего для того, чтобы служить своей семье. Чего бы ни нуждалась ваша семья на данном этапе жизни, просите Бога о помощи, чтобы вы могли развить навыки, которые помогут вам в этом.

Теперь перейдем к 20 стиху, прекрасному стиху, который, как и другие стихи в этой главе, раскрывает нам сердце нашего Господа Иисуса. Мы уже упоминали, что здесь перед нами предстает образ Христа, и нигде это не проявляется так явно, как в 20 стихе 31 главы притчей. Там записано так: «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». То есть она протягивает руки бедным. То есть она протягивает руку бедным, говорит Священное Писание. Да, она протягивает руки нуждающимся. Перед нами женщина, и это мы видим во всем этом отрывке, которая не берет, а дает. Она правильно расставила приоритеты. Это стих 20. Это не начало отрывка. Сначала она своими руками заботилась о нуждах своей семьи. Я знаю, это значит так, будто я повторяюсь. Но этот отрывок снова и снова подчеркивает эту истину. Она женщина, которая расставляет приоритеты. Она не заботится сначала о нуждах других, пока не позаботилась о своей собственной семье. Но как только она удовлетворила нужды своей семьи, она в надлежащее время, когда Бог дарует ей возможности, выходит за пределы круга своей семьи, протягивает руки и помогает другим. Видно, что она протягивает руки к бедным и нуждающимся. Протягивая руки к бедным и помогая нуждающимся, эта женщина совершает добрые дела. Она творит добро для тех, кто нуждается в помощи и милости. Я хочу напомнить всем нам, что согласно Новому Завету и всему Слову Божьему, мы не спасаемся своими добрыми делами. Наши добрые дела не могут заслужить нам спасение. Мы никогда не сможем сделать достаточно добра, чтобы искупить наши грехи перед святым Богом. Независимо от того, насколько вы добры, скольким людям вы помогаете, сколько волонтерской работы вы выполняете, все это никогда не обеспечит вам место на небесах. Никогда нельзя заслужить благосклонность Бога, какими бы добрыми вы ни были, и по всему миру, в различных религиях, в том числе и среди тех, кто называется себя христианами, есть люди, которые верят, что попадут на небеса, потому что прожили жизнь, полную добрых дел. Какими бы заботливыми вы не были по отношению к нуждающимся, если у вас нет личных отношений со Христом, и вы не уповаете на то, что Он совершил на кресте для вашего спасения, не возлагаете вашу единственную веру и надежду на спасение Иисуса Христа, то вы можете всю жизнь совершать добрые дела и все равно провести вечность в аду. Вы скажете, это жесткие слова. Но Священное Писание говорит об этом в 7 главе Евангелия от Матфея, о тех, кто в конце своей жизни скажет, говорю своими словами, «Боже, пусти меня в рай! Я совершила столько добрых дел». И там написано, Бог скажет некоторым из них, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Понимаете, если у нас нет личных отношений с Иисусом Христом, то все наши добрые дела на самом деле являются мерзостью перед Богом. Они по сути своей являются злом, если исходят из сердца или рук, которые не были искуплены и оправданы спасительной кровью Иисуса Христа. Возможно, меня слушают сейчас некоторые женщины, которые уже сделали много доброго. Вы прожили жизнь, полную добрых дел. Но, возможно, во время этой беседы Бог обратился к вашему сердцу, и вы осознали, что никогда не были рождены свыше. Вы никогда не были оправданы верой в Иисуса Христа, признав, что именно Его дела, а не ваши, делают вас праведными. Если это так, то сделайте это сегодня. Обратитесь к Господу и выразите свое желание довериться Ему и Его спасательной силе. Признайте Господу ваше согрешение, несмотря на все ваши добрые дела.
Скажите ему, что в глубине души ваше сердце обращено против его. Скажите, я грешница и отдаленная от тебя. Скажите ему благодарность, что он послал Иисуса Христа на эту землю. И скажите, я признаю, что ты единственный, кто когда-либо вел безгрешную жизнь, что ты святой. Благодаря твоей безгрешной жизни и твоей смерти на кресте за грешников, я поняла, что ты проложишь для меня путь к спасению и примирению с тобой. Скажите ему, я с верой теперь перестаю полагаться на свои собственные добрые дела и вместо этого уповаю на праведность твою, Господи. Попросите его войти в вашу жизнь, чтобы он искупил вас от ваших грехов и даровал вам благодать совершать те добрые дела, для которых он искупил вас, а не те, благодаря которым вы думаете, что вы искупите свою вину перед Богом. Так вы примиритесь с Богом не благодаря каким-то добрым делам, которые вы совершали, а благодаря его праведности. И после такой молитвы, которая исходила из глубины вашего сердца, и когда Бог взирает на вас, он видит вас облеченной в праведность Христа, и вы будете свободны и сможете совершать добрые дела, для которых Бог вас спас. Поблагодарите после этого Господа за его великое спасение. И пусть мы, испытавшие это спасение, проявим также ему нашу благодарность нашими добрыми делами. Во имя Иисуса и для прославления его святого имени.

Один из моих самых любимых персонажей в Новом Завете – это женщина, которой посвящен всего один абзац. Мы немного знаем о ней, но то, что мы знаем, я нахожу вдохновляющим, и это действительно ставит мою жизнь как верующей женщины на испытание. Ее зовут Тавифа, а также Дорка. Она жила в Иопии. Вы можете найти это место в своей Библии в Деяниях, книге Деяний святых апостолов, 9 глава, начиная с 36 стиха. Там сказано, что она была ученицей, она была последовательницей Христа, и вот как описывается эта женщина. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Это почти все, что мы о ней знаем. Мы не знаем, была ли она замужем или не замужем, была ли она вдовой. Мы этого не знаем, но мы знаем, что она любила Христа и выражала свою любовь к Нему тем, что всегда творила добро и помогала бедным. Именно этим она и славилась. В 37 стихе говорится: «Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице». Лида, это город, находилась недалеко от Иопии. Когда ученики услышали, что апостол Петр был в Лиде, они послали к нему двух мужчин и настоятельно просили его: «Приди же немедленно». Конечно, они не звали Петра каждый раз, когда кто-то умирал, но когда умерла эта женщина, ее очень не хватало. К нему даже послали мужчин. Ученики услышали, что Петр был там. Они послали к нему двух мужчин, которые настойчиво просили: «Пожалуйста, приди немедленно». Похоже, что смерть этой женщины затронула каждого. Какой призыв! Она не была апостолом, проповедницей или пастором. Бог призвал мужчин к этим задачам в теле Христовом. Она не была хозяйкой дома. Мы не знаем о ней почти ничего, кроме того, что она была женщиной, которая всегда творила добро и заботилась о нуждающихся. Ее смерть была болезненной утратой. Многие люди были потрясены. Как люди воспримут вашу смерть? Возникнет ли ощущение, что это болезненная утрата? Потому что вы всегда творили добро и помогали другим, потому что были такой сострадательной и милосердной, и по вам будут скучать. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И вот такое описание: «И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними». Очевидно, забота о вдовах входила в обязанности Тавифы. Мы не знаем, было ли это единственным ее занятием, которое было ей важно. Она заботилась о бедных, она творила добро. Там были вдовы, стоявшие вокруг Петра. Они плакали, показывали ему одежды и другие вещи, которые шила Дорка, то есть Тавифа, когда еще была с ними. Они были тронуты. Очевидно, она не просто совершала эти акты милосердия. У нее, должно быть, было сострадательное сердце, ведь они, судя по всему, чувствовали с ней духовную связь. Им будет не хватать не только одежды. Им будет не хватать самой женщины, стоящей за этой добротой, за этой одеждой. Таким образом, мы видим, что в основе этих актов милосердия стояли отношения. Это было сердце, это было сострадание, это была нежность. И я не думаю, что неправильно интерпретирую текст, если скажу, что именно так и было. Далее говорится: Петр выслал всех из комнаты, затем он преклонил колени и помолился. Он обратился к умершей женщине и сказал: «Тавифа, встань». Она открыла глаза. И это правда, потому что так написано в Библии. Увидев Петра, она села. Он взял ее за руку и помог ей встать на ноги. Затем он позвал верующих и вдов и представил им ее живую. Об этом стало известно по всей Иопии, и многие люди уверовали в Господа. Своей жизнью, своей смертью и своим
В воскресенье Бог использовал эту женщину как инструмент, чтобы привести многих к вере во Христа. Ведя жизнь полную сострадания, щедрости и милосердия по отношению к нуждающимся, мы придаем Евангелию достоверность. Одно дело, когда проповедники, авторы и радиоведущие говорят об Евангелии, совсем другое дело, когда в общине есть женщина, которая живет по Евангелию, делая его видимым, осязаемым и достоверным через дела милосердия и сострадания, сопровождаемые милосердным и сострадательным сердцем. Как мы читали и изучали в 31 главе книги Притчей, там речь идет об этой добродетельной образцовой женщине, и в 20 стихе мы читаем: «Она протягивает руку к бедному и протягивает руки нуждающимся». Это женщина, которая проявляет милосердие и сострадание. В первом послании к Тимофею, глава 5, стихи 9 и 10, сказано, что пожилая вдова, которая хочет, чтобы о ней заботилась община, а забота о ней лежит на общине, если она хочет активно участвовать в жизни общины, что, на мой взгляд, и является конкретным контекстом первого послания к Тимофею 5, если она хочет принадлежать к числу благочестивых вдов, должна выполнить определенные условия еще до того, как овдовеет. Она должна была быть верной своему мужу и славиться своими добрыми делами. Если женщина хочет считаться благочестивой пожилой женщиной, то она должна славиться своими добрыми делами. Некоторые из этих добрых дел описаны в Библии. Воспитание детей, оказание гостеприимства, омовение ног святым, помощь нуждающимся и посвящение себя всем добрым делам. Это типично женские качества, которые придают Евангелию достоверность. Когда мы украшаем себя добрыми делами, мы украшаем Евангелие своими добрыми делами. Здесь мы видим женщину, которая является символом щедрости и дарения. Она дарит деньги, еду, одежду и другие вещи. Затем мы видим, как она протягивает руки не только для того, чтобы дарить другим вещи, но и для того, чтобы посвятить себя и свое время делам, требующим участия обеих рук, таким как уход за больными, смотреть за младенцем, матери-одиночки, у которой руки заняты по горло, забота о детях и пожилых людях, служение Богу. В этом заключается добродетельность. В этом заключается быть образцовой женщиной, быть каналом сострадания к страдающим и угнетенным. Это сердце мы видим во всем Священном Писании. В книге Второзакония, 15 главе сказано: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Когда мы даем, мы раскрываем Божье сердце. И, возможно, мы – единственное представление о Боге, которое когда-либо получают наши соседи, друзья и окружающие нас люди. 71-й псалом говорит нам, что Бог спасет сынов убогого и смирит притеснителя. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. Видите ли, у Бога есть сердце, сострадающее бедным и нуждающимся. И если у меня есть Божье сердце, то и у меня будет сердце, сострадающее бедным и нуждающимся. Ранее в этой серии я цитировала из замечательной книги, которую недавно открыла для себя и которая впервые была написана Миллером в 1882 году. Он говорит: «Женщина, чье сердце не тронуто болезнью скорби и чьи руки не протягиваются на помощь там, где это в ее силах, такой женщине не хватает одного из элементов, составляющих слово «женственность». Он продолжает: «Некоторые семьи не благословляют никого за пределами своего ближайшего круга. Другие же непрестанно излучают доброту и благоухание.
Идеальный христианский дом – это благословение, охватывающее широкий круг людей. Его двери всегда открыты и приветствуют каждого, кто ищет убежища от бури, сочувствия в горе или помощи в беде. Затем он обращается к женщинам, и эти слова вполне могли бы быть написаны сегодня. Ведь я вполне могу представить, как женщина говорит: «Я не могу сделать ни одной вещи больше из этого списка добродетельных женщин». Еще в 1882 году этот человек ответил именно на такой призыв о помощи. Он сказал: «Некоторые жены, которые и так уже измотаны и чьи руки заняты многочисленными заботами и обязанностями домашней жизни, могут возразить, что у них больше нет сил проявлять сострадание и оказывать помощь другим. Но, – продолжает он, – действительно удивительно, насколько легкими кажутся эти дополнительные бремена, когда их берут на себя с любовью». Да дал бы Бог нам сердца полные любви, сердца, которые будут сострадательными, нежными, чуткими и внимательными к нуждам наших ближних. И да дал бы Господь нам распознавать, когда Он ведет нас к служению ближнему, и не чувствовать себя обязанными делать все необходимое и удовлетворять каждую потребность каждого человека. Скорее, мы должны искать Его и понимать, когда Он вкладывает в наши сердца осознание того, что пришло время помочь другим. Да благословит вас в этом Господь!

Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Осознание того, через какие тяжелые времена прошли предыдущие поколения, заставляет задуматься. Вспомним только о той стойкости, которую проявили женщины во время Великой депрессии и Второй мировой войны. Даже если нашему поколению, возможно, предстоят времена страданий, это не повод для паники. В нашей следующей передаче мы узнаем об этом больше, когда Нэнси расскажет, как мудрая женщина готовится к будущему. Не пропустите! Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: В процессе нашего изучения книг Нового Завета и в то время, когда мы рассматриваем то, как Иисус проявляется во всех этих книгах, мы подошли к книге, к посланию второму посланию Петра. Второе послание Петра и тема, которая мне досталась сегодня, это Иисус, утренняя звезда во втором послании Петра. Но честно сказать, когда я читал и перечитывал второе послание Петра, я понял то, что основной смысл этого послания – это личное освящение. Это то, о чем мы сегодня слышали уже и в первой проповеди, и немножко касались второй проповеди. И честно сказать, меня больше тянет к тому, чтобы как раз об этой теме поговорить. Иисус, утренняя звезда, это единственное, что я хотел бы отметить здесь. Это встречается всего лишь один раз в этом послании. Первая глава, 19 стих. «И при том мы видим вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это вот эта утренняя звезда. Мы живем с вами, в принципе, в темноте. А темнота – это образное такое выражение нашего сейчас времени, в том, в котором мы с вами живем. И утренняя звезда, как вы знаете, это последняя звезда ночью. Это последняя звезда, самая яркая звезда, которая видна на небе перед тем, как начинает восходить солнце. Утренняя звезда, в принципе, символизирует второе пришествие Иисуса. И это все, что я хотел бы отметить об утренней звезде. Все остальное я оставлю для вашего личного изучения, рассмотрения, как можно вместить вот эту тему «Иисус, утренняя звезда» во все послание. Но меня больше влечет к тому, чтобы поговорить с вами о личном освящении. И тема, которую я назвал вот эту проповедь, это «Иисус – единственная помощь в нашем личном освящении». Иисус – это единственная помощь. Мы не можем это делать сами. Мы не можем сами себя осветить. Нам нужен Иисус в каждом шаге нашей жизни. Что такое личное освящение и когда оно начинается? Процесс личного освящения – это процесс, который начинается с момента нашего покаяния. Мы покаялись, мы приняли Иисуса в наше сердце, и с этого момента начинается процесс нашего личного освящения, и он идет на протяжении всей нашей жизни. И это нелегкий процесс. Все из вас, кто были хотя бы чуть-чуть уже верующими, понимают то, что это очень тяжелый процесс. Это на самом деле это узкий путь, по которому мы идем по нашей жизни. Это тот узкий путь, о котором говорил Иисус. Мы становимся на этот узкий путь, мы идем. Нам попадаются камни, мы спотыкаемся, мы падаем, мы опять встаем. Мы одерживаем победу в каких-то моментах. В каких-то моментах мы падаем. Иногда наше падение настолько велико, что вся церковь иногда узнает об этом. И мы общими молитвами, общими усилиями берем этого человека и на руках молитвы несем его. И пытаемся восстановить этого человека. Или, по крайней мере, мы должны это делать. Но иногда падения наши, спотыкания такие, что никто об этом не знает. Никто не знает об этом, кроме нас самих и кроме Бога. Но

0: Замыкание есть, и падение есть. Если сказать, что их нет в нашей жизни, то мы будем просто обманывать сами себя. Они есть. Это тяжелый узкий путь. Библия много чего говорит о нашем процессе личного освящения, но если мы останавливаемся на книге, на послании 2 Петра, то Петр дает нам очень практический момент того, что нам нужно делать, как нам нужно жить святой жизнью, как нам возрастать духовно. И он начинает говорить это с самого начала своего послания, и во всем послании он ссылается на эти принципы. Давайте посмотрим. Первая глава, второе послание Петра, начиная с первого стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть обращение сразу же идет, обращение к верующим. «Всем тем, кто приняли равно драгоценную веру. Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Вот эти два стиха, третий и четвертый, это очень сложное предложение. И иногда вот в этих сложных предложениях, что когда Павел пишет, когда Петр пишет, у нас тенденция перескочить эти сложные вещи и дочитать до того места, когда нам более ясно и понятно. Но вот если внимательно посмотреть в третий и четвертый стих, Петр описывает нам два момента, две вещи. Можно даже сказать, это два основания, которые нам с вами дарованы в момент нашего покаяния. Когда мы становимся верующими людьми, две вещи, которые нам дарованы и на которых должна строиться вся наша жизнь, вся наша духовная жизнь. Что нам даровано? В третьем стихе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Через что? Через познание, призвавшего нас славою и благостью. Через познание призвавшего, через познание Иисуса, через познание Спасителя нашего, через познание того, что Он сделал для нас с вами, то, что Он является нашей жертвой, то, что Он освободил нас от тяжести греха, то, что Он простил все это нам, то, что Он восстановил наши взаимоотношения с Богом, то, что вот это все, это является божественная сила, и это нам даровано. Восстановление, прощение, освящение. И это нам даровано, вот эта божественная сила и все потребное для жизни и благочестия, для жизни и личного освящения у нас есть познавание нашего Спасителя Иисуса Христа. Второй момент. Четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Великие и драгоценные обетования. О чем идет речь? То обещание, которое дал нам Иисус в тот момент, когда мы покаялись, когда мы обратились к Нему, когда мы поверили, великие и драгоценные обещания того, что ждет нас в конце нашей жизни, может быть, даже за пределами нашей жизни, после смерти, когда мы предстанем перед Господом, перед Иисусом и увидим Его лично, нашими глазами, вот эти великие и драгоценные обещания. Воскресение. Иисус умер. Это Его жертва. Это наше прощение. Но Он и воскрес. И когда Он воскрес, то Он показал нам это. То, что и мы в свое время, когда мы придем, когда закончится наша жизнь, или когда придет Иисус, что-либо придет первым, то мы воскреснем точно так же. Это великое и драгоценное обещание, которое Он нам даровал. И все то, что Бог обещал нам, когда мы будем вместе с Богом там на небе. Все вот это будущее, это еще одно основание, на котором строится наше личное освящение. То есть два основания. Это то, что уже нам даровано. Первое – это спасение. Это жертва Иисуса. Второе – это обещание Иисуса. И когда мы держимся этих двух оснований, очень крепко, когда мы стремимся к этому, и когда мы не отпускаем их, то тогда мы можем расти духовно. Смотрите, как продолжается 5 стих. «То вы», сама связь вот эта, «то вы» говорит о том, что мысль продолжается. На основании этих двух оснований мы продолжаем дальше. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Прилагая к всему, ко всему все старание, покажите в вере вашей. Прилагая все старание. Но это старание не может выйти из ниоткуда. Мы не можем просто так взять его из воздуха и начать стараться, чтобы проявлять свою веру. Наша вера основана на двух основаниях. Первое основание – это Иисус Христос. Это то, что Он сделал для нас. То, что Он, как Он освободил нас от наших грехов. И какое прощение Он нам даровал. Это первое основание. За него нужно жестко держаться. И второе основание – это те обещания, которые Он нам обещал. То есть, другими словами, давайте попытаемся представить наш духовный путь. Если взять, допустим, вот эту прямую линию, да, это кафедра, это наш духовный путь. Вот здесь начинается наша духовная жизнь. Мы покаялись, мы приняли Иисуса как Спасителя. Наша жизнь поменялась. Мы в момент покаяния, вспомните ваше покаяние, в момент покаяния у нас вот этот духовный порыв. Мы летаем в облаках. Мы читаем Библию целый день на протяжении долгого-долгого времени. Мы молимся, у нас горячие молитвы, у нас льется это от нас. И мы совершенно оторваны от этого мира, и ничего не может нас коснуться. Момент нашего покаяния. Потом проходит какое-то время, все это утихает. И это естественно, потому что мы крутимся в этом мире, мы живем в этом мире. Иисус не забирает нас из этого мира. И специально Он не забирает для того, чтобы мы светили этому миру. И потом в конце проходит наш весь жизненный путь, заканчивается наша жизнь, и вот тогда мы подходим к нашим обещаниям, к тем обещаниям, которые даровал нам Иисус. 9 стих. «Но в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». В ком нет этого проявления веры, тот слеп. Сатана, он такой хитрый, такой лжец, что вот на протяжении нашего пути мы можем дойти до серединки, и он может нас совершенно ослепить, и мы даже не сможем понять, как это произошло. Мы можем находиться вот здесь, вот посерединке нашего пути, и понять то, что мы не так часто задумываемся о жертве Иисуса Христа. То, что мы не так часто задумываемся о тех обещаниях, которым Он нас ведет. И мы находимся здесь, и мы понимаем то, что мы застряли, мы упали, мы споткнулись. Сатана может это сделать либо через грех, либо через искушение, либо другими силами, но он может отвлечь нас от этих двух оснований. Это теоретическое основание к практическому применению. Как мы можем увидеть это в реальной нашей жизни? И как жить жизнью освящения, основываясь на этих двух основаниях? Мы можем много примеров приводить примеры разных грехов или разных искушений, или борьбы, которые у нас с вами есть в нашей жизни. И я уверен, что у каждого из нас своя история, у каждого из нас своя борьба. Если мы начнем спрашивать, то у всех будут разные истории. Но я хочу использовать пример, который записан вот в этом послании. Пример Петра. Петр во второй главе всю главу посвящает лжеучениям. И описывает лжеучителей. И это описание, если даже просто на некоторые моменты посмотреть, первого стиха второй главы. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа». Потом перескакиваем Третий стих. Будут уловлять вас льстивыми словами. Потом 10 стих. «Идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших». 12 стих. «Злословят то, чего не понимают». 13 стих. «Они прилагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души» и так далее. Это целая вся глава описывает лжеучителей. Петр описывает лжеучителей, которых легко распознать. Если мы видим все вот эти плоды в жизни этих лжеучителей, мы понимаем то, что это лжеучитель. Его не надо слушать, его не надо следовать этим вещам. Но, понимаете, сатана настолько хитростный, что он может преподнести это лжеучение в таком свете, что мы можем совершенно не распознать его. И потом, когда мы распознаем его, мы уже настолько тяжело уже погрязли в этом лжеучении, что нам нужно выбираться из этого. Например, вам всем известное лжеучение, которое называется «Евангелие благополучия». «Евангелие благополучия» — это учение, то, что у нас должно быть здоровье, у нас должно быть много денег, у нас должно быть благословение, у нас должно быть благополучие. Если у вас этого всего нет, то значит, у вас неправильные взаимоотношения с Богом, и вам нужно больше просить, больше молиться, больше в церковь давать. Чем больше вы даете, тем больше Бог вам будет давать. Вы знакомы, да, с этим лжеучением? И оно очень распространено в этом мире. Но дело в том, что когда мы услышим это лжеучение, когда мы услышим этого проповедника, мы сразу же понимаем, то, что это не отображает учение Священного Писания. Мы с вами уже научены распознавать этих лжеучителей. Мы можем показать на него пальцем и сказать, что вот это лжеучитель. Давайте уберем его из нашей среды и больше никогда его не будем слушать. Но смотрите, какой интересный момент. То, что это лжеучение, Евангелие благополучия, оно в принципе отображает всю нашу культуру, в которой мы сейчас с вами живем. Западная культура. Это культура благополучия. Проповедуется здоровье, проповедуется благополучие, проповедуется успех, проповедуется много денег. Все вот это, все то же самое, что мы слышим у этих лжеучителей, которые проповедуют Евангелие благополучия, все у нас есть вокруг нас, и мы живем в этом мире, мы живем в этой культуре. Как нам к этому относиться? Это не то, что мы теперь можем показать пальцем на этого человека, который несет это лжеучение, и сказать: «Уйди с моей дороги, я не хочу тебя слушать». Мы живем, куда мы ни повернемся, везде это проповедь вот этого благополучия. Мы работаем на работе, мы видим, как люди стремятся к тому, чтобы достичь повышения, заработать больше денег. Мы едем по дороге, мы видим все эти рекламы, которые сверкают налево и направо. Мы смотрим телевизор, и все вот это проявляется. Все это показывает то, насколько к чему стремится эта западная культура. Успех, благополучие, здоровье. Мы проезжаем мимо дома нашего соседа, а у этого соседа намного лучший дом, чем мой дом, и нам сразу же хочется этого. Проезжаем мимо хорошие машины, там Теслы или какие там современные сейчас вот эти дорогие машины, и нам хочется этого. Мы живем в этой культуре, и это все громадным потоком льется на нас, и мы не знаем, как от этого оторваться. Мы живем здесь, и постепенно, если мы не придерживаемся двух оснований, о которых говорит Петр, это может нас одолеть. И мы можем быть побеждены этим лжеучением. И мы сами того не осознавая, мы можем громко говорить, то, что мы не следуем лжеучению, Евангелию благополучия, но в жизни, в практическом нашей жизни, мы можем жить так же, как проповедуется теми лжеучителями. У нас стремления могут быть те же самые, которые проповедуют те лжеучителя. Вот возвращаясь к нашей линии освящения, вот это наша жизнь, процесс освящения. Вот мы находимся вот приблизительно в этом месте, и мы осознаем наше положение. Мы осознаем то, что, ну, если использовать этот же самый пример, что мы утопаем в этом лжеучении, и мы понимаем, что на самом деле нас одолевает. Что нам делать? Как нам выбраться из этого? Апостол Петр дает нам вот этот пример, это основание. То, что вернуться нам нужно к тем двум вещам, которые должны являться нашим основанием, за которые мы должны крепко держаться в нашей жизни. И, в принципе, у нас три пути. Когда мы находим себя вот в этой ситуации, мы можем ничего не делать. Это один из путей, правильно? Мы можем просто остаться в этом положении. И можем смириться с этим и жить так, и продолжать так жить, и ничего не делать в нашей жизни. Но мы понимаем, какие могут быть последствия. То, что это трагедия. Это на самом деле, это может быть такая трагедия, с которой можно потом больше даже не вернуться. Мы понимаем, что что-то надо делать. Второй способ. Это то, что мы можем своими силами попытаться исправить ситуацию. Мы можем, ну скажем, может быть, в этом примере, в примере нашей культуры это не так сильно работает, но, допустим, другой пример. Если выскакивает картинка какая-то на работе, на экране нашего компьютера, и картинка, которая на самом деле может очень сильно повлиять на нас, особенно на мужчин, да, на наше духовное состояние, и на наш брак, на наши взаимоотношения с нашими женами. То есть выскакивает вот эта картинка. Что делать? Мы можем выключить экран. Мы можем ради нашей жены выключить этот экран, не смотреть на нее. Если, допустим, если в церкви постоянно проповедуется об этом, если на малых группах постоянно говорится об этом, ну ради этих людей я могу это не сделать, могу выключить, просто чтобы меня оставили в покое. Своими силами, либо на уровне каких-то, может быть, наших моральных вот этих устоев, может быть, на уровне нашей христианской культуры, мы можем сделать вот это решение, но мы понимаем, то, что последствия каковы. Последствия вот такие. То, что мы живем среди неверующих людей. Когда неверующие люди посмотрят на это, то как они могут, как они увидят это? И потом они увидят, как мы решаем наши проблемы жизненные. Не обязательно это этот пример. Любые наши жизненные проблемы. И они увидят то, что мы пытаемся решить наши проблемы без Бога. И потом мы приходим к ним, и мы говорим, ну приди к Богу, обратись к Иисусу, Он может помочь тебе. Но когда они смотрят на нашу жизнь и не видят то, что вся наша жизнь, она построена на Боге, когда они не видят то, что мы зависим от Бога, то, что Бог помогает нам в нашей жизни, то, что Он нас освящает, то, что мы держимся за Бога. Если они видят то, что их жизнь никак не отличается от нашей жизни, то они скажут, зачем нам ваш Бог? Зачем нам идти к тому, что совершенно не изменяет нашу жизнь? И второй момент, если мы пойдем вот этим вторым путем, если мы своими силами будем исправлять себя, своими силами будем пытаться освещать себя, то у нас нет внутреннего изменения. Мы только снаружи задавляем то, что вот эти проявления. Но внутри у нас нет освобождения. Внутри у нас нет возрождения. У нас нет вот этой трансформации внутренней, которая влияет на всю нашу жизнь. И именно вот эта трансформация, это то, что говорит как раз людям, неверующим людям. Когда они видят вот это внутреннее изменение, только тогда они говорят, начинают задавать вопросы, а что это происходит с вами? Почему у вас в жизни так? Поэтому третий путь – это тот путь, которому учит нас апостол Петр. Это возвращаться, вернуться к этим основаниям. И в первую очередь вернуться к Евангелию. Евангелие – это как раз то же самое, что привело нас к Богу в самом начале. Это наше покаяние, это то, почему мы покаялись. Мы осознали то, что мы грешники, и мы нуждаемся в этом покаянии. На этом пути точно такой же способ выхода из положения. Нам нужно вернуться к Иисусу. Нам нужно понять то, что без Иисуса, Иисус без тебя, я не могу ничего сделать. Точно так же, как ты вот здесь спас меня, точно так же, как ты здесь меня обновил, точно так же, как ты здесь сделал так, что я парил над этим миром, что у меня были горячие молитвы, то, что я читал Слово Твое, то, что это все лилось из меня, сделай то же самое вот на этом пути. Помоги мне уже не быть слепцом. Вот эта слепота, о которой говорится в 9 стихе, то, что тот ослеп. Когда мы прибегаем к этим двум основаниям, когда мы возвращаемся к Иисусу и вспоминаем о том, что Он нам обещал, то тогда слепота уходит. Тогда мы начинаем видеть дальше нашей ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот это послание, второе послание Петра. Это то, к чему нас апостол Петр призывает на протяжении всего этого послания. И третья глава, после того, как он говорит о лжеучителях, он говорит о том, что если мы продолжаем обращать внимание на этот мир, то мы должны помнить то, что все равно все это сгорит, все равно все это исчезнет на этом мире, и нам нужно держаться как раз вот этого второго основания. Нам нужно стремиться к тому, к тем обещаниям, которые Иисус дал нам, которые ждут нас в конце нашего жизненного пути. Поэтому давайте помнить, братья и сестры, то, что Иисус – это единственная сила в процессе нашего личного освящения, в процессе нашего духовного роста. И сейчас мы будем с вами молиться. Если нужно вам обращение к Иисусу, обновление, вернуться к Нему и попросить Его, сказать: «Иисус, я хочу быть там же, где я был вот в начале, когда я только что покаялся. Я сейчас не испытываю вот этого обновления. Я опять живу в этом мире, и этот поток, чего, что бы это ни было, сатана пытается меня ослепить, он сковывает меня опять. Нужно вернуться к Иисусу». Давайте молиться об этом. Давайте просить Господа, чтобы Он был ярким в нашей жизни, чтобы Его сила была на самом деле вот этой божественной силой, которая дает нам все, что нам нужно для благочестия и для жизни. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через терни шипы, я нашел этот путь на горе, на Голгофу ступил.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом. В нашем изучении великой вести пророка Иезекииля мы продолжаем рассматривать руководимое путешествие, которое пророк совершил через город Иерусалим. Из конспекта ясно видно, что это был город будущего, ибо Иезекииль жил во время, когда Иерусалим был подтвержден осаде. Он был побежден и покорен языческими царями, точно как Господь предсказал через пророков. Иезекииль перемещен в будущее, и ему показан город будущего, восстановленный город. Его проводник показывает ему детали, включая аккуратные размеры города, святилища и ворот города. Он дает детальное подразделение земли, части для каждого колена, все разделенное соответственно Божьего плана. Теперь в 47 главе мы приходим назад, исследуя Писание, к дверям или входу храма Дома Божия. И вот пророк видит из-под порога храма течет вода на восток. Действительно странно. Тогда муж с измерительным шнуром пошел по потоку воды и отмерил 1000 локтей и обнаружил, что воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 локтей и повел пророка по воде, и воды было по колено. Тогда он еще отмерил 1000 локтей, приблизительно 444 метра, и нашел, что воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 локтей, и уже тут был такой поток, что надлежало плыть, и такой быстрый, что нельзя было переходить этот поток. Муж с измерительным шнурком спросил Иезекииля: «Видел ты это?» Странный вопрос, потому что пророк боролся, чтобы выбраться из этого бурливого потока. Проводник повел пророка обратно к берегу этого потока. Когда они пошли назад по течению потока, они нашли, что часть его текла по направлению Мертвого моря и часть текла по направлению Средиземного моря. Мертвое море в настоящее время является самым низким местом на поверхности земли, и содержание соли его так велико, что в нем не могут существовать ни растения и ни рыбы. Но в это будущее время потекут исцелительные воды из Иерусалима. Является ли это буквальный поток или символическое видение? Сегодня это может показаться странным, потому что из-под Иерусалима не течет никакой реки. Большинство больших городов было построено на берегах рек, но в настоящее время Иерусалим не имеет реки. В пророчестве Захарии мы имеем ясное описание событий, относящихся к личному пришествию Мессии на землю. В нем говорится, что соберутся все народы на войну против Иерусалима. Захария 14 глава с 1 по 3 стих. В 4 стихе нам сказано: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною». Это землетрясение описано, и люди будут убегать через созданную таким образом долину. Не все библейские учителя соглашается с толкованием этого места Писания. Но я лично верю, что это будет великое, потрясающее землетрясение. Землетрясение, которое изменит вид этой земли. Будет создана великая равнина, и река будет течь из-под места расположения храма. Эта река исцелит. Соленые воды Мертвого моря, и оно принесет большой урожай рыбы. Это чудо Божьего действия. Это будет таким чудом, что все оставшиеся от периода великой скорби будут определенно знать, что это совершил только сам Господь. В Писании Бог употребляет реки как источник жизни и благословения. В книге «Бытие» была река, орошающая прекрасный Едемский сад. Псалмопевец говорит нам, что истинно блаженный и благословенный человек будет подобен дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время. В пророчестве Иаиля, 3 главе, 18 стихе сказано, что придет день, когда горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Захария также говорит, потекут живые воды из Иерусалима. Иисус, Мессия, сказал своим последователям, что всякий, кто придет к Нему, не будет больше жаждущим, и Он даст ему живую воду, если он будет веровать в Него. Затем Он сказал одной женщине, которая пришла в полдень почерпнуть воды из колодца, что если она будет пить воду, которую Он даст ей, то она не будет жаждать вовек. Но вода, которую Он даст ей, сделается в ней источником воды, текущей в жизнь вечную. В книге «Откровение» нам дано описание нового города Божия, и мы видим чистую руку воды живой, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Откровение, 22 глава, 1 стих. Писание употребляет аналогию реки, чтобы говорить о благословениях, текущих человеку от Бога. Божественные благословения являются жизнью Духа Божия, текущие от Бога самого в нашей жизни. Это источник жизни, который Бог дает всем, кто верит в Мессию и желает служить Ему. Это поток, который нельзя удержать, текущий для исцеления народов и личностей. Мы живем в такое сухое и жаждущее время. Иезекииль жил в пустынной местности, и он видит эту бурную реку, текущую с исцелительной жизнью для Мертвого моря. Мне интересно, не могли бы мы сделать применение и попросить Бога привести нас к такому жизнедающему переживанию, когда мы приходим к Богу, и жизнь разделяющему переживанию, которое делает нас благословением для других. Определенно люди вокруг нас, где мы живем, нуждаются в жизни, которую только Бог может дать, исцеление, которое только Бог может совершить, очищение от порока греха, свободы от вины и духовного рабства. Но эти воды из-под престола Бога являются исцелительными водами, достаточными для всех, кто придет и примет. Писание пророка Иезекииля кончается довольно неожиданно, и нам не сказано, что означают детали этого пророчества для пророка. Это является откровением Иисуса Христа и Его будущего Царства с Его благословениями. Мы не можем быть уверенными относительно деталей и целей этого пророчества, но придет день, когда мы будем в присутствии Господа, там мы встретим Иезекииля и мужа Измерителя, тогда мы сможем спросить их о значении этого видения. Мы встретим Моисея и пророков и найдем в тот день, что они все говорили нам об Иисусе Мессии и Его искупительном труде для нас. Мы увидим Иисуса, Агнца, закланного за грехи наши и преступления. Мы будем видеть Иисуса, пророка, подобно Моисею. Мы будем видеть Иисуса, царя, на престоле Давидовом, который будет пребывать вовеки. Мы будем видеть людей и народы земли, поклоняющиеся помазанному Мессии. Нам часто говорят, что первые слова и последние слова писателя являются самыми важными. Первыми словами пророка Иезекииля являются «Я видел видение Божие». Последними словами пророка Иезекииля являются «И имя города с этого дня будет Господь там». Это Иегова Шама, что означает «Господь там». Это самое важное. Если Господь не там, то не может устоять город. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Свидетельство. Тамара Мороз. Слово мое. Хочу познакомить

женщина услышала крик младенца, заглянула в мусорку и нашла этого малыша. Она отнесла его в детский дом. Там назвали его Виктором и фамилию придумали Мураль-Сикорский, что означает «найденный под забором». Виктор выжил. Он оказался жизнестойким. Детство и юность особо его не баловали. Он пережил много трудностей, но выжил. Виктор стал мастером спорта по дзюдо и даже выиграл серебро в одном из соревнований. Окончил философский факультет Киевского государственного университета. Виктор прославился, и у него появились деньги, а значит, появилось и множество друзей, любящих хорошо повеселиться в компании. Может быть, так продолжалось бы еще долго, но вскоре Виктор попал в аварию. Врачи еле собрали его пострадавшее изуродованное тело. Пролежал он 8 месяцев в госпитале, тут и показали себя все его настоящие друзья. За все время выздоровления никто из них даже не пришел навестить Виктора. Обидно было. Но Виктор понял: нет денег, нет друзей, никому ты не нужен. Таков закон мира сего. Виктор снова выжил. После выписки из больницы встретил одну девушку из бывшего детдома. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. У них родилась дочка Катя. Молодая семья испытывала финансовые трудности. Заработать деньги честным путем для него было просто невероятно. Виктор уже давно пришел к мысли, что деньги решают все. А он был изобретательным молодым человеком. Его жена работала в типографии, и Виктор часто бывал у нее на работе. Тут и родилась у него превосходнейшая идея сделать деньги. Он организовал команду из 5 человек. Один из них был прекрасным художником. Они сделали матрицу на изготовление 25-рублевки, которую нельзя было отличить от настоящей, и приспособились печатать фальшивые деньги. Жизнь Виктора, казалось бы, расцвела, когда появились деньги. Он был очень щедрым человеком, никогда не пропустил ни одной старушки, не сунув ей в руку 25-рублевку. «Подумаешь, фальшивая, зато старушка порадуется», — утешал себя Виктор. Но на протяжении всего времени производства денег Виктор ни разу не чувствовал себя счастливым. Наличие денег не сделало его свободным, а наоборот, он был загнан в рабство греха и стал запуганным зайцем. Постоянно оглядывался, боясь, что за ним кто-то следит. Если увидит где-то воронок, то есть милицейскую машину, у него сразу сердце в пятки уходило, и надоедливая мысль сама лезла в голову: «Это за мной». Государственным органам безопасности понадобилось 3,5 года, чтобы вычислить эту веселую трудовую кампанию по производству фальшивых денег. Но всему приходит конец. Наступил и для Виктора этот день. Его арестовали прямо на пляже в Одессе. На заседании суда судья спросил у Виктора: «Сколько вы денег напечатали?» Виктор за словом в карман не полез, выпалив: «Столько, сколько нашему государству нужно было. Я поднимал экономику». «Признаете ли вы себя виновным?» — добавил судья. «Нет, не признаю. Я хороший, честный человек». Первоначально Виктора хотели приговорить к расстрелу. Но спасла перестройка во времена Горбачева. Тогда вышку отменили, а дали 10 лет строгого режима с полной конфискацией имущества и без права на амнистию. Молодая жена Виктора и 3-летняя дочка Катюша остались на улице, ни кола, ни двора, как говорится. Много слез пролила несчастная жена Виктора и возненавидела его. А Виктор еще и возмущался из-за несправедливости жизни. «Как же так? Я пытался помочь государству, а меня ни за что посадили, просто невероятно. Подумаешь, в государственном банке засело 1,5 миллиона фальшивых денег». В своем поступке он каяться и не собирался. Только думал: в следующий раз буду поумнее. Нужно было доллары печатать. Одну ошибку допустил Виктор, за которую и поплатился. Все его фальшивые деньги имели один и тот же номер серии. А так ни к чему нельзя было прикопаться. С детства Виктора, как и всех нас, учили, что Бога нет. Значит, нет совести и морали у человека. Наша могущественная страна находилась под гнетом коммунистического рабства и атеизма. Делай, что хочешь. Вот

Виктор и оказался за решеткой. В тюрьме он тоже устроился. Человек с высшим образованием, башковитый и способный, Виктор помог не одному заключенному освободиться досрочно, написав письма для них в разные высшие инстанции. Эти заключенные благодарили Виктора как могли. Кто продуктами расплачивался, кто деньгами, кто после освобождения присылал должное. Но вот с приходом к власти Горбачева в нашей стране начались большие изменения и перестройка. Рухнула Берлинская стена. Рухнула также и несокрушимость нашей державы. В результате чего и верующие получили свободу в вероисповедании. Один из братьев нашей церкви договорился с начальством Березанской тюрьмы строгого режима, что расположено под Киевом, в которой оказался Виктор, провести благотворительный концерт служения молодежного хора под руководством регента Ивана Милеева. По Божьей милости случилось, что в числе этих хористов оказалась и я со своим мужем Григорием. Когда наш хор прибыл в тюрьму, у нас проверили и забрали паспорта. Строго предупредили не подходить близко к заключенным. Охранники особо следили и оберегали наших сестер. Концерт проходил под открытым небом, в летнем кинотеатре под названием «Снежинка». Погода была прекрасная. Собралось около 200 заключенных. Мы пели, проповедовали, рассказывали стихи. Казалось, между нами и заключенными была мертвая стена. Один только заключенный оказался особенной выскочкой. Он постоянно перебивал, выкрикивал разные реплики. «Эй вы, христосики, хорошо поете? Во что, наняли из филармонии? Да вы же тупари, что верите в какого-то бога. Вы что, в сарае воспитывались? Какой бог? Бога нет, он умер». Такие насмешки летели в сторону христианской молодежи. Охранники постоянно его усмиряли. Но в конце служения он попросил слова, чтобы прочитать свой стих, что настрочил за время концерта. Он оказался еще и поэтом. Интересно написал, но перепутал праведное с грешным. Там были такие строчки. «Иисус был первый коммунист, а ученики — политбюро». Заключенные все смеялись. Концерт окончился, мы уехали. Помню, с мужем мы часто рассуждали. Интересно бы узнать, коснулось ли Слово Божье хотя бы одного человека. Ведь так написано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Но Господь скрыл от нас, что случилось дальше. Конец этой истории мы узнали только 20 лет спустя. Оказывается, когда мы покидали зону, Виктор, будучи назойливым человеком, схватил за рукав одного брата, Петра Марченко, и начал, умоляя, просить у него Библию. Виктор, будучи философом, Библии в руках не держал. Тогда брат Петр спросил у охранника, можно ли дать Виктору Евангелие. «Кому? Сикорскому? Да ему хоть сотню дай, ничего не изменится. Пропащий он человек», — ответил охранник. Но Виктор умолял настойчиво. «Да что ты такое говоришь? Сотню мне не надо, мне хотя бы одну дайте, пожалуйста». Брат Петр спросил: «А ты читать будешь?» «Буду», — ответил Виктор. Тогда охранник сказал: «Ну дай ему, раз так просит». Брат Петр дал Виктору Новый Завет со словами: «Но это не простая книга. Ты должен помолиться, чтобы Бог тебе открыл, что Он хочет сказать тебе через нее». Виктор пообещал, что так и сделает. Но мысли у Виктора были греховные и лукавые. Он хотел прочитать Евангелие, чтобы, когда в следующий раз эти христосики приедут, тут-то я им нос и утру. Виктор даже завел специальную тетрадку, чтобы выписать противоречия из Библии. Однако сделал так, как и пообещал Петру. В первый раз, когда открыл Библию, сказал: «Ну, Бог, если ты есть, то открывай мне, что ты тут хочешь». Начал читать родословие Иисуса. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». «Ха-ха-ха! Да где же видано, чтобы мужики рожали? Вот тебе и противоречие», — записывал в тетрадку Виктор. За 2 месяца исписал всю тетрадку с противоречиями и потом понял, что глубоко обманут сатаной. Христос пришел в мир спасти такого грешника, как он.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Тогда Виктор и поверил, что он грешник, в чем никто другой не смог его убедить. Библия права, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3,23. Понял Виктор, что ему нужно покаяться перед Иисусом и принять его как личного спасителя в свое сердце. Решил, что обязательно это сделает, как только освободится. В зоне он уже находился 4-й год. В тюрьме закон не писан. Жизнь стоит копейки, сегодня есть, а завтра тебя убьют. Заключенные делают, что хотят. Один обозвал другого бабой, тот встретил его и чуть не прирезал. Их еле разняли. А через полгода тот заключенный встретил обидчика и все равно убил. Понял Виктор, что нужно покаяться сразу и не ждать окончания срока, потому что он может и не наступить. Когда объявили отбой, Виктор вышел на улицу. Подстелил под ноги какую-то тряпочку, встал на колени и поднял глаза к небу. Он увидел перед собой такое красивое звездное небо, как никогда раньше не замечал, и со слезами воззвал к Богу, как мог. «Господи, прости меня, грешника! Я каюсь перед Тобой! Хочу жить только для Тебя!» Слезы застилали ему глаза. Еще никогда в жизни он не говорил так с Богом. В это время проходил конвой. «Сикорский, ты что там делаешь?» «Я только что покаялся и принял Христа в свое сердце», — ответил Сикорский. «Ты что, с ума сошел?» И понеслись маты вдогонку. Еле удержался Виктор, чтобы не ответить конвою на привычном ему сленге. Но Дух Святой удержал. Виктор вернулся в казарму, лег на нары, а сон сбежал куда-то. Радость переполняла его сердце, разум и душу. Виктор решил никому не рассказывать о своем покаянии. Будет втихаря верующим, чтобы никто не смеялся. Но не тут-то было. Как только объявили подъем, Виктор первый вскочил и закричал: «Мужики, я хочу вам объявку сделать! Сегодня ночью я встретился с Иисусом. Если эти руки когда-нибудь начнут с вами играть в карты, отрубите их. Они принадлежат Иисусу. Сегодня ночью я принял Христа в свое сердце. Я теперь новый человек». У Сикорского крыша поехала. «У Сикорского не все дома! Опомнись!» — доносились реплики. Но Виктора они больше не интересовали. Он принял первое правильное решение в своей жизни. Виктор сделал выбор — служить Иисусу. Он организовал церковь в зоне. Пришлось отсидеть от звонка до звонка все 10 лет. После покаяния Виктора переводили из одной тюрьмы в другую. И на каждом месте он сеял Слово Божье. Бог совершал чудеса и изменял сердца заключенных, слышавших свидетельство Виктора. После освобождения Виктор разыскал жену и дочь. Когда его жена открыла дверь и увидела Виктора, то сказала, что возненавидела его на всю жизнь и больше не хочет его знать. Виктор попытался ей объяснить, что он изменился, принял Иисуса Христа в свое сердце и стал новым человеком. «Монаха мне еще здесь не хватало», — ответила жена и закрыла перед Виктором дверь. Виктор разыскал верующих в городе. Один из братьев принял его на время, пока Виктор не устроился на работу. Он молился и постился за свою жену с друзьями. Бог изменил и ее сердце, когда она поняла, что Виктор действительно уже другой человек. Сейчас Виктор продолжает трудиться на Ниве Божьей. Перед ним открываются двери многих тюрем Украины. В 183 тюрьмах находится около 25 тысяч заключенных. Виктор смог посетить 126 тюрем, где уже собираются обращенные заключенные. Он проповедует молодым и старым, ребятам и девчонкам, свидетельствуя, как Иисус изменил его жизнь. Многие из заключенных обращаются к Иисусу Христу и принимают Его личным Спасителем.
Мы встретили Виктора Ивановича как пастыря тюремного служения, когда приехали с группой американцев из нашей церкви, чтобы посетить тюрьмы в Украине и проповедовать Евангелие. Мой муж и я были переводчиками. После знакомства с Виктором Ивановичем мы даже не подозревали, что он – это тот самый заключенный выскочка, которого мы встретили 20 лет назад в Березане. Лишь когда Виктор начал делиться своим свидетельством, рассказав историю о своем покаянии, как он услышал благую весть и принял Христа, мы поняли, что он был тем самым заключенным, который когда-то оскорблял нас, молодых, и смеялся над нашей верой. О, какая для нас это была потрясающая встреча! Как чудесно Бог меняет жизнь грешника! Каждый человек хочет быть счастливым. Кто-то благодаря диплому или карьере, кто-то ищет счастье в деньгах или в славе. Но мы убедились и утверждаем вместе с Виктором, что настоящее счастье сокрыто только в Иисусе Христе.

0: Я просто счастлива. Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу поблагодарить за все ваше старание, которое вы вкладываете в свой труд, служа этим нам всем, всему миру. Немного о себе. Звать меня Елена. Родилась в городе Абайи. Жизнь я вела, как теперь поняла, совсем неправильную. Придерживалась тех принципов, которым научила меня та жизнь. «Бери от жизни все. Жизнь у нас одна, надо попробовать все». И вот, живя такими установками, я добилась того, что в одночасье все рухнуло, как мираж. И вокруг никого, ни мужа, его посадили, ни старшего сына, его забрали в детский дом, ни младшего сына, в 9 месяцев его забрали в дом малютки. Ну, а я попала на 11 лет в колонию общего режима. Но жив Господь. Несмотря ни на что, Он хранил мою жизнь, чтобы я прославила Его святое имя, что я теперь и делаю. Если писать подробно, как Господь коснулся моего сердца и как вел и ведет меня, не хватит ни бумаги, ни чернил. Хочу сказать о том, что теперь я служу Ему и людям в молитвенном доме нашей колонии. Бог изменил мое сердце, очистил разум и мысли, открыл глаза мне и уши. «Теперь я спасена и весь мой дом», — так сказал сам Бог. Муж мой свободен и посещает церковь Грейс. Нашему малышу уже 7 лет, и он тоже каждое воскресное служение в церкви «Новая жизнь» с сестрой моего мужа. А я сама избрала церковь «Адвентисты 7-го дня». И меня не разочаровывает то, что мы все в разных церквах. Бог у нас один. Я просто счастлива. Я люблю всех служителей, которые приезжают к нам. Мне все равно, из какой они церкви. Я вижу в них подобие и образ Божий. Я благодарна им всем за то, что все эти годы, что я здесь, в колонии, они служат нам для нашего спасения. И все мы – плоды их служения. Я премного благодарна служителям Баптистской церкви «Бефиль», братьям Владимиру Михайловичу и Казбеку, сестрам Елене, Светлане и Евгении. Журнал «Вера и жизнь» привозят именно они. Хотелось бы выделить их служение и потому, что их проповеди имеют своей основой Библию, а это самое твердое основание, и именно оно имеет силу, и их служение не будет тщетным. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. 1 Фессалоникийцам 2, 4-5. Мне бы очень хотелось, чтобы люди читали наши свидетельства и чтобы они знали, что Бог вездесущ, для Него нет ограничений, Он всегда рядом. Для Него не важно, в каком низком ты звании и в каких унизительных условиях ты находишься. Ты – Его творение, и Он любит тебя и ждет твоего обращения к Нему. И хотелось бы еще поделиться важной мыслью, открывшейся мне – «Не убивай свое время». Когда я доверилась Господу, Он стал мне показывать жизнь, которой мы все живем. В этой жизни нет радости, а если она бывает, то ненадолго. В этой жизни нет мира, а если он бывает, то временно. И в этой жизни совсем нет любви. Я думаю, вы со мной согласны. Когда я начала понимать Божьи принципы жизни, мне стало понятно, что наши принципы совсем не соответствуют им. Сначала кажется, что иначе, чем мы живем, жить невозможно. Но когда ты начинаешь жить так, как учит Библия, то обязательно поймешь, что именно Божьи принципы имеют силу изменить все вокруг, а главное – изменить тебя. Я проанализировала нашу жизнь здесь, в колонии. Когда мы жили на свободе, нам не приходилось тесно общаться с таким большим количеством людей. И все такие разные, с разными привычками, наклонностями, характером, нравами, мы все по-разному воспитаны. Кто-то воспитывался в благополучной семье, кто-то в детском доме, кого-то воспитала улица. Плюс ко всему, мы все разного возраста. Молодые, горячие, балованные, разговорчивые, самоуверенные и дерзкие. Старшие по возрасту, степенные, уставшие, капризные, всем недовольные. Всех надо терпеть, некуда деваться, человек вынужден выжить в этой среде. И вот мы просто думаем, как выжить, то есть приспосабливаемся. Мы начинаем воевать с временем, убиваем его, Прожил день и хорошо. Мы готовы сутками сидеть у телевизора, поглощая фильмы, гонять нарды, чтобы забыться и не видеть окружающего, или убивать время за сканвордами. Кто-то без отрыва читает книги одну за другой и уже не по одному кругу. Время идет, и ладно. Кто-то сутками может ходить по знакомым, вспоминая прошлое и промывая внутренности каждого, кто попал сегодня в его поле зрения. Кто-то просто спит. Нас уже даже не беспокоит, как мы выглядим, когда спим не на кровати, а на полу на коврике. И каждый из нас жалеет себя. Нам все надоело, мы устали, нас все и все раздражают. Таким образом, мы живем здесь годами. Очень многие пожизненно, освобождаясь и возвращаясь. За это время, что я здесь пребываю, 7-й год, многие освобождаются и садятся уже по 3-му разу. Это замкнутый круг. Дорогой друг, не надо убивать время, которое нам дано для жизни. Надо изменить свое мышление. Надо остановиться и задуматься, как положить этому конец. Дело в том, что причина нашего несчастья не в окружающих людях и не в том, что мы в колонии или в другом месте. Причина в нас самих. Жизнь этого мира, я имею в виду весь мир, нас унижает и уничтожает. А Бог говорит нам: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Если вы не примете этого приглашения, то ваша жизнь никогда не изменится. Елена Сыровегина, Карагандинская область.
1: Молитесь о них. Владимир Герцев, Новосад. Запрет проводить служение. Дорогие братья и сестры, решил написать пару строк и попросить вас молиться за нашу Новосадовскую церковь тюремного служения христиан веры евангельской, чтобы Господь помог нам и избавил от тех преград, которые препятствуют нашему служению. В настоящее время здесь, в Новосаде, запретили служение всех конфессий и посещение священнослужителями колонии. С Христовой любовью, Владимир Герцев, Новосад.
0: Письма читателей. Благодаря Божьим обетованиям. С огромной радостью наша семья уже несколько лет получает ваши журналы и с нетерпением ждет каждый новый номер. Мы очень благодарны Богу за ваш труд. Наши дети с удовольствием читают «Тропинку», разгадывают ребусы и кроссворды, узнают много нового и поучительного, учатся верить и любить. Да и мы, взрослые, сами в ней находим для себя много откровений, читая трогательные рассказы о детях, их проблемах, о великой Божьей милости. И, конечно же, нам очень нравится журнал «Вера и жизнь». Он нас вдохновляет рассказами о жизни братьев и сестер. Размышления авторов статей над словами Писания помогают нашей семье проходить наш земной путь в уповании на Божью любовь. Я вместе с моим мужем в 1997 году заключила завет с Богом через водное крещение, и с тех пор мы стараемся служить Богу. Мой муж в церкви несет служение звукооператора, играл в группе прославления. Я 6 лет занималась с детьми в детской библейской школе «Благая весть» при нашей церкви. С 2004 года Бог дал мне возможность служить ему на телефонной линии доверия «Салим» при нашей церкви «Слово жизни», готовить новых консультантов и служителей церкви. И ваши журналы очень помогают мне в работе, в подготовке к занятиям. 3 года назад моему мужу поставили диагноз – рак, метастазы в костях. Много братьев и сестер молились о моем муже. После операции мужу сказали, что нет никакой злокачественной опухоли. Сейчас мой муж проходит период восстановления, и я верю, что по нашим молитвам Господь поднимет его с постели. Благодаря Божьим обетованиям наша вера укрепляется, а ваши журналы помогают нам в этом. Господь по своей огромной милости подарил нам 3 замечательных детей, несмотря на то, что врачи поставили мне диагноз бесплодие. Сейчас старшему сыну 10 лет, а дочерям 8 и 5. Они посещают детскую библейскую школу и очень хотят учиться в школе «Тропинки», пройти заочный курс «Иди за мной». Да благословит вас Господь обилием своей благодати. С уважением, Светлана Демидова, Одесская область.
1: Иван Комиссаров, Пензенская область. Господь проговорил ко мне. Родился в 1953 году в Пензенской области. Воспитывался на улице. Отца увидел в 10 лет, когда он освободился из мест лишения свободы. Через 6 лет он умер. Рос без отцовского воспитания. Закончил 7 классов, затем профтехучилище. В 17 лет у меня была первая судимость. После периодически сажали и освобождали. Мама все эти годы несла меня на руках молитвы Богу. Она была православная и часто говорила мне о Боге. В письмах она мне писала: «Сынок, я за тебя молюсь», и обязалась делать по 30 поклонов. И Господь услышал ее молитву. В 1995 году Иисус достиг меня. Он создал такую ситуацию, что я закричал: «Господи, когда это закончится?» Это был крик души, и из моих уст потекли слова исповедания грехов. Не я, а Господь так сделал, что я назвал такой грех, которого и сейчас стыжусь. После этого начались чудеса, о которых писать подробно не хватит ни бумаги, ни чернил. Слава Богу, что Он меня простил, омыл своей святой кровью. В 1998 году я освободился, и Господь чудным образом привел меня в Башмаковскую общину. В том же году я принял водное крещение по вере, и Господь усмотрел для меня жену. Слава Ему, хвала и благодарение. Мама меня не дождалась один год, но я верю, что мы встретимся у Господа. Опишу я вам, дорогие братья и сестры, потому что хочу засвидетельствовать, как Господь чудно ответил мне через ваш журнал. Я понял, что у Бога случайностей не бывает, и все, что с нами, верующими, происходит, это от Него. И хорошо, когда мы это понимаем и принимаем как Его милость. Написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я выписываю ваш журнал и ожидал с нетерпением первого номера. В то время я думал, что болезнь многих общин, как и у нас, это одежда, краска и стрижка, в основном касается сестер. Община у нас небольшая. Из братьев один диакон и я, остальные сестры. Я стал проявлять к этому вопросу такую нетерпимость, что ездил к старшим братьям. Вернувшись, стал подталкивать брата к действию. Обстановка накалилась, я не сдавался, но чувствовал, что-то не так, никто меня не поддерживал. Я объявил всем, что буду просить ответ у Бога, и держал пост 3 дня. На 3-й день мы получили журнал «Вера и жизнь», и вот я открываю его, и сразу вижу стихотворение Аполлона Коринфского «Искал я Бога». Ко мне Господь проговорил такими словами: «Я Бога судью искал в путях земных, по пажитям борьбы, огнем страстей палимым, искал возмездия за хмель безумств своих, и слышу лишь один на вопли дум моих ответ: не осуждай, не будешь сам судимым. Искал я Бога сердца моего, и вот его нашел. Весь кротость, весь смиренье, весь чистая любовь, весь правды торжество. Он мне отозвался: я жизнь, я свет всего, я всепрощение». Когда Господь говорит лично к тебе, сомнений нет. И говорит Он ясно и конкретно. Мне стало понятно, что я судья, а не исполнитель закона. И что занял я кресло служителя и, более того, самого Господа. На первом же служении я покаялся перед сестрами, братом-служителем и перед Господом. Я благодарю Бога за великую милость, что Он открыл мне глаза, за прощение, за мир.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
3: Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в вузах, в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет. Таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Расти большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил. Ему во след смотрели оба со слезами.

день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верит,

Прошло два дня. На третий, словно сон, звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищала».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: для напоминания всем молодым братьям и сестрам, вы можете сказать, можно ли в нашей церкви дружить?
1: В нашей церкви можно дружить. Писание говорит, будьте дружелюбны, братья и сестры. Поэтому дружите друг с другом, будьте дружелюбными, улыбайтесь, зовите в гости. Если вопрос касается особой дружбы между двумя молодыми людьми, то это вопрос, конечно, более серьезный. И с каждым годом он все больше и больше обостряется. Я уже говорил, переживания нас, как служителей, о том, что этот вопрос, он уже становится не только в молодежи, он среди подростков уже начинается. Среди подростков их возраста они начинают уже вот подобные вопросы дружбы. И это очень серьезный вопрос, потому что мы понимаем, что время последнее, время развращенное, и все, что происходит в мире, напрямую влияет на молодежь и подростков. Поэтому мы предупреждаем об этом. И я бы хотел, может быть, особо предупредить родителей, поскольку я вижу в последнее время некоторые родители способны...

0: да, приходит время, приходит возраст, когда нужно принимать решение о браке. Но и вот здесь вот, кстати, вот в том буклете, о котором я говорил, там это указано, что все отношения до брака, они не должны строиться по примеру мирских отношений. Мы видим, что происходит в мире. В мире молодые люди, это уже не дружба, это уже греховные отношения, это уже сексуальные отношения до брака. Это поставлено так в этом мире, они так понимают. Но мы церковь, мы христиане, мы понимаем, что такое грех. И поэтому мы, переживая за это, мы говорим, что молодежь, они должны знать друг друга здесь, в церкви, в служении, на молодежных общениях, они должны видеть друг друга. Да, понятно, что это серьезный вопрос, который нужно решать, нужно где-то узнать информацию, нужно где-то побеседовать со служителем, но вы должны понимать, насколько это ответственно. Молодые люди, если вы готовитесь к браку, то, что происходит между вами до брака, имеет огромное влияние на вашу жизнь семейную. Имеет огромное значение на то, что будет происходить с вами, в вашей семье после брака. И поэтому, когда мы говорим о дружбе, я бы сказал так, что мирская дружба, она греховна, она не должна быть. Должны быть чистые христианские отношения, это должно быть с молитвой, с благоговением, с верным направлением. Это не должно быть, вот как Андрей Сергеевич сказал, с цветка на цветок, когда молодой брат пытается с одной подружить сестрой, с другой, потом третьей. Это ответственно, это разрушает сердце, это разбивает сердце. Поэтому это должно быть серьезные отношения с одной целью, которая ведет к браку, целенаправленные отношения, которые с молитвой, которые в чистоте. И тогда Господь благословит вашу семью и ваш будущий брак.
1: Во время этой дружбы стоит ли молодым людям уединяться? Либо вы рекомендуете, чтобы кто-то с ними всегда присутствовал?
2: Уединяться особенно до этого нежелательно. Почему? Потому что вы сами себя ставите в ситуацию, когда искушение может быть трудно побороть. Есть такие грехи и такие искушения, с которыми Писание не призывает нас бороться. Оно призывает от них убегать или не ставить себя в такую ситуацию. И все, что касается отношений между двумя людьми противоположного пола, оно относится в эту категорию. Поэтому не надо ставить и загонять себя в такую ситуацию, когда потом придется много плакать, каяться, жалеть, но ничего уже поменять нельзя.
0: Писание говорит, может ли кто-либо взять огонь за пазуху, чтобы не прожечь платье? И этот вопрос, он риторический. 100% никто не может. И мы все понимаем, что отношения между молодым братом и сестрой, они имеют чувства, они имеют желания, это направлено на будущую совместную жизнь. И поэтому много было подобных смельчаков, которые уединялись, думали, что они твердые и способны устоять. И были падения, и были переживания, и боль. Поэтому, естественно, мы советуем, чтобы не было этих уединений. Если это момент, который ведет еще до объявления, до того, когда вы официально представлены в церкви. Вот здесь, конечно, никаких не должно быть уединений. Это должны быть открытые отношения, это должно быть в группе, это должна быть группа молодежи или кто-то с родных, братьев, сестер, которые с вами. И этим самым вы, опять же, закладываете залог благословения. Этим самым вы показываете, что вам ценны ваши отношения, вам ценны будущая семья. Вы переживаете, вы верно подходите к этому. С того момента, когда они объявлены как жених и невеста, это особый момент, то есть мы в церкви объявляем. И теперь для всей церкви это ясно, это понятно, что эти двое молодых людей, они двигаются к бракосочетанию. У них не просто какие-то легкие отношения, просто симпатии, просто проба чего-то. Они целенаправленно объявлены и представлены как жених и невеста. Естественно, это дает им право, те права, которые у них не было, готовиться к браку. Встречаться больше, говорить об этом, решать эти вопросы, но даже после объявления в церкви, вот на наших беседах мы ставим этот вопрос. Уединение – это еще один момент или еще одна ступень, на которую вы поднялись, но это еще более опасная ступень, потому что сатана еще больше искушает вот на этом этапе, чтобы вести грех. Поэтому храните себя, если вы желаете иметь благословенную семью, храните себя на всех этапах. И один из моментов охраны себя – это не уединяться, чтобы сатана вас не искусил.

0: Наша церковь имеет право сочитывать браки и выдавать сертификаты о регистрации брака. Кто наделил вообще церковь таким правом и кто в церкви может это делать?
1: Ну, это вопрос такого церковно-государственных взаимоотношений. Мы живем в штате Вашингтон, и поэтому в этом штате есть принятые законы в отношении брака. Мы, отвечая на этот вопрос, кто наделил служителей правом сочитывать, конечно, мы говорим, Господь наделил этим правом. Мы от Господа имеем это право, и поэтому совершаем это дело. Но мы признаем, что государство, в котором мы живем, мы должны соблюдать те законы, которые не противоречат Писанию. Поэтому в большинстве штатов, в том числе в нашем штате, в штате Вашингтон, служители имеют право быть официальным представителем на бракосочетании. Причем это не только служитель христианской церкви. В законе о браке вот в нашем штате записано, что любой представитель религиозной организации, это или пресвитер, или священник, или имам, или раввин, то есть любой официальный представитель любой религиозной организации, он имеет право сочитывать или подписывать документ «marriage license», и это признается государством. Поэтому в данной ситуации, да, любой служитель нашей церкви, он имеет это право. Причем в нашем штате для служителя нет необходимости получения какого-то сертификата от государства, какого-то специального документа. То есть если это служитель, который официально признан церковью, то есть в нашем, как мы говорим, рукоположенный служитель, то это уже достаточное основание, чтобы государство приняло, что он был официальным вот представителем на бракосочетании, он поставил свою подпись, она принимается, и на основании вот его подписи выдается свидетельство о браке. Таким путем это происходит.
2: Нормально ли быть геем?
1: Очень серьезный вопрос сегодня. И я понимаю, почему его задает молодежь. И я понимаю, что нам, как служителям, невозможно просто отмахнуться от этого вопроса. Это ситуация, в которой мы живем, в которой мир находится. И я понимаю, что с каждым годом этот вопрос все больше и больше встает перед молодежью. Более того, мы живем в такой стране, где есть так называемые христиане, которые оправдывают это, которые пытаются найти какое-то подтверждение из Библии. И я думаю, что вот отвечая на этот вопрос, первое, что нужно сделать, определиться, готовы ли вы принять то, что говорит Писание. Не просто свои чувства, какие-то свои побуждения, свое вот какое-то желание, но то, что говорит Библия. Насколько вы открыты к тому, чтобы принять библейское учение по этому вопросу, что Библия говорит о гомосексуальности, как Библия открывает этот вопрос. И вот когда мы смотрим, а Библия достаточно много говорит на эту тему, и мы видим, что Библия называет это грехом. Это очень важное утверждение, с которым нам нужно согласиться, потому что все те, кто оправдывает гомосексуальность, они пытаются как-то избежать этого, они пытаются показать, что Библия совершенно по-другому представляет этот вопрос. Библия однозначно показывает, что любые гомосексуальные отношения, они являются грехом. Мы можем начать с самого начала, с творения, когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву. Это был Божий план для брака и Божий план для сексуальных отношений. И когда Иисусу Христу задавали вопрос в отношении развода, Он говорит, что «не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И потом Он говорит, «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут два одной плотью». Христос, отвечая на этот вопрос, Он отправляет в самое начало. Он показывает, что в самом начале, при Божьем творении первого человека, Бог заложил свой принцип, свой план, свою истину, что это должно быть два человека, мужчина и женщина, которые в браке находятся в особых отношениях брачного союза, и только в таких отношениях допустимы сексуальные отношения. Никакого другого нету возможности вот в этом вопросе. Дальше мы смотрим по Писанию. События Содома и Гоморры – это очень важный момент. несмотря на то, что защитники гомосексуализма, они пытаются как-то объяснить эту историю, извратить эту историю, мы ясно видим, что Божье наказание Содома и Гоморры было именно за гомосексуальные отношения. Это был Божий суд, это было Божье наказание, это не было грех негостеприимства, как некоторые грешники заявляют, это был, не был грех просто сексуального насилия, как опять же защитники гомосексуализма говорят, это был грех гомосексуальных отношений. Именно за это Бог послал наказание. И поэтому с самого начала, с книги Бытие, и мы смотрим до Нового Завета, послание Иуды подтверждает это, что это было Божий суд, это было Божье наказание за извращение, которое допускают люди, Божьего плана в вопросе сексуальных отношений. Божий закон, книга Левит, она также говорит об этом. Мы читаем 18 глава Левит, 22 стих. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». Это явное утверждение, это указание, которое мы находим. И опять же, я знаю, что некоторые защитники этих отношений, они пытаются сказать, что ну, это закон, который был дан евреям, это подобно, как мы сегодня нарушаем, когда мы бреемся или еще нарушаем какие-то Божьи законы. Я хочу сказать, что нам важно очень правильно понимать тексты Ветхого Завета. Все тексты, которые говорят о моральных вопросах, они поддерживаются христианами. Нету ни одного морального запрета в Ветхом Завете, который бы мы, христиане, сказали, нет, к нам это не относится, нет, мы можем это допускать. Моральные постулаты, моральные истины Ветхого Завета, они воспринимаются нами, и они также нами исполняются. И вот в этом тексте, который я прочитал, дано явное указание, что Бог воспринимает мерзостью, когда человек ложится с мужчиной, как с женщиной. Я знаю, опять есть искаженные истолкования, которые пытаются в этот текст внести дополнительные слова, которые пытаются сказать, что здесь речь идет о блудодеяниях в храме Молоха или в каких-то других языческих храмах, что речь шла о идолопоклонстве. Это добавление и извращение Писания. В этом тексте явно и ясно сказано «не ложись с мужчиной, как с женщиной». Мы принимаем этот текст, мы считаем, что это Божье указание, это Божья заповедь. Новый Завет, он также говорит о этом вопросе. И мы знаем, что апостол Павел послание римлянам, когда он пишет римскую церковь, в тот город, где очень распространены были эти греховные отношения, он пишет в эту церковь и говорит в первой главе, «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Это указание апостола Павла начинается, когда он говорит, что люди заменили истину Божью ложью. Люди отвергли Божьи указания, люди отвергли Писание, и Бог оставил их в их греховном состоянии. И мы видим, что как результат люди пришли к этому греху, к греху однополых отношений. И Писание показывает, что это постыдные страсти. Бог однозначно осуждает это. Поэтому, смотря вот на все эти указания Писания, и я хочу еще один текст вспомнить, это 1 Коринфянам 6:9 сказано, «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники. Царствие Божие не наследует». Писание явно говорит, что однополые отношения, быть геем – это грех. Но я бы не хотел закончить на этом. Я понимаю, что эти вопросы тревожат молодежь. Я понимаю, что не так легко, зная эти тексты, каким-то образом изменить внутренние греховные желания, которые иногда возникают. Молодежь, хочу обратиться к вам. Если вы чувствуете в себе побуждение к греховным желаниям, к однополным отношениям, не закрывайтесь, не старайтесь каким-то образом остаться сами по себе. Есть Библия, есть Божье Слово. Она не только открывает грех, она помогает побеждать греховные желания. И эти желания не только однополые отношения, это самые различные желания, самые различные побуждения греховные, которые в человеке, в грешнике воюют, толкают его, побуждают его совершать этот грех. Поэтому, молодежь, хочу вам сказать, Если среди вас есть таковые, и вы мучаетесь внутри себя, и вы не знаете, вы не находите выхода, вы понимаете, что что-то не так внутри вас, у вас есть какие-то желания, побуждения, и вы не знаете, что с ними делать, найдите того служителя, которому вы доверяетесь. Найдите того, с кем вы могли бы побеседовать. Я хочу вам сказать, Божье Слово имеет силу. Христос умер и воскрес. Он взял на себя наши грехи. Он дает нам победу над всяким грехом. Он дает освобождение от любой зависимости, в том числе и от греховных желаний в вопросе однополых отношений. Помоги вам в этом, Господь.
3: Вопрос. Мы уже взрослые дети, 30 с лишним лет. Родители верующие, но папа в детстве все время был занят, никогда не проводил с нами время. И сейчас ревнует к маме, так как с мамой сложились более дружные отношения. Мы хотим дружить с отцом и наладить доверительные отношения, но он подвергает критике любые наши действия и разговоры. Мы до сих пор от этого страдаем. Как правильно себя вести в такой ситуации и не чувствовать вину?
4: Но это запущенное состояние такое же, правда же, да? Это затянутые, своевременно нерешенные вопросы. Конечно, надо поговорить открыто с папой и, ну, объясниться как-то надо, сказать, показать, что его любят тоже, да. Но это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. Я уже говорил, в многих семьях идет гражданская война, вот как здесь. На одной стороне баррикады жена с детьми, на другой стороне. Это очень тяжело. Это неправильно, знаете, мы должны защищать друг друга, мы должны оберегать друг друга. Например, время обеда, в 00:00, дети все собрались, папы нету. Он в своем там кабинете сидит, что-то читает. Как жена должна реагировать? Вот он вечно такой, он же всегда такой, он всегда, он же неисправимый, он вовремя никогда не придет. Вы подняли авторитет его? Нет, конечно. Сказал, дети, ну, мало ли что, папа, может, что-то важное, срочно, подождем, ничего страшного, да. А потом просто поговорить отдельно с мужем, сказать, слушай, дорогой, я понимаю, да, но там дети уже нервничали и так далее, ты как-то постарайся все-таки, да, ну, это вредит твоему авторитету, да. И мне трудно сохранить твой авторитет, если ты так будешь делать, да. Ну, это же можно с любовью все решить, правда? А можно унизить, оскорбить и создать фон такой, что негодный человек и неисправимый и так далее. И ну, это очень непросто. Но, братья и сестры, я хочу закончить. Можно я что-то скажу еще? Друзья, я не знаю, как у вас на сердце. Может быть, у кого-то очень плохо. Может быть, вы смотрите на свою семью и думаете, все развалено. Может быть, вы даже понимаете, что это как бумеранг, который вернулся. Вы были неправы. И вы теперь пожинаете то, что вы посеяли. И вы не знаете, что делать. Скажите это Богу. Попросите прощения у своих детей. Смиритесь. Если надо, жена у мужа. Муж у жены. Примите решение. Жить по Слову Божьему. Сделайте так, как сказал Бог. И вы, это символично, что у вас церковь ковчег, и что вы попадете в ковчег спасения. Верою Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Это должно быть решение. И Ной же видел все, что происходит, вот это растление, этот грех, и что все сильнее и сильнее. А он все ближе к Богу, он прилепился к Богу, он старался исполнить это и жить по слову. Я думаю, не однажды он говорил с детьми и, может быть, исповедовал свое неправильное состояние, приводил в порядок. Я хочу спросить, для славы Господа, знаете, иногда нужно решение. Мы вот много времени провели вместе, и вот вы молились уже в своих семьях. У кого есть решение жить для Бога? Как помните Иисус Навин, я и дом мой будем служить Богу. Это наше решение. Мы об этом молились, не всегда так было. Но мы об этом молились, и мы хотим, чтобы за нас помолились Богу, чтобы Бог благословил нас, чтобы это не просто на эмоциях было, как порыв временный, но чтобы это было решение до самой вечности. Вот я и вот мой дом. Все, что Бог скажет, хочу исполнить, привести все в порядок и служить Богу.
0: какая позиция нашей церкви по отношению к домашнему насилию? Мы все понимаем, что насилие может быть не только физическим, словесным или вербальным, но и эмоциональным. Как мы относимся к таким ситуациям?
1: Ну, в таких вопросах мы должны понимать, в первую очередь, что вопрос домашнего насилия – это преступление в этой стране и в этом государстве, в этом штате, где мы живем. Преступление, которое очень серьезным считается. Поэтому мы, как служители, как раз вот в нашем отношении смотрим, и это тоже для нас важно. То есть если само государство воспринимает подобные вещи как преступление, то, естественно, мы, как служители, не можем относиться к этому просто спокойно. И Писание тоже показывает нам вот все эти моменты насилия, жестокости. В Писании написано «бийца», который Царствие Божие не наследует. То есть, как мы смотрим в нашей церкви на это? Что делать в той ситуации, если жена подвергается физическому насилию? Я как бы начну, может быть, вот физического насилия. Если она подвергается избиению, если муж поднимает на нее руку. Понятно, что это не началось вот просто ни с чего. Было какое-то, наверное, начало в этих семейных отношениях, была какая-то причина, где-то что-то оно началось, может быть, с мелкого, и потом пошло дальше и дальше. И, скорее всего, эта жена, наверное, терпела какие-то моменты, хотя можно предположить, что с ее стороны были какие-то неверные отношения. Но я беру как бы ситуацию, что эта сестра, эта жена терпела все время, и муж, вот в таком состоянии находясь, он все больше и больше проявлял агрессию, и потом это пошло вот к какому-то рукоприкладству, избиению. Если это так, если она молчала до этого момента, первое, что ей нужно сделать, естественно, позвонить пресвитеру. Позвонить пресвитеру и сказать открыто об этой ситуации. Я считаю, что никакая сестра не должна терпеть избиение или насилие в своем доме. И более того, мы как служители, мы призваны вставать на защиту таковых сестер. Эта защита проявляется в том, что в первую очередь мы поговорим с мужем об этой ситуации, мы скажем, мы покажем, что это неверно. Конечно, ситуация муж верующий или неверующий, если это муж верующий, если это член церкви, то, скорее всего, этот муж будет сразу взят на замечание, если что-то подобное происходит. Если он не воспринимает вот те убеждения, которые служитель говорит, если что-то подобное происходит. Бывают какие-то ситуации, когда жена в подобных моментах, она имеет право вызвать полицию. Если что-то происходящее в доме угрожает ее здоровью, угрожает ее жизни, она имеет право вызвать полицию. Мы, как служители, не призываем это делать сразу, поскольку бывают разные ситуации. Бывает, что жены играют на этих моментах, пытаясь вот что-то добиться там или мужа своего поставить на место. Поэтому, естественно, мы никогда не побуждаем и не призываем в любой ситуации пользоваться полицией и сразу вызывать или делать какие-то restraining order или еще что-то. Мы, как служители, мы хотим на самых ранних этапах вот каких-то конфликтных ситуаций в семье, когда вы видите, что-то уже начинается, что-то неверно и неправильно, мы хотим, чтобы вы в первую очередь пользовались помощью служителей. Позвонив, пригласив служителя, попросив помощи, попросив, чтобы ситуации служитель мог вникнуть в эту ситуацию. Но если что-то уже дошло вот до таких прямых отношений насилия, рукоприкладства, избиения, то это грех, за который тот, кто совершает это, должен быть наказан. Поскольку в этом вопросе звучит речь идет не только о насилии в отношении избиения, в отношении эмоционального насилия, то есть имеется в виду какая-то грубость или какие-то слова, или какие-то обзывания, или какие-то вот что-то такое связанное с эмоциями, со словами. Все это также Писанием определяется как неверное, как греховное поведение. Поэтому, если что-то подобное происходит в вашей семье, в ваших отношениях, точно так же служители, они должны быть вовлечены, они должны помочь вам в этой ситуации. И я всегда хочу сказать, мы об этом говорим молодым, вот, с которыми мы беседуем перед браком, никогда не бойтесь пользоваться помощью служителей, никогда не воспринимайте, что служитель, он как-то отнесется к вашей ситуации, что вот вы уже там на какой-то грани какого-то особого распада. Если что
5: что-то не получается в семье, служители призваны. Это наше служение, это наша ответственность. Поэтому если в вашей семье происходят вот какие-то моменты, связанные с эмоциями, и вы видите, что не получается, воспользуйтесь помощью служителей, хотя бы для того, чтобы помолиться, хотя бы для того, чтобы поддержать и давать вам совет какой-то, как поступить.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Но мы знаем, что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Джордж Мюллер». Читает Светлана Гончарова.

Продолжаем чтение дневника Джорджа Мюллера. Некоторые думают, что если я говорю о горе, страдании и испытании веры, то это касается только денег. Это не так. В 1858 году заболела наша единственная дочь. И моя вера подверглась немалому испытанию, так как помимо жены, моя дочь была моим самым драгоценным сокровищем в этом мире. Как дорого единственное дитя, и как больно его потерять через смерть, это знают только родители. Казалось, что Бог через эту болезнь нас спрашивает: «Готовы ли вы отдать мне свое сокровище?» Мы ответили: «Как хочешь, Господи. Если это для нашего блага, то мы отдаем ее с радостью. Но если только возможно, то оставь ее нам. Отец любви и милосердия, во всем да будет твоя воля». И как только мы были готовы отдать Богу самое ценное, Бог немедленно нам вернул нашу дочь здоровою. 1858 год, 10 января. Вчера я получил письмо от одной неизвестной дамы, в котором она пишет, что готова мне дать 1000 рублей, если вместе с сиротой, которого мы уже обещали принять, примут также и брата его. С этим мы не могли согласиться, равно и сирот принимать, глядя на предложение денег. Мы отклонили ее предложение. Но что случилось? Господь расположил ее сердце так, как ему угодно. Несколько дней спустя она прислала для сирот 3000 рублей. Как дивно Господь позаботился, чтобы мы не остались

Некоторого времени, когда начали копать, обнаружили закупорку и могли дефект исправить. Дорогой друг, слушающий это свидетельство, не хочешь ли и ты все свои заботы возлагать на Бога? Делая это, ты не останешься без успеха. Зимою 1858 года в паровом котле, отапливающем приют номер один, образовалась трещина. Требовался ремонт, но его трудно сделать. Как только был назначен день для ремонта котла, неожиданно подул холодный северный ветер, и наступили первые морозы. При таком холоде нельзя было обойтись без отопления. Почему с ремонтом надо было торопиться? Я молился Богу, чтобы Он, первое, дал нам теплый южный ветер, и второе, чтобы Он дал рабочим ревность к работе, как иудеям при Неемии, чтобы им ремонт произвести быстро и хорошо. И Господь услышал эту молитву. Как только приступили к ремонту и в котле погасили огонь, то подул теплый южный ветер, так что в этот день вполне можно было обойтись без отопления. Рабочие разломали кирпич вокруг котла, нашли трещину, и кузнец стал чинить ее. Вечером я уже собрался уходить домой, как узнал, что пришел посмотреть работу сам мастер. Я спустился в подвал поговорить с ним. Он сказал мне, что работа идет очень успешно, и рабочие решили работать всю ночь, чтобы на другой день котел был уже в исправности. На другое утро кузнечная работа была закончена, осталось только печнику поработать, и после обеда уже можно было топить. 30 часов, пока починяли котел, дул южный ветер, и погода была теплая, так что мы могли обойтись без отопления. Января 1857 года. Сегодня вечером по пути домой я зашел на почту и отправил двум миссионерам в Китай каждому по 400 рублей и двум проповедникам в Англии по 100 рублей каждому. Вернувшись домой, я нашел денежное письмо с 1000 рублями. Это как раз столько, сколько я отправил. Да, Отец наш Небесный прежде нашего прошения знает, в чем мы нуждаемся. 9 октября 1858 года. Один человек прислал мне 1000 рублей, чтобы я их отложил для себя и своей семьи на старость или на случай болезни. Этот брат имел наилучшие намерения. Но в этом его естественном добродушии я увидел для себя и для учреждения хитрую сеть. Приняв этот дар и употребив по воле жертвователя, я тем самым отступил бы от своего решения, которого придерживаюсь уже в течение 26 лет. Хотя я и уважал и жертвователя, и его жену, но я видел в этом искушение, допущенное Богом для испытания моей веры. По милости Божьей я и минуты не колебался, как поступить. Поэтому я написал этому человеку письмо следующего содержания. Бристоль, 12 октября 1858 года. Мой дорогой друг, получив ваше письмо с приложенным крупным пожертвованием, спешно пишу вам эти строки. Прежде всего, я благодарю вас за вашу любовь и соучастие. Состоя проповедником и заведующим приютом уже более 26 лет, я не получал определенного жалования. Земными сокровищами не богаты ни я, ни моя жена. Как только у нас чего не достает, мы преклоняем колени и просим нашего верного отца, чтобы он позаботился о нас. И он полагает то одному, то другому из своих детей присылать нам все необходимое. Так мы и наше учреждение существовали в течение 26 лет. И сегодня я должен засвидетельствовать во славу Божию, что мы не знали нужды, но в нужный момент шла необходимая помощь. Касательно пищи и одежды как для меня, так и для моей жены и дочери, мы живем также верой.

Никто из нас и в будущем не желает идти другим путем, кроме того, которым нас вел Господь все это время и так богато благословил. Я никогда не думал о том, чтобы откладывать что-либо для себя или для своей семьи из того, что Господь верил моему управлению. Как только я имею что лишнее, я сейчас отдаю нуждающимся или больным. Если бы когда-нибудь я или мои близкие попали в нужду, то я имею твердую веру в Бога, что Он нам даст в свое время все необходимое. Да, Он мне вернет с большими процентами те деньги, которые я Ему отдаю. Поэтому я ваш дар не могу принять так, как вы этого пожелали. Сберегать имущество себе или своей семье у меня нет ни сил, ни желания. Что Бог полагает кому на сердце прислать или для меня, или для нашего учреждения, я принимаю с радостью. Но если вы со своим пожертвованием желаете заботиться о моем будущем, я не могу его принять, так как не желаю сойти с пути веры. Если я ваше письмо неправильно понял, то сообщите. Чек я сохраню, пока не получу от вас ответа. Молюсь, чтобы Господь благословил вас здесь и в вечности. Ваш брат по вере во Христа Иисуса Джордж Мюллер. Спустя 2 года я получил письмо от того же господина, где он разрешает эту сумму употребить для сирот. Это я сделал с радостью. День спустя я от него получил еще 1000 рублей, и 4 дня спустя еще столько же. 4 февраля 1858 года. В сентябре 1856 года я узнал, что З. из Клистона, умирая, завещал для сирот 5000 рублей. Когда 14 месяцев спустя я еще не получил эти деньги, я обратился с запросом к исполнителю завещания. Мне ответили, что завещанная З. для нас сумма теперь находится в суде. Когда мы ее получим, он определенно не может сказать, так как государственные чиновники в таких случаях не имеют обыкновения торопиться, поэтому нам придется подождать. Чтобы скорее получить завещанное, мы не знали ничего лучшего, как обратиться с апелляцией к высшему суду, к престолу благодати Божьей. Преклонив свои колени, мы просили, чтобы Бог устроил так, чтобы эта сумма была скоро нам выплачена. И Господь услышал нас. Несколько недель спустя, 4 февраля 1858 года, нам эта сумма была выплачена с процентами, начиная от 27 августа 1857 года. Всего 5181 рубль. Воистину, все люди находятся в руках Божьих. Он направляет их, как потоки водные. Дай Бог, чтобы этот и другие подобные случаи были ободрением для других во всех своих нуждах за помощью обращаться к Богу. Во время посещения Дюссельдорфа в 1876 году я беседовал с одним старым милым братом. Он рассказал мне свое горе. Из его 6 сыновей еще ни один не обратился к Богу. Он уже много лет молился о их обращении, но напрасно. Он был очень печален, что молитвы его остаются без ответа. Я ободрил его, говоря, чтобы он не переставал молиться, и сказал, что ожидать ответ на молитву – очень важное дело. После 6 лет я снова в Дюссельдорфе. Вдруг меня посещает тот же брат и сообщает, что Бог уже частично ответил на его молитвы. Его 5 сыновей скоро после моего 1-го посещения Дюссельдорфа покаялись и нашли мир в Боге. Также и относительно 6-го сына он не теряет надежды. Пусть этот пример также послужит ободрением для многих верующих отцов и матерей. Не переставайте молиться о своих детях, пока Бог не услышит ваши молитвы и не спасет их, неспасенных детей. В
1844 году я начал молиться, чтобы обратились пятеро моих друзей. Что бы я ни делал, я о них молился каждый день, непрерывно. Прошло 18 месяцев, прежде чем я стал замечать исполнение этих молитв. Один из них действительно обратился к Богу. Возблагодарив за это Отца Небесного, я продолжал молиться за остальных. 5 лет спустя пришел к вере другой. Поблагодарив за это Бога, я продолжал просить за оставшихся. Я не мог пропустить их имена в своей ежедневной молитве. Прошло еще 6 лет, прежде чем обратился третий. Поблагодарив Бога за троих выпрошенных, я с большей радостью продолжал молиться за остальных. Бог услышал меня 100 раз в течение моей жизни, но эти люди до сих пор еще не обращены, хотя я за них молюсь уже 36 лет. Но я не теряю надежды, ведь Бог силен обратить и их. Этого я жду с нетерпением. Эти 2 друга молодости Мюллера не были обращены до дня смерти его, хотя он за них молился 52 года. Такое доверие Богу – редкое явление, и оно не останется без плода. Бог услышит молитвы своего слуги и вознаградит его верность по своей великой милости. В ноябре 1856 года пришел к вере в Бога один молодой англичанин. Спустя некоторое время ему попала в руки моя книга, описывающая мою работу. Прочитав о том, как Бог слышит и отвечает на молитвы, сердце его наполнилось необычайной радостью и упованием на Бога. Прочитав книгу, он сказал себе: «Надо же, Джордж Мюллер беседует с Богом, как друг со своим другом. И как много он получил от слышащего молитвы Бога. Не благословит ли Бог и меня так, если я буду просить Его? Как дитя Божие я имею отцом того же Бога, как и он». У этого юноши не было поблизости христианской церкви. По его мнению, это был большой недостаток, и чтобы устранить это, он решил просить у Бога друга, христианина, с кем бы мог пребывать вместе в общей молитве. Недолго после этого он действительно встретил юношу, знавшего Бога. Теперь они стали вместе собираться на молитву. Результатом было то, что юноша по фамилии Квилькин получил побуждение молиться о многих душах, чтобы Бог их приложил к маленькому собранию. Также и эта молитва была услышана. Нашлось несколько молодых людей, с радостью принявших участие в их молитвенных собраниях. Весной 1857 года Квилькин рассказал своим товарищам, какое он получил благословение от чтения моего отчета, и посоветовал им также прочитать его, а потом вместе молиться о благословении. Для этой цели эти 4 молодых человека собирались еженедельно по пятницам вечером и просто как дети открывали свои желания Богу. В это время в Северной Америке было большое пробуждение. Дух Божий совершал великую работу, и погибшие грешники тысячами находили мир в крови Христа. Вести о таком пробуждении дошли и до отдаленного ирландского поселка, где наши 4 приятеля, борясь в молитве, жаждали благословений от Бога. Квилькин сказал: «Если Бог в Америке совершает такие великие дела, почему же Он не может этого сделать и у нас, если мы Его об этом попросим?» С таким желанием они продолжали свои молитвы, чтобы и в Ирландии началось пробуждение. Первым ответом на их молитвы было обращение одного крестьянина в январе 1858 года. Уверовав, он присоединился к маленькой молитвенной группе, и теперь их уже 5 приступало к престолу благодати. Этот случай их ободрил продолжать молиться об обращении грешников. То, что они на свои молитвенные собрания допускали только верующих, это также имеет свое значение. Им казалось, что только такие могут с успехом молиться, кто испытали в сердце своем благодать Божию. Собравшись вместе,
Они молились, читали и обменивались мнением о прочитанном Слове Божьем. Но в скором времени им пришлось иметь открытые собрания не только у них, но и в окрестных селениях, чтобы всем желающим разъяснять путь спасения. К этой работе молодые братья приложили все свои усилия. Не прошло много времени, как многие стали верующими. Это было в Каноре. Среди новообращенных был один, служивший лакеем. Уверовав, он на Рождество 1858 года поехал в гости к своим родным в город Акахил. Там, беседуя с друзьями и знакомыми о спасении их душ, он им рассказывал, какие они имеют собрания в Каноре и как он сам нашел мир и покой своей душе. Слыша это, у его друзей загорелось желание тоже иметь такие собрания. Некоторое время спустя Квилькин с его друзьями поехали туда, и 2 февраля там устроили собрание в одной церкви. Некоторые из великого множества собравшихся уверовали. Другие же молодых проповедников считали самохвалами и хвастунами. Некоторые поносили их, но было немало и таких, которые еще больше желали услышать о Боге и просили молодых друзей продолжать собрание и в дальнейшем. Таких служений очень жаждали новообращенные, и потому 3 друга снова в скором времени приехали в Акахил. В собрании чувствовалось мощное действие Святого Духа. Великое множество народу было пробуждено, а обращенные разносили кругом весть о том, как они получили спасение через кровь Христа. Так началось большое движение в этой местности. С 5 апреля по 28 мая Квилькин пробыл в Балимине. Он проповедовал Слово Божие, и там также началось пробуждение. По мере расширения мест проповеди увеличивалось и число уверовавших. Из Балимина он прибыл в Белфаст. Там он проповедовал Евангелие в разных церквях с великим успехом. В этой поездке Квилькина сопровождал его друг Иеремия Мелили, молодой человек, познакомившись с которым он вместе молился Богу и читал Библию. Работа Духа Божия распространялась и дальше, до Англии, Ирландии и Шотландии. К Богу обратились тысячи погибших грешников и стали новыми творениями в Иисусе Христе. Да, маленькое в начале дело, вызванное молитвами нескольких верующих юношей, потом выросло в такое большое движение, что его волна охватила не только всю Англию, но и чувствовалась во всей Европе. Солнце идет к закату. Принимая во внимание, какие тяжкие болезни Джордж перенес в своей молодости и как много он трудился в течение своей жизни, приходится удивляться, что в старости своей он имел еще крепкое здоровье. В 1837 году он сильно беспокоился, как бы не потерять рассудок. Но на 92-м году своей жизни он пишет в своем дневнике: «Я в состоянии работать каждый день, и работа не кажется мне такой тяжелой, как 70 лет тому назад». Он руководил большими собраниями и ничуть не утомлялся. Справляя 92-ю годовщину своего рождения, Джордж получил много подарков от своих друзей из Вифетской церкви. По этому случаю он говорил речь к братьям. Он выглядел таким бодрым и радостным, говорил так свободно, что приходилось думать, что этот человек еще много потрудится, прежде чем положит в сторону свой посох. Он сам сознался, что теперь его голос и грудь гораздо сильнее, чем 69 лет тому назад. Его духовные силы были так крепки, его ум и память так свежи, как будто он только что вернулся с экзамена, где писал сочинения на латинском, французском и немецком языках, и готов был снова выдержать испытания по греческому, еврейскому языкам и математике. В течение 66 лет и 10 месяцев
он был все время так счастлив? Да, очень счастлив, потому что сохранил добрую совесть и любовь к чтению Библии. И вместе с тем он часто говорил, что чувствует себя бедным, слабым и грешным, и что каждый день нуждается в благодати Божьей. Но его делало счастливым и наполняло сердце божественным миром чтение Библии. В последние годы он Библию прочитывал по 4 раза в год и каждое слово принимал к сердцу, чтобы исполнить. Он неоднократно говорил, что теперь Библия для него гораздо дороже, чем 66 лет тому назад. Насколько люди неверующие отвергали Библию, насколько многие к ней были равнодушны, настолько Джордж Мюллер все крепче держался ее. Джордж Мюллер трудился всю свою жизнь с величайшим старанием. Он вставал по утрам рано, чтобы в чтении Библии и молитве укрепиться для предстоящих трудов и испытаний. В 8 часов утра он направлялся в свой кабинет, приступал к работе и отдавал распоряжения своим помощникам. В одной английской газете в конце 1892 года появилось сообщение об этом старом благодетеле человечества. Корреспондент этой газеты сам лично посетил Джорджа Мюллера. Вот что он пишет. «Мюллер находился в одном из приютов, когда я пришел туда и просил повидать его. Поднимаясь по каменной лестнице, я обратил внимание, что огонь мало может повредить этому дому. Дерево при постройке употреблялось как можно меньше. Мы прошли по длинному коридору мимо нескольких одинакового размера квартир, пока завернули в квартиру Мюллера. Квартира его довольно маленькая, с самой простой обстановкой, состоящей из одного стола, одной кровати, 2 простых стульев и маленького кресла, которое нельзя было назвать очень удобным. На стене было несколько текстов со стихами из Библии, а на столе открытая книга, которую только что читали. Отца-сирот я представлял себе как почтенного старичка, согбенного многолетним трудом и приближающегося к могиле. Но, к удивлению, я его увидел в цветущем здоровье. Его высокий рост совсем не был согбен старостью. Когда он провожал меня к выходу, движения его были смелые и походка твердая. По одному его внешнему виду можно было судить, что он обладает даром руководителя. Спокойное и приятное лицо говорило о железном его характере. А когда он улыбался, то открывалась вся его внутренняя доброта, полная мира и смирения. Своим добрым и естественным обращением Джордж вызывает к себе уважение. Его поведение в высшей степени благородное. Говорит он очень обдуманно. Когда он говорит по-английски, по акценту сразу видно, что он из немцев. Да, этот 87-летний старец достоин удивления. Учреждениями он руководит твердой рукой. А они чудо не только нашего века, но и истории всего мира. Как много у него работы, видно из того, что Мюллеру необходимы 7 помощников, чтобы справиться с письмами, которые он получает. Так как он за помощью не обращается ни к кому, но содержание своего великого учреждения ожидает от Бога, то вся его жизнь служит великим укреплением веры всех христиан, доказывая, что Бог жив и слышит молитвы. Если кто-то в этом сомневается, пусть только прочитает отчеты из Бристоля, или еще лучше, пусть поедет туда и своими глазами осмотрит совершенное там. И после этого вряд ли кто сможет еще сомневаться в том, слышит Бог молитвы или нет. Великие скептики, такие как профессор Хаксли, требуют доказательств, ясных и непреложных, которые нельзя истолковать двояко. Если они ищут доказательств, пусть поедут в Бристоль, и там они их найдут 100 и даже 1000. Здесь нет речи о случайностях, которые можно было так или иначе объяснить.
Здесь неоспоримые факты, свидетельствующие об истинности веры и молитвы. Если только факты могут быть доказательствами, то мимо этих нельзя пройти равнодушно. Великая вера Джорджа Мюллера видна не только в его великом и ответственном труде, но и в том, как он переносил скорби и испытания. Он подчинялся воле Божьей, какая бы жертва от него ни требовалась. Если Бог нашел необходимым взять к себе лучшего друга Мюллера, его спутницу жизни, он остался тихим и спокойным, покорным воле Божьей. Джорджу немало приходилось страдать от сплетен и клеветы. Он убедился, что все желающие служить Господу подвергнутся клевете. Так много раз распространяли ложные слухи о приютах, мол, сироты терпят будто бы голод из-за упрямства Мюллера, не желающего обращаться к людям за помощью. В другой раз говорили, что с детьми обращаются очень жестоко. Кто-то даже пустил слух, что Джорджу пришлось закрыть несколько приютов из-за недостатка средств. Но Джордж, своей верой, облеченной в любовь, победил все эти сплетни. В 1895 году Джордж Мюллер похоронил свою вторую жену. В этом случае он проявил удивительную силу веры и характера, и всем стало видно, как хорошо быть в общении с Богом. Хотя его спутница была для него незаменимой помощницей во всех его многих делах и многих путешествиях, тем не менее он не выявлял безутешного горя, как это бывает с другими людьми. У него остался еще Бог. И это для Джорджа Мюллера было достаточно. И он, как дитя, отдался в руки Небесного Отца, хотя потеря его была велика. Он сам сказал похоронную проповедь со спокойной душой и твердой верой. Один из его слушателей свои чувства тогда описал следующими словами. «В прошлую пятницу мне удалось присутствовать при погребении супруги Мюллера. Похоронным служением руководил сам Мюллер от начала до конца. Он, как почтенный 92-летний старец, был исполнен теперь той великой силой веры, которой он трудился во время всей своей долгой жизни. Верный слуга Божий, своей сильной верой побеждавший всякие искушения, также спокойно и теперь принял эту тяжелую утрату». В 1897 году Мюллер был приглашен на годичное собрание Британского иностранного библейского общества. Не имея возможности поехать туда, он писал: «Будьте так добры и передайте, что Слово Божие для меня дорого уже более 68 лет. За это время с молитвой и размышлением я прочитал Библию 150 раз. И во славу Божию могу засвидетельствовать, что как все книги Ветхого Завета, так и Евангелия в Новом Завете, послания апостолов и откровения Иоанна считаю Словом Божьим, написанным Божьими человеками, движимыми Духом Святым. Я люблю это Слово и глубоко убежден, что оно должно быть распространено во всех народах. Что бы в моей жизни ни случилось, я молился и прилагал все свои усилия, чтобы оно было переведено и распространено среди многих народов. Пусть Господь благословит свое слово, чтобы были спасены еще многие тысячи, блуждающие во тьме». Чем больше приближался вечер жизни Мюллера, тем светлее стал его путь. И на нем буквально исполнились слова: «В вечернее время явится свет». Притом он не уставал всем рассказывать, что Господь сотворил для его души. Есть большая польза для жизни верующих читать жизнеописания великих мужей Божьих, тем более Джорджа Мюллера. Вся жизнь этого верного слуги Божьего, начиная со дня его обращения и до его глубокой старости, пока Господь ввел его в свой покой, говорит о том, как велика та радость и тот мир, который человек получает через общение с живым Богом.

в небесный дом. Даже самый чудный день приходит к вечеру, и длиннейшая жизнь приходит к своему концу. Час смерти Мюллера не был темным, но тихим и мирным. Он не болел, не страдал старческой дряхлостью, он не боялся приближения часа смерти. Но скоро пробил тот час, когда он был позван войти в радость господина своего. Он был между нами, и не стало его больше. Как Енох, он ходил перед Богом, и как Еноха не стало его, потому что Бог взял его к себе. Это было в первый раз за день до его смерти, когда он жаловался, что устал. А когда слуга почувствовал слабость, немедленно пришел за ним господин его, чтобы перенести из слабой телесной хижины в вечные небесные жилища. Казалось, что верный раб, служивший Господу 70 лет, не задерживается страданиями. Дорогая телесная хромина, служившая деятельному духу так долго и верно, теперь была сокрушена и оставлена родными, которые ее с глубоким благоговением отдали земле до светлого утра воскресения праведных. Летом 1897 года Джордж Мюллер немного захворал, так что некоторое время он не мог работать. Но болезнь скоро прошла. Господь снова поднял его, и, поправившись, он снова имел столько силы, чтобы проповедовать Евангелие и заняться распространением духовной литературы. В Эфесской церкви, где он проповедовал в течение 66 лет, он сказал свою последнюю проповедь на стих. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это место записано во втором послании к Коринфянам в 5 главе 1 стихом. В воскресенье перед своим отшествием он еще сказал проповедь в Клифтонской церкви. В понедельник вечером, 7 марта, он еще руководил молитвенным собранием в приюте, а потом, по своему обыкновению, распрощавшись со всеми, пошел к себе в дом номер 3. В среду, 9 марта, он принял еще 2 гостей, приехавших на съезд в Бристоль. Хотя все были бы рады видеть Джорджа Мюллера на этом съезде, но он, по совету врачей, остался дома. Еще до обеда в этот день он сказал своему зятю Райту, что силы оставляют его, что здоровье его ухудшается, и при одевании ему приходилось отдыхать 3 раза. Райт сказал, что будет очень хорошо, если кто-нибудь останется возле него. Джордж был согласен. Но когда несколько часов спустя Райт снова посетил его и справился о его здоровье, Мюллер ответил: «Я чувствую себя хорошо, таким же здоровым, как всегда». Райт посоветовал Мюллеру по утрам не вставать так рано, но беречь свои силы. Но Джордж сказал, что из-за многих писем, которые следует просмотреть, он не сможет долго спать. На это Райт ответил, что завтра он приедет раньше обычного. Райт не жил в приюте, но в городе. Но Джордж Мюллер ответил: «О завтрашнем дне лучше не будем говорить». На этом разговор закончился. Вечером 9 марта Джордж Мюллер по обыкновению руководил молитвенным собранием. После собрания он лег спать, будучи вполне здоровым. На другое утро экономка, как обычно, в 7 часов понесла к нему в спальню чашку чаю. Она постучала в дверь, но ответа не последовало. Позвав еще кое-кого, она приоткрыла дверь и увидела Мюллера, лежащим на полу возле своей кровати, уже мертвым. Судя по всему, Мюллер незадолго до этого пристал, чтобы перекусить немного булки и молока, что он делал в последние годы своей жизни по утрам. А когда хотел лечь обратно в постель, он был позван с поля брани в вечную славу. Приглашенный врач засвидетельствовал, что смерть наступила приблизительно час тому назад от прекращения деятельности сердца. Другой причины не могли найти. Бог его взял к себе без всякого страдания, как некогда Моисея.
«Милый, дорогой друг!» — так воскликнул один из его старых знакомых. «Как поспешно ты ушел домой! Ты ушел только тогда, когда милосердный Господь открыл тебе дверь и сказал: «Войди!» В понедельник, 14 марта, состоялись похороны, каких еще не видал Бристоль. Среди сопровождавших гроб Мюллера было более 10 тысяч человек. Похороны были, согласно воле покойного, самые простые. Сироты, идя за гробом, плакали. По обеим сторонам дороги стояла масса народу от самого Ашлейдовна до кладбища, пока медленно продвигалось траурное шествие. Почти все магазины и учреждения были закрыты. Над многими домами развивались траурные флаги, и колокольный звон свидетельствовал, что весь город скорбит вместе с сиротами. На следующий день утром все сироты собрались в доме номер 3, где Райт, зять и преемник Мюллера, в коротких словах говорил о верности Божьей, так ясно видной во всей жизни дорогого отца-сирот. В этот миг сироты больше всего поняли, что они потеряли. И когда они расходились по своим квартирам, их глаза были полны слез. Тысячи были тех, кто сострадал сиротам. Этот день воспламенил не одно остывшее сердце. Среди участвовавших в похоронном служении было также 4 человека из давнишних воспитанников приюта, принятых туда 50 лет тому назад. Одна женщина в своей старости приехала в Бристоль, чтобы повидать лицо покойного Мюллера, который 60 лет тому назад спас ее от гибели, принял в приют и воспитал. Похоронную проповедь сказал Райт на слова, записанные в послании к евреям в 13 главе 7 по 8 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». На кладбище собралось огромное количество народа проводить покойного. Его похоронили на пригорке, рядом с могилами его 2 жен. Там он теперь отдыхает в ожидании славного дня, когда Господь разбудит его. Он был верным слугой своего Господа и прямо от труда своего был позван домой. В следующее затем воскресенье о Мюллере вспомнили на всех кафедрах, во всех церквях. Все выражали свое сочувствие сиротам в их великой потере. Приведем несколько отзывов того дня о Мюллере. «Тот, о котором мы сегодня скорбим, был не только благотворитель, но и истинный христианин и святой человек. За него, как за великий Божий дар, должны благодарить Бога все христиане. Как блудный сын, он в свое время сам услыхал благую весть о спасении через Христа и поверил тому, кто оправдывает грешников, и его дела веры и любви стали благословением для всего человечества». Вера с такими плодами не может быть ненастоящей. Что есть невидимый и живой Бог, об этом говорит вся жизнь Мюллера. Это живое доказательство того, что Бог слышит и отвечает на молитвы. Это было особенно ценно в наше время, когда люди склонны признавать лишь то, что они видят или могут охватить своим умом, отвергая все сверхъестественное. Вера и долг идут рука об руку. Что только Бог ему поручал, Джордж Мюллер приводил в исполнение. Он не считал своим делом изъяснять волю Божию, но исполнять ее. Как бы велико ни было поручение, он не смущался, и его вера не оставалась в стыде. Не может быть, чтобы он в своей жизни, полной плода и успеха, брал силу где-нибудь, кроме Бога. В своем труде Джордж Мюллер, подобно первому царю израильтян, был на голову выше своих братьев. Как он распространял Священное Писание, как поддерживал миссионеров внутри страны и за границей, сколько он принял сирот, содержал и воспитал,
Сколько денег он собрал на эти цели верой и молитвой в течение всей своей жизни, подобного случая не найти во всей истории. Мюллер своей жизнью и своим примером будет громко говорить, пока только будет существовать мир, также и будущим поколениям, как он свидетельствовал своим современникам. Когда он с миссионерской целью посетил Японию и уезжал оттуда, его друзья просили оставить им свою фотографию на память. Джордж ответил, что не любит сниматься, но пусть они его фотографию сохранят в другом виде. Он очень много свидетельствовал и говорил о силе веры. И теперь ожидает, чтобы кто-нибудь из них начал подобное дело. Тогда они имели бы фотографию его работы. А что они забудут черты лица его, это ничего. Так и случилось. Один верующий врач основал в Японии подобное учреждение и руководил им, по примеру Мюллера, на благословение себе и своим соотечественникам-японцам. Дай Бог, чтобы настоящая книжка достигла этого. Мюллера больше нет среди нас, но работы вокруг нас так много. О, если бы многие и в наши дни пробудились и стали бы так же верить и трудиться, как это делал брат наш Джордж Мюллер. Дорогие друзья, в этом часе прозвучала 7-я заключительная часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует

скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при высшей технической школе Ахена. После двух лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работы опубликованы в многочисленных научных изданиях.

Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.

следует ли воспринимать Библию всерьез, ведь она пользуется древними представлениями о мире, которые уже давно устарели. Библия ни в коей мере не пользуется картинами мира прошлых времен. Наоборот, критика, в том числе либеральной теологии, вносит в интерпретацию библейских текстов представление Древнего Востока. Лепле приписывает Библии именно такое представление о мире, когда он рассматривает ее происхождение как акт человеческой воли. Цитата. «Земля в представлении людей была круглым плоским диском. Она находится в центре всего сотворенного и омывается первозданным морем или океаном. Над диском земли распростерт, как навес, небосвод, на котором, как светильники, расположены солнце, луна и звезды. Над небосводом находятся верхние воды, которые могут изливаться на землю в виде дождя сквозь окна или шлюзы». Конец цитаты. Всего лишь несколькими стихами из Библии можно опровергнуть такие представления и показать, как действительно выглядели библейские утверждения еще до того, как принятая в науке форма Земли стала общепризнанной. В книге Иова, 26 глава, 7 стих, мы читаем. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Земля не плывет по первозданному океану, не стоит она и на крепком основании, а свободно парит в окружающем ее вакууме. И о форме Земли Библия высказывается прямо или косвенно. «Он есть тот, который восседает над кругом Земли» — еврейское «хук», «круг» или «шар». О сферической форме Земли ясно говорится в текстах о пришествии Иисуса. «Когда Господь снова грядет» — Матфея 24:27, «и явится сразу всем людям» — Откровение 1:7, то во время Его пришествия для людей на одной половине земного шара будет день, а для живущих на противоположной стороне — ночь. Как раз об этом говорится в Евангелии от Луки, 17 глава, 34 и 36 стихи. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Тот факт, что на земле одновременно бывает и день, и ночь, подчеркивается примером о работе в поле и ночном отдыхе. И все дело лишь в том, на какой стороне вращающейся земли окажется человек. Захария, глава 14, 7 стих, также свидетельствует о пришествии Господа не с позиции современного ему мировоззрения, а реалистично. «День этот, дата, будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, тогда день и ночь будут отменены, лишь в вечернее время явится свет».

Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзон. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех- или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хейкман высказывается об этих усилиях в своей книге «Звезды, космос, модели мира», страница 129. Следующим образом. Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии, тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Иеремии, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независящие друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней. Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещание, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставила перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты. Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. «Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует». Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума.

Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6:7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Иезекииля, 31 глава, где хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. «Чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Иезекииля 31:14. Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была низвержена в преисподнюю с людьми. «Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Иезекииля 31:18.

как долго длился день при сотворении мира. По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдений или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за 6 следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой. Когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В 10 синайских заповедях Бог обосновывает 6 трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, не делай в он никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й – почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в Бытие 1, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и в 2 Петра 3:8, говорится о Боге как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27:63, тогда получилось бы: «После 3000 лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день». Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за 6 дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос: веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день? В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечают утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет.

существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира. О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существует в общем две несогласуемые друг с другом позиции. Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое. Библейское понимание. Описание сотворения в Бытие 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3:16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только Он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам Он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в Бытие с 1 главы по 2 главу 4 стиха 1 половины и 2 глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – Элохисту, новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения обоих описаний, и таким образом поддержать эту гипотезу двух источников. В качестве двух основных аргументов приводятся следующие. А. Сообщение отличается одно от другого различными именами Бога – Элохим и Яхве. Б. Тексты противоречивы в описании порядка сотворения. Растения, животные, человек в первом описании и человек, растения, животные во втором. Против этих двух оснований гипотезы библейской критики можно привести следующие веские возражения. Относительно А. Бог открывается в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами. Для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие вышеуказанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно Б. С Бытия 2 главы 4 стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование, параллельное Бытие 1 главы по 2 3 стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос «Как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей?» В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали. В стихе 8 ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил» в противоположность словам, использованным в Бытие 1, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека.
Если же задуматься над тем, что Бытие, 2 глава 7 стиха по 25 стихи, имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных. Придаточным предложением только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданы Творцом.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Они могли часами слушать друг друга. Точнее сказать, Вильям слушал Кристи. А она рассказывала и рассказывала, детально описывая каждую подробность. В такие часы она была особенно обворожительной и милой. И Вильям мог часами зачарованно смотреть в ее глаза. Бездонные и полные интереса к жизни глаза. Глаза, которые все больше и больше светились любовью, излучали очарование. Глаза его любимой жены, которые оставались для него такими же всю их совместную жизнь. Вскоре объявили посадку на самолет, и стюардесса открыла дверь для прохода в самолет. Семья Джонсонов попрощалась, и Кристи направилась к двери. Остановившись возле самой двери, она посмотрела на одиноко стоявшего мужа, помахала ему рукой, и в ее глазах заблестели слезы. Как он был дорог ей! Как ценила она каждый день и год, прожитый вместе! Она никогда, ни на долю секунды не пожалела, что связала свою жизнь с этим человеком. Ее сердце сжалось от боли и тоски, и от непонятного переживания. Что будет дальше? Что принесет ей эта поездка? Боль и дрожь, казалось, сковали все тело, и она еле нашла в себе силы поднять руку, чтобы на прощание помахать мужу. Он ласково улыбнулся и помахал ей вслед. И в тот момент слезы хлынули из ее глаз, и она торопливо скрылась в дверном проеме. Она шла по проходу, и слезы застилали ей глаза. Что будет дальше? Как она сможет все ему рассказать? Ведь столько лет счастливой семейной жизни они провели вместе. Сейчас она мысленно возвратилась к своим юношеским годам. Как было все по-другому тогда?

0: Но она знала, что надо через все это пройти в одиночку. Она уже заставила его тревожиться и переживать, и ей становилось еще больнее от того, что вместе с ней страдал ее любимый муж.
1: «Боже!»
0: — взмолилась Кристи.
1: «Ты был со мной с того момента, как я пригласила тебя в мою жизнь. И действительно, я прошла по злачным путям и ощутила обилие твоей любви и благословений. Не отними твои руки от меня и сейчас. Я в тебе очень нуждаюсь».
0: Она откинулась в кресле и задумалась. Душа ее рыдала. Сердце сжалось от боли, неистовой тоски и отчаяния. Шум турбин и рев мотора не мешал ей. Наоборот, шум мотора даже помогал мысленно вернуться в бурную жизнь ее молодости. Ведь тогда...

Поначалу она вспомнила счастливые годы своей жизни с отцом и матерью. Они жили в небольшом городке. Родня их была немногочисленной, но у Кристи было много друзей, и они вместе интересно проводили время. Она хорошо училась в школе, и, казалось, все вокруг было благословенно к ней. Быстро пролетели годы, и вскоре она оказалась в выпускном классе. «Последний год!» – ликовала Кристи. «Потом все будет по-другому. Она сможет поступить в колледж и даже подрабатывать, чтобы содержать себя и помочь отцу с матерью». Время летело быстро и беспечно. Многочисленные увеселительные вечеринки со школьными друзьями ускоряли ход дней, но и в какой-то мере оставляли след в жизни каждого из участников. Иногда на таких вечеринках появлялось спиртное, чтобы уже и без того буйную вечеринку сделать еще веселее. Кристи не заметила, как пристрастилась к выпивке. Сначала это были случайные рюмки, чтобы только попробовать. Потом выпивка стала вызывать у нее особую веселость и странную уверенность в себе, доселе неизвестную. Вскоре выпивка стала нормой в ее жизни и в их компании. День за днем они все глубже и глубже погрязали в этом. Отец и мать не останавливали ее, потому что в их семье это было нормой жизни. Кристи не раз видела своего отца выпившим, и мать особо не сетовала из-за этого. Самой же Кристи это казалось одним из удовольствий, дополнявших ее и без того греховную жизнь. Греховная жизнь, грех. Она никогда даже не задумывалась над тем, что есть грех, а что нет. Все, что ей нравилось, она считала позволительным и полезным для себя. Она определяла жизнь, свои жизненные стандарты собственными мерками, такими, которые подходили и нравились ей. Учебный год подходил к концу, и школьники запланировали большой праздник в честь выпускного вечера. Они договорились отпраздновать этот вечер в доме своего друга, который жил за городом в просторном доме. Его родители как раз планировали быть в отпуске в то время.

Это еще больше подходило им, так как никто из взрослых не помешает их веселью. Мать никогда не запрещала ей делать то, что она хочет, приходить домой, когда она хочет. Казалось, мать даже была довольна, что дочь повзрослела, и надеялась, что дочь сумеет принимать правильные решения. Она полностью предоставила ей свободу выбора и действий, что было очень опасно в таком юном возрасте. Сейчас, как никогда раньше, ее дочь нуждалась в материнском совете и подчас в строгом слове, которое могло бы помочь ей сделать правильный выбор и скорректировать ее незрелое поведение. Но мать не была готова помочь ей в тот момент, когда Кристи в этом нуждалась. Дочь была предоставлена своим чувствам и инстинктам, которые зачастую были ошибочными. Но Кристи никто не говорил об этом. Она могла учиться лишь на собственных ошибках. Так было и в тот злополучный выпускной вечер. Далеко за полночь они, сильно подвыпившие, решили прокатиться на грузовике хозяина дома. Забравшись в кузов, все отправились в путешествие, которое закончилось плачевно и горько для них. Сначала они медленно ехали по полевой дороге. Вдруг позади них показались огни другой машины. Все ребята начали дружно кричать водителю: «Не уступай ему! Прибавь газу, чтобы он тебя не обогнал!» И машина помчалась на большой скорости по пыльной полевой дороге. Все быстрее и быстрее. В то время, как водитель посмотрел в зеркало, он, к своему большому удивлению, заметил огни полицейской машины. Он нажал на газ еще сильнее, и грузовик еще быстрее покатил по ухабистой дороге. Что он собирался делать, никто не мог сообразить, ведь им не было куда удирать. Все поле было как на ладони. К тому же полицейская машина ехала намного быстрее грузовика. Крутой поворот. И водитель не смог справиться с управлением. Выехал на обочину. Машину сильно качнуло, и в считанные секунды она оказалась в кювете. Кто-то вылетел из машины на ухабах. Кого-то выбросило при ее опрокидывании. Позже они благодарили судьбу за эту полицейскую машину, которая там оказалась как раз в нужный момент. Все закончилось очень грустно. Одного из их товарищей насмерть придавил перевернутый грузовик. Некоторые с перебитыми ногами и руками стонали в кювете. Многие счастливчики отделались глубокими ранами, но, к счастью, остались живы. Офицеры полиции, которых в машине оказалось двое, быстро связались по рации со скорой помощью, и вскоре место происшествия было залито огнями скорых и полицейских машин. Одних уносили на носилках, некоторые сами ковыляли к машине скорой помощи, кого-то несли на руках друзья и медсестры. Через несколько часов место происшествия было расчищено, и тех, кто не нуждался в лечении, перевезли в полицейский участок. Вот тогда-то Кристи впервые ощутила на своих запястьях обжигающий холод наручников и поклялась себе, что этот вечер будет переломным в ее жизни. Первые последствия пьянства превзошли то, что она могла представить себе. Это была мрачная действительность с тяжелыми последствиями. Мрачная действительность, которая поставила черную точку в чьей-то жизни. Для кого-то этот вечер, который должен был стать началом новой жизни,
стал последним вечером в юной, такой многообещающей жизни. Душа Кристи сокрушалась, но ненадолго. Выйдя через пару дней из полицейского участка, Кристи твердо решила покончить с пьянством. Она знала, что водитель грузовика будет осужден за смерть одного из пассажиров. И это наталкивало ее переосмыслить свою жизнь и свои поступки. Перед ней, молодой и юной, столько всего прекрасного было впереди. Она может и должна изменить свою жизнь. Ее жизнь в ее руках. Она стала искать работу и вскоре устроилась официанткой в престижном ресторане. Кристи также сдала документы в колледж и начала усердно двигаться к намеченной цели. Казалось, все шло так, как она задумала. Она настойчиво преодолевала мелкие препятствия и продвигалась вперед. Матери нравились перемены в жизни дочери. Она гордилась ее силой воли. И, наконец, поняв, что должна тоже нести ответственность за жизнь дочери, стала уделять ей больше времени. Мать больше интересовалась жизнью дочери, и ей все больше и больше нравилось проводить время с ней. Вскоре в их городок вернулся давний знакомый ее отца. Он стал частым гостем в их доме. Что-то притягательное было в этом человеке, чего не было в других знакомых Кристи. Его жизнь была размеренной и уравновешенной. Кристи очень нравилось проводить время в беседах с ним, сидя на крыльце дома теплыми приятными вечерами. Они могли разговаривать до поздней ночи. Как-то этот знакомый по имени дядя Том Ковальский, пригласил их посетить его церковь. «Церковь?» – удивилась Кристи. «Я даже не знала, что вы посещаете церковь!» Это очень удивило их, но они пообещали ему, что все вместе придут в церковь. И вот одним воскресным утром вся их семья пришла в уютную церквушку. Там было много народа, все пели радостные и задушевные песни. И Кристи сразу ощутила, что будто попала в совершенно другой мир. Мир, который был наполнен тем умиротворением и спокойствием, которое исходило от их давнего знакомого дяди Тома. «Вот откуда это все в нем», – подумала Кристи. Вот почему его жизнь и его внутренний мир отличались от жизни тех людей, которых я знала. Ведь среди ее знакомых никто не был причастен к церкви. Поэтому этот человек выглядел совсем по-другому, и жизнь его была совсем другая. На какое-то время наступил другой этап в ее жизни – и хотя он длился недолго, но отразился на ее дальнейшей жизни. Ее родители совершенно изменились. Кристи очень нравилось их отношение друг к другу. Это было абсолютно противоположно тому, что Кристи видела прежде в их совместной жизни. Не раз Кристи мечтала, что она бы хотела иметь такого же мужа, как ее папа, любящего, заботливого и внимательного. Но вскоре, после того, как ее родители начали регулярно посещать церковь, изменилась и жизнь Кристи. Ее жизнь была абсолютной противоположностью тому, что она видела в своих родителях и мечтала иметь. Вспомнив все события тех дней, Кристи невольно вздрогнула и поежилась от воспоминаний. Как она только могла так жить?
как могла позволить себе то, что делала, и считала нормальным.

Ее раздумье прервало объявление стюардессы, что их полет приближается к завершению. Кристи на мгновение задумалась о том, что же она будет делать дальше. Ведь очень скоро она окажется в тех местах, с которыми связано столько радостных и горьких воспоминаний в ее жизни. События, которые она хотела бы вернуть опять. Но были и такие, которую она хотела бы навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но это было невозможно.

0: Кристи сидела в гостиничном номере и раздумывала, с чего же ей начать. Вся ночь прошла в беспокойном сне. Она много раз просыпалась и размышляла обо всем, что связано с тем местом, где прошли ее юность и детство. После многих лет ей было приятно и печально окунуться в прошлые времена, мысленно заново пройтись по памятным местам. Но то было в мыслях, на самом же деле все будет по-другому. Она решила начать с кладбища, проведать могилы своих родителей. Она вспомнила тот день, когда стояла на кладбище и навсегда прощалась со своими родными. Казалось, все вокруг замерло в немом горьком оцепенении. Ее душа рыдала от боли, ее сердце разрывалось от тоски. Что же будет с ней дальше? Все перевернулось в ее жизни с того момента, как она потеряла своих родителей. Много времени прошло с того дня, когда она, наконец, поняла, где и в ком может найти покой своей бедной, измученной душе. По дороге Кристи остановилась возле цветочного магазина, чтобы купить цветы. Ее внимание привлек букет ромашек, и это воскресило в ее памяти их старый домишко, где она жила вместе с родителями. Возле крыльца их дома всегда росли ромашки, которые очень любила мама. Очень часто она срывала их в букет, и тогда запах цветов распространялся по всему дому, по каждой комнате их маленького, но уютного домика. Кристи купила букет ромашек и направилась к кладбищу. Не сразу отыскав могилы отца и матери, она присела на скамейку и задумалась. Она была очень счастлива, что отец и мать, хоть и не сразу, но нашли путь к вечной жизни. Кристи была уверена, что когда ее жизнь подойдет к концу, то у двери рая в небесных обителях она с радостью встретится со своими дорогими отцом и матерью. А пока она еще на земле и только может помечтать о том прекрасном времени, совсем другом, чем на этой земле. Здесь, на земле, бывает плохое и хорошее, приятное и неприятное. Жизнь на земле полна неожиданностей и тревог. И никто никогда не знает, что ожидает его за очередным жизненным поворотом. Кристи сидела и смотрела вдаль. Ее усталый ум требовал отдыха. За последние 2 дня она многое передумала. И то, что ей сейчас предстояло еще сделать, будоражило и не давало ей покоя. Солнце по-весеннему ласково грело землю. Калифорния была абсолютной противоположностью тому месту, где жила Кристи. Там еще бушевали снежные бури и трещали морозы. Здесь же все зеленело и цвело. Здесь был совершенно другой мир. Мир, который в свое время был другим и для Кристи. Ведь с тех пор, как Кристи уехала отсюда, в ее жизни все изменилось. То, что она делала, как жила здесь, все осталось позади, в прошлом. И некоторые события этой жизни вызывают у Кристи приятные воспоминания. Но многое из прошлой жизни она бы хотела навсегда вычеркнуть из памяти. Но это невозможно. Кристи посидела немного и, поднявшись, подошла к надгробным камням, дотронулась до того, который лежал у маминого изголовья. Холод камня обжег ее ладонь, но, чуть отдернув руку, Кристи снова дотронулась до него. В ее глазах заблестели слезы.
1: «Мама! Мама!»
0: Тихо прошептала Кристи.
1: «О, если бы ты была сейчас жива, то очень гордилась бы мной. Я знаю, что ты всегда хотела гордиться мной, но я не всегда так поступала. Мама, я верю, что ты очень счастлива там с Иисусом. И хочу, чтобы ты знала, что я тоже счастлива здесь на земле. Мой муж, мои дети. Мама, ты бы ими тоже гордилась. Мама дорогая, я знаю, что когда мы все встретимся там у ног Христа, там будет что рассказать друг другу. А пока я еще здесь. Мама, и мне так много еще предстоит сделать».

Слезы беззвучно, но непрерывно текли по ее щекам. Ей было очень больно и тоскливо. Окружающая тишина удручала. Лишь ветер в вышине пел свою трогательную, тоскливую песню, которая улетала ввысь и уносила с собой людские печали и горе. Здесь не слышно было ни пения птиц, ни голосов сверчков. Казалось, никто не хотел нарушать общение. Кристи еще некоторое время постояла возле могилок, и у нее возникла мысль о том, что она сделает следующим. Она медленно пошла вдоль кладбища. «До встречи!» Тихо прошептала она и, обернувшись, еще раз посмотрела в ту сторону, где когда-то рассталась со своими родителями. И ветер в своем хороводе как будто эхом отозвался: «До встречи!» И резко унесся вверх.

После места печали и горьких воспоминаний, которые всегда связаны с кладбищем, Кристи решила пойти к другому, особо важному для нее месту. Оно могло стать трагическим в жизни Кристи, но, к счастью, стало местом начала любви. Это был обрывистый каменистый берег океана. Внизу под ним пенились и грозно разбивались волны, набегавшие на песок. Кристи и Вильяму всегда казалось, что стоит только спуститься по обрывистой тропинке вниз к самому океану и окунуть босые ноги в обжигающую воду, как первая же волна унесет в безбрежный океан все проблемы и беды. К этому месту они возвращались много раз, но это было позже, а в тот злополучный день все было по-другому. Это место было особенно дорого для них еще и потому, что было памятным местом их первой встречи. Здесь Кристи в отчаянии решила покончить с собой.

0: она сидела на самом краю обрыва и пила водку. Бутылка была наполовину пуста. Кристи решила, что с последним глотком должна наступить последняя минута ее жизни. Она оказалась в тупике из-за сложившихся обстоятельств и решила покончить со всем этим. Бросившись совершенно пьяной с высокого берега в бушующий океан, она бы точно нашла приют для своей души в царстве сатаны. Но, к счастью, этого не случилось. В то самое время Вильям, приехавший на молодежную конференцию, захотел проехать именно той дорогой и остановиться именно в этом немноголюдном, но очень привлекательном месте. Припарковав свою машину, он прошел к берегу и глубоко вдохнул свежесть океанского воздуха. Его внимание сразу же привлекла одинокая фигурка девушки, которая находилась очень близко от обрыва. Тут же он подумал: ну и что ему до этого? Но, заметив бутылку в ее руке, решил подойти и заговорить с ней, предупредить об опасности. Когда он приблизился к ней, то услышал громкое всхлипывание и на мгновение остановился в раздумье, подходить ему или уйти во свояси и не мешать ей. Он уже уходил, но вдруг подумал, что с его уходом кто-то может навсегда потерять шанс узнать о Боге. И он решил подойти к девушке. Приближаясь к ней, он раздумывал, что же ей сказать, с чего начать. Его мысли неожиданно прервал раздраженный хриплый крик.
1: «Не подходи ко мне ближе, потому что я сейчас же брошусь в пучину океана, и ты лишь ускоришь мою смерть!»
0: И девушка со злостью запустила в него пустой бутылкой. Вильям еле успел увернуться в сторону, и бутылка вдребезги разбилась о камень позади него. Он в растерянности остановился. Сейчас он еще больше был убежден, что должен заговорить с ней и постараться помочь в ее безысходном положении. Какое-то время он стоял и молча смотрел на нее. Она, как затравленный зверек, злобно смотрела на него. Он постарался изобразить подобие улыбки и ласково ей сказал: «Слушай, дорогая, я пришел не спасать тебя. Я очень, ну уж очень хочу взглянуть отсюда вниз на океан. Позволь мне подойти поближе». Кристи на мгновение растерялась. Она никогда раньше не видела такой теплоты во взгляде, какая была у незнакомца. Она молча смотрела на него и не сказала ни слова и тогда, когда он, сделав несколько шагов, стал приближаться. Вильям медленно подходил к ней. Было видно, что она очень пьяна, еле держалась на ногах. «О, Господи! Какое бедное создание!» — подумал Вильям. «Как крепко сатана сумел сковать ее узами греха!» Он почти поравнялся с ней и, взглянув вниз, с наигранным восхищением сказал: «Ох, как красиво здесь! Недаром ты выбрала это место, чтобы умереть. Здесь и в самом деле очень красиво. В таком месте не обидно и умереть». Он иронически улыбнулся и почувствовал себя немного уверенней. Он полностью овладел ситуацией и сейчас уже мог спокойно разговаривать с ней. «Извини меня, пожалуйста, я даже не представился. Ты можешь уйти из жизни и даже не будешь знать, как звали человека, которого ты встретила в свой последний час». И он снова улыбнулся. Но на этот раз постарался, чтобы улыбка была располагающей. Девушка тоже улыбнулась. Он подумал, что она очень симпатичная, и если бы не ее пьяное лицо, то она бы выглядела еще лучше. Ей же он сказал: «У тебя совершенно очаровательная улыбка. И коль это так, может быть, ты мне первый скажешь, как тебя зовут?» Девушка еще раз улыбнулась и пьяно пробормотала: «Кристи». «Кристи?» – заинтересованно повторил Вильям. «Могу я знать, что же в самом деле здесь происходит? К чему такая спешка умереть? Ведь ты еще очень молодая девушка».
1: «О, если бы ты только знал мою жизнь!»
0: Разочарованно и с затаенной болью сказала девушка.
1: «Ты даже не можешь себе представить, как мне надоела моя жизнь! Все, абсолютно все, что я делаю в моей жизни, нет никакого выхода. Зачем же тогда жить?»
0: «Теперь я вижу», — сказал ей в ответ Вильям. «Я могу задать тебе еще один вопрос? Что же будет с тобой после смерти?» Кристи безразлично посмотрела на него и сказала:
1: «Знаю, знаю, что ты имеешь в виду. Я одно время ходила в церковь, но теперь...»
0: «Слушай, Кристи, давай пройдем вон к той скамейке». Вильям показал на лавочку, уводя ее подальше от крутого обрыва. «Пойдем туда и присядем, и ты сможешь рассказать мне все, что захочешь». Он помог ей приподняться и почти поволок ее к скамейке. Теперь она была подальше от обрыва, и сейчас ей будет намного тяжелее исполнить свой замысел. Кристи начала рассказывать ему обо всей своей жизни, как потеряла отца и мать, о своей мерзкой работе в баре, которую она не могла оставить, потому что надо было за что-то жить, но в то же время она не могла и больше не хотела выполнять ее. Все, абсолютно все в ее жизни было ужасно и потеряло всякий смысл. Вильям слушал ее длинный рассказ и все больше и больше замечал в ее глазах боль безысходности, но вместе с тем и жажду жизни, но не той, которая угнетала ее и завела в тупик.

0: Они просидели так несколько часов. Кристи все говорила и говорила. Потом он предложил ей пройти в ближайший ресторан и что-нибудь проесть. Вильям хотел сказать ей о том, что Иисус может помочь во всех ее бедах и изменить жизнь ее. Но надо было подождать, пока она немного протрезвеет. Он на самом деле проникся ее бедами и болями и понимал, как тяжело ей, запутавшейся в своих проблемах, найти смысл жизни. Он заботливо помог ей сесть в машину, и она впервые почувствовала себя девушкой, за которой действительно бескорыстно ухаживают. Вильям напоминал ей кого-то из ее старых знакомых. В его взгляде можно было прочитать нечто другое, чем в глазах посетителей бара. Она, напрягая свою память, задумалась. На кого же похож этот молодой человек? И вдруг восторженно закричала.
1: «О, я знаю теперь, кого ты мне напоминаешь!»
0: Ее восторг был так неуместен, что Вильям от неожиданности даже дернулся. Придя в себя, он сказал: «Надеюсь, что хоть кого-то нормального?» И весело засмеялся. Ему все больше и больше нравилась ситуация, в которую он сам ввязался, стараясь предотвратить нечто ужасное. Он мысленно посмотрел на себя со стороны. Как он, известный христианский лидер молодежи и успешный бизнесмен, выглядел, когда просто тащил за собой пьяную девушку. Все это выглядело очень забавно, и он улыбнулся. Кристи уловила его улыбку и спросила:
1: «Так хочешь знать, кого ты мне напоминаешь?»
0: Не дождавшись ответа, она начала рассказывать ему о друге ее отца, который был пастором в церкви, куда они ходили с отцом и матерью до их смерти.
1: «В нем было что-то такое, что можно прочитать и на твоем лице»,
0: сказала Кристи, заканчивая свой рассказ, и добавила:
1: «Давай посидим немного в машине. Я чувствую себя очень усталой. А потом пойдем поесть».
0: Вильям согласился, и вскоре Кристи громко захрапела. Водка, наконец, полностью овладела ее телом, измученным грехом. Вильям сидел в машине и рассуждал: «Что же делать дальше? Он не мог избавиться от нее сейчас. Он не знал, где она живет. Оставалось только ждать, пока она проснется». Через несколько часов Кристи проснулась. Она почти полностью протрезвела и стала извиняться за все, что сделала. Смутно припоминая события последних часов, она, покраснев, раз за разом извинялась перед Вильямом. Теперь Вильяму стало даже интересно узнать о ее жизни и кто она такая. Его миссия еще не была выполнена. Он должен был сказать ей об Иисусе. Сейчас, когда она протрезвела, это было намного легче сделать. Он предложил ей пойти поужинать, потому что обед она проспала. Девушка, все еще извиняясь, согласилась. Они зашли в ресторан, сели за столик в углу, и Кристи вдруг разрыдалась, как ребенок. Ей было очень стыдно и больно за все, что произошло в ее жизни. Какую мерзкую жизнь она вела! Слезы ручьем текли по ее щекам сквозь пальцы, которыми она закрыла глаза, стараясь отгородиться от этого мира, казавшимся ей отвратительным и невыносимым. Вильям был растерян. Он выглядел совсем плохо в глазах официанта, которого уже несколько раз отсылал. и окружающие люди, осуждающие и недовольно, посматривали на него. Он даже начинал ненавидеть себя за то, что впутался в эту историю. Взяв Кристи за руку, он, как только мог, любезно и нежно сказал: «Кристи, не плачь, пожалуйста. Пожалуйста, успокойся». Девушка вдруг открыла глаза, все еще полные слез, и удивленно посмотрела на него. Все больше и больше проглядывала в нем то, чего она не видела в других. А последний его жест чем-то напомнил ей дорогую маму. Она неожиданно спросила его:
2: «Скажи мне, кто ты такой?»
0: И тут настало время для Вильяма сказать, кто он и почему, собственно, вмешался в эту историю. Когда он закончил свой рассказ, Кристи еще долго сидела молча с опущенными глазами. Потом, не поднимая глаз, она сказала:
2: «Никто никогда не сможет помочь мне в моей жизни. Даже Иисус».
0: «Ты не права, Кристи», — возразил Вильям. «И так как ты говорила, что ходила в церковь, то наверняка знаешь о великой любви Божией».
2: «О, конечно»,
0: — с иронией сказала Кристи.
2: «Только ему нет дела до такой негодной, как я».
0: И замолчала. Вильям тоже молчал. Он думал, что же ей сказать. «Кристи», — начал он, — «посмотри на себя. Ты молодая, симпатичная. У тебя впереди еще может быть много хорошего. Подумай об этом. Для Бога важно, чтобы человек осознал, что грешен, и тогда Господь может полностью изменить его жизнь». Вильям в душе уже жалел ее и не осуждал себя за то, что вмешался в эту историю. Они сидели за ужином, и порой их разговор был похож на разговор двух друзей. Кристи немного повеселела. Ей все больше и больше нравилась его компания.
2: «О, неужели моя жизнь может стать другой?»
0: — сомневалась Кристи.
2: «Неужели я смогу встретить человека, который бы стал для меня другом на всю жизнь, который бы ценил и уважал меня?»
0: У нее вырвался глубокий вздох. В жизни ей редко встречались такие люди. Все, кого она знала, стремились использовать ее. От отвращения к себе она даже поежилась. Кристи смущенно улыбнулась Вильяму, а он развел руками и сказал: «Посмотри вокруг, никого уже нет. Может быть, и мы пойдем?» И Кристи, наконец, осознала, что они остались одни в пустом ресторане. Работники ресторана не могли дождаться, когда уже освободятся от своих странных посетителей. Кристи снова начала извиняться, и вскоре они ушли из ресторана. Вильям отвез ее домой и уехал в гостиницу, попросив о встрече на следующий день. То был первый день, когда он повстречал Кристи.

Той ночью она покончила со своей постыдной и грешной жизнью. Придя домой, она легла в кровать и стала обдумывать все происшедшее. Что было бы с ней, если бы она не повстречала Вильяма? Как закончился бы для нее сегодняшний день? Он мог бы стать последним в ее жизни, и тогда ее душа навсегда бы осталась в царстве сатаны. Впервые за долгие годы ей захотелось молиться. Она стала на колени. От боли и мучения все ее нутро взывало к живому Богу, который может исцелить и утешить израненное сердце. У нее не было слов, лишь слезы неслышно катились по лицу. Казалось, каждая следующая слезинка, катившаяся по щеке, уносила с собой частичку ее боли и печали. Ее душа становилась светлее и чище –

0: было уже далеко за полночь, когда она позвонила давнему другу ее отца, пастору Ковальскому. Пастор сонно ответил, но после того, как она представилась, мистер Ковальский сразу же заговорил так, как будто ожидал ее звонка. Она извинилась за поздний звонок и сказала, что очень хотела бы разделить с ним свою радость. Она снова нашла мир с Богом. Он, прервав ее, сказал, что сейчас приедет к ней домой, и положил трубку. Вскоре в дверь позвонили, и Кристи радостно встретила мистера Ковальского. Несмотря на позднее время, они были очень рады встрече. Мистер Ковальский сказал, что молился за Кристи с того времени, как родители покинули ее. Он очень хотел, чтобы все они снова встретились в райских обителях. Кристи, в свою очередь, рассказала пастору, что собиралась покончить с собой, но не осуществила свой страшный замысел только потому, что встретила Вильяма.
1: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянное навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Слава Богу. Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, наша беседа с вами сегодня носит очень интересное название. Она называется «Труба». Когда творишь милостыню, не труби пред собою. Матфея 6:2. Очень возможно, что у некоторых из вас есть трубы, и вы умеете играть на трубе и наслаждаетесь ее звуком. Иногда же наоборот, звук трубы действует всем на нервы, особенно когда его издают неумело или в игре в солдатики в течение нескольких часов. Какую же трубу имел в виду Господь, когда говорил, что когда творишь милость, не труби пред собою? Вы уже, наверное, догадываетесь сами, что имеется здесь в виду, не правда ли? Трубить пред собою в том смысле, в каком говорит здесь Христос, значит много говорить о своих добрых делах, хвалиться своими добродетелями и своими достоинствами. Такая труба не напоминает приятный звук утреннего рожка или походной трубы, помогающей солдатам идти более ровным шагом, а напоминает рупор, в который трубят, чтобы быть услышанными далеко. Из нее выходят неприятные звуки, музыкальные, певучие, а ваш собственный голос только сильно усиленный и громкий, и трубит он о вас самих, о том, какой вы молодец, как все умеете хорошо делать, какой одаренный, какой смышленый. Если есть что-нибудь хорошее в вас, пусть об этом скажут другие, а не вы сами. Вот девочка хвалится перед гостями своими отличными отметками. Едва они вступили в дверь, разве это не труд?

на нем, и какие разнообразные мелодии играются на нем. Всякого рода честолюбие, высокомерие, властолюбие, любовь к деньгам, всевозможные таланты, деньги и таланты. Все это громко играет на трубе и громко трубит пред собою. Настолько сильно желание говорить о себе, что некоторые, ничего доброго сказать, выставляют на показ свои недостатки и пороки, лишь бы речь шла о них, об их маленьком уродливом «я», которое они так любят. Часто люди трубят о себе ради одного пустого тщеславия и самолюбивого расчета, заставить других подумать, что мы очень значительны, очень ревностны и решительны, не боимся труда, не обращаем внимания на препятствия и усталость. И представьте себе, что такие люди часто имеют успех в мире, им верят, их хвалят, им удивляются. Скромные же люди не любят говорить о себе, не разглашают о своих заслугах и рискуют прослыть за жалкую посредственность, за людей ограниченных, не способных на подвиг самоотвержения. А когда какой-нибудь самохвал рассказывает о всех своих начинаниях, о всех затруднениях, которые он преодолел, о жертвах, какие он принес для общего дела, то слушатели готовы его слушать и ему верить, и готовы воскликнуть: «Какой человек! Без него наше дело не пошло бы вперед. Он дал толчок всему, он душа дела». Теперь, дети, для вас должно быть ясно и понятно, что имел в виду Спаситель, когда говорил о современных ему лицемерах, которые, прежде чем творить милостыню, трубили пред собою, чтобы все заметили их добрый поступок. Они искали себе похвалы и награды от людей и, конечно, получали то и другое. О, как гордость и тщеславие делают нас тупыми и неприятными! Нам полезно помнить слова апостола Павла, что те, которые почитают себя умными, обезумели. И в самом деле, когда мы воображаем, что мы выше и умнее своих ближних, что мы лучше их, тогда и открывается наше полное жалкое ничтожество. О, как верны слова Спасителя! Всякий возвышающий себя унижен будет. Луки 14:11. Гордость и надменность никого не украшают и не возвышают, и менее всего подходят детям и молодым людям. И в самом деле, когда нужно еще многому учиться, когда еще так мало знаешь, когда еще не понимаешь ни своей души, ни душ других людей, когда еще не было времени подумать даже о загадке жизни, подумать об ее смысле и цели, тогда нужно оставить всякую самоуверенность и с уважением слушать опытных и умудренных жизнью людей. Когда же человек представляет ему рту трубу, когда он непрестанно кричит о себе, кричит самоуверенностью, когда обо всем судит с легким сердцем, когда он всегда бывает прав, всегда бывает с собой доволен, тогда он прямо становится несносным. Но этого мало, он становится неугодным в очах Божиих. И, несомненно, это имеет Слово Божие в виду, когда говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Погибель предшествует гордость, а падению — надменность. Притча 16:18. Какое это прекрасное изречение! Сколько примеров приводит Священное Писание того, как за надменностью действительно следует падение и погибель. Помните, как надменно Голиаф величался перед маленьким, но глубоко верующим и смиренным Давидом? Как он восхвалял себя? Но когда он еще делал это, небесный суд был готов разразиться над ним, и он был позорно поражен всенародно камнем пастушка, брошенным из простой пращи. Как величался и хорохорился Аман, любимец царя Артаксеркса. Он позвал друзей своих и рассказывал им о великом богатстве своем и обо всем, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями. Да и царица Исфирь, говорит он, никого не позвала на пир с царем, кроме меня. Но на другой же день вечером Аман умер позорной смертью. Исфирь 5:6. И для того именно, чтобы бесповоротно осудить человеческую гордость и внушить нам смирение, Сын Божий сошел с неба на землю и жил в бедности и уничижении, для того избрал себе бедных родителей, родился в пещере, в хлеву для скота, стал малым, слабым ребенком. Его престолом был крест и короной терновый венец. Посмотрите же на того, кто так себя уничижил, что был послушен до смерти и смерти крестной, и пусть навсегда будут удалены от нас всякая гордость и самохвальство. Итак, никогда не трубите пред собой, не рассказывайте другим, даже близким друзьям своим, о необыкновенных или добрых.

добрых делах, которые вы совершили. Избегайте говорить о себе, держите себя просто и естественно. Будьте смиренны и скромны, не считайте себя умными, не воображайте, что вы какие-то особенные люди. Смирение, по словам Священного Писания, самое лучшее украшение христианина. Поэтому апостол Петр говорит: «Держитесь твердо смирения». И апостол Павел желает охотней хвалиться немощами своими, чтобы обитала в нем сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. И в самом деле, что может быть прекраснее сердца смиренного? Что может быть приятнее человека, который не желает казаться иным, чем он есть, и который служит Господу сокровенно от взоров мира, служит Богу в духе и истине? Такой человек хорошо знает, что доброе, что он делает, это жертва, благоугодная Богу, и он совершает ее тайно, в простоте сердца, не ища себе похвалы от людей. Бог же, видящий тайное, воздает явно. Христос говорил: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Матфея 6:3-4. Истинная скромность есть высшее, благороднейшее украшение нашей души. Она есть нечто самое лучшее в характере человека. Она придает ему наибольшую прелесть, придает очарование, которое властно привлекает нас и которое может вдохновлять нас на доброе. Она есть высшее отличие христианина. Истинное свидетельство от Бога рожденного Духа. Кто имеет высокий идеал, тот всегда скромен и смирен, потому что он хорошо сознает, как он еще далек от высокой цели. Прекрасный пример этого — апостол Павел, который свидетельствует о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели, стремлюсь к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Но люди высокомерные и надменные не бывают такими скромными. Они легко бывают довольны собою, и сама цель их, к которой они стремятся, не отличается высотою. Посмотрите на этих двух людей, которые вошли в храм в Иерусалиме, чтобы помолиться там. Прислушайтесь к их молитве. Один из них фарисей. Гордо стоит он в длинной своей одежде, края которой окаймлены изречениями Священного Писания. Подняв глаза к небу, он высоко держит свою голову и восклицает: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, или как вот этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть всего, что приобретаю». Другой же жалкий мытарь держится вдали, в темном углу храма, и, опустив голову, не смея поднять глаза к небу, ударяет себя в грудь и, тяжело вздыхая, повторяет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18:10-14. Скажите, который из двух лучше понял закон Бога? Тот ли, который думал, что все соблюдает и что с ним все в порядке, или тот, который боялся, что не исполнил ничего и нуждается в милости Божией? Без всякого сомнения, второй, и Господь говорит о нем, что он пошел в дом свой оправданным. Смирению нужно учиться в школе Иисуса, только у него истинное смирение. Он был смиреннейшим из людей. Тот, кто имел всякую власть на небе и на земле, смирил себя, приняв образ раба. Смирению нужно учиться на коленях в молитве. Просите у Бога этого высокого качества характера, которое заслуживает названия дара милости, потому что это дар божественного милосердия, и она украшает нашу голову самым лучшим венцом. Пусть же Господь дарует всем нам эту милость, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Наташа – солистка церковного детского хора. Ей всего 12 лет, и сколько себя помнит, она поет. И не что-нибудь, а песни о Христе. Сначала девочка пела их дома, маме, папе, бабушке и сестренке, а вот теперь почти каждое воскресенье Наташа с другими ребятами поет на богослужениях. Говорят, что она поет лучше всех, да иначе ее ни за что бы не выбрали солисткой. Все в церкви любят юную певицу. Старушки после ее пения громко говорят: «Умничка! Слава Богу! Какой талант!» Ребята смотрят на нее иногда с восхищением, а иногда и с легким чувством зависти. И каждый хочет с Наташей дружить. Родители тоже хотят, чтобы их дети дружили с такой хорошей, примерной девочкой. И наша певица все это знает. Внимательно смотрит она с возвышения в зал и, видя столько восторженных глаз, ликует всем сердцем. Но однажды в их церковь приехала большая семья. В самом начале собрания пел детский хор. Наташа, исполняя свой любимый гимн, который, как казалось девочке, удавался ей особенно хорошо, смотрела на слушающих. Сегодня ей особенно хотелось понравиться новеньким, ведь, наверное, они еще никогда не слышали такого красивого пения. Их мама сразу заслушалась и, глядя на Наташу, улыбнулась ей. А детвора все время тихонечко о чем-то переговаривалась. «Наверное, тоже будут в друзья напрашиваться», — подумала Наташа. Наконец детский хор закончил свое выступление, и юные певцы прошли на свои места. Потом все пели общим пением, слушали проповедь и молились. После этого кто-то читал стихи о страданиях Иисуса. В этот момент служителю передали записку. И вскоре тот с удовольствием объявил присутствующим, что сейчас девочка Таня споет для всех песню о любви Бога к погибающим грешникам. Наташа внимательно смотрела, как с места поднялась хрупкая, неприметная девочка и робко прошла вперед. Ее отец сел за рояль. Наташа, оценивая новую певицу, демонстративно зевнула. По всему было видно, что ничего достойного внимания сейчас не услышишь. Между тем девчушке подали микрофон. Стало заметно, как от волнения дрожат ее худенькие руки. Наташа тихонечко хихикнула. Ей вторили ее ближайшие подружки, всегда сидевшие рядом. В зале зазвучала музыка. И вдруг... Неужели это поет хрупкая, неприметная девочка? Сильный, красивый голос наполнил своим мелодичным звучанием дом молитвы. На мгновение показалось, что это пение раздается прямо с небес. Все замерли, внимая каждому слову. Многие из пришедших впервые в церковь смахивали с восторженных глаз набежавшие слезы. А девочка пела о тоске Бога, Отца, по своему творению, о его бесконечной любви и милости, о страшной казни на Голгофе, о жуткой судьбе грешника. Эта вдохновенная песня звала вечный, чудесный дом на небесах. Наташины подружки сначала оглядывались на нее, что же та скажет, как отнесется к такому пению. Но вскоре и они были так захвачены песней, что забыли о своей подруге. А Наташа словно замерла. Почему-то в ее сердце сейчас было столько боли и обиды. Но на кого? За что? Почему она так хочет, чтобы поскорее кончилась эта песня? Отчего ей так неприятно это новенькое? Для чего та здесь?
Ведь тут уже есть она, Наташа, а значит, есть кому петь и славить Бога. Девочка вернулась на свое место тихо, словно стараясь остаться незамеченной. В зале некоторое время царила тишина. И вдруг ее нарушил чей-то плач, а потом зазвучала молитва. Какая-то женщина просила Бога о милости и прощении. Господь через свой маленький сосуд достиг сердца, нуждающегося в спасении. Наташе становилось все неуютнее, а тут еще ребята громко шептались у нее за спиной. «Слыхали, как поет? Вот это да! Лучше нашей Наташки! Вот бы еще спела! Кто она такая? Интересно, она к нам навсегда приехала или нет?» Наташе хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать всех этих слов, которые почему-то так больно ее ранили. В конце собрания служитель объявил, что семья новеньких навсегда переехала в их город. «Навсегда! Навсегда!» — звучало у Наташи в голове. «Навсегда!» Вечером, услышав отчаянный плач из Наташиной комнаты, родители никак не могли понять причины такого настроения. Но был и всегда будет тот, кто все понимает и без слов. У него нет лицеприятия, и он никогда не прекращает трудиться над сердцами своих детей, освобождая их от греха и порока. И именно он незримо склонялся сейчас над плачущей девочкой, хорошо зная, как с ней поступить. Каждое воскресенье Наташа теперь встречалась с Таней, новенькой, в их церковном детском хоре. Очень часто Танечка выходила вперед петь. Ее поведение не менялось. Все так же робко, словно впервые в жизни она брала в руки микрофон. Ее походка не становилась тверже от одобрительных взглядов окружающих. А вот Наташа теперь уже не была спокойна и уверена в себе, как прежде. Девочке казалось, что после Тани ее никто не захочет слушать. И сейчас она перед каждым выходом для пения тайком от всех просила у Господа благословения. Еще девочке казалось, что все ее прежние друзья и подруги перешептываются, когда она поет. Наверное, тоже сравнивают пение двух солисток. И, конечно же, это сравнение не в Наташину пользу. Наташа чувствовала себя все более одинокой. «Иисус!» — молилась она по вечерам в своей комнате. «Почему все так получилось?» Однажды, в конце воскресного богослужения, к Наташе с улыбкой подошла Таня. «Наташа, когда я слушаю, как ты поешь, мне всегда хочется молиться. Раньше, когда я в первый раз услышала твое пение, ты так не пела. Давай разучим какой-нибудь псалом вдвоем и на богослужении споем». Наташа по-прежнему чуждалась Тани и недолюбливала ее. И вдруг услышать такое? «Хорошо, я подумаю», — только и смогла ответить девочка. А дома она снова плакала в своей комнате. «Иисус, ты видишь, она лучше меня, лучше во всем. Ведь Таня знала мое отношение к ней, а все равно подошла. Она лучше меня, потому и поет так хорошо. Нет, я не буду с ней петь, я не смогу, я все испорчу, и все станут надо мной только смеяться». Но в следующий раз Таня снова подошла к Наташе. «Наташ, посмотри, какую красивую песню я нашла в мамином сборнике. Папа знает мелодию к ней. В два голоса она будет звучать очень красиво. Давай попробуем, я тебя очень прошу». Наташа испытующе посмотрела Тане в глаза. В них столько искренней доброты, столько тепла.
Как же тут откажешь?» Едва сдерживая слезы, Наташа кивнула в ответ. Иисус так радовался в эту минуту, ведь он достиг того, чего желал. Вскоре на одном из воскресных богослужений, крепко держась за руки, вперед вышли две скромные худенькие девочки. Обе от всего сердца мысленно взывали к Богу, ведь они так волновались и понимали, что только Иисус может помочь им спеть правильно и красиво. И еще никогда Наташа не была так счастлива, ведь теперь она избавилась от самодовольства и гордости, научилась уважать и ценить других. Теперь девочка поняла свою зависимость от Бога и была всем сердцем ему благодарна за новую подругу Танечку.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы «Послание к евреям». В нашей прошлой лекции мы с вами обсуждали один вопрос, который временами задают все люди, как верующие, так и неверующие, и это очень разумный и уместный вопрос. Звучит он так. Почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания? Библия настойчиво убеждает нас в непреложности этого факта, и сам Господь Иисус говорил своим ученикам, «В мире будете иметь скорбь». Также здесь, в 12 главе послания к евреям, в стихах с 5 по 8, мы читаем об этом такие слова. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос в Библии не существует короткого и однозначного ответа, и в нашей прошлой лекции мы подробно говорили о причинах, приводящих к этим страданиям. Первой причиной является наша собственная неосмотрительность, а также наши собственные грехи, как нынешние, так и прошлые. Еще одной причиной наших страданий является то, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, последняя причина, почему на долю Божьих детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно эту мысль мы с вами находим в 6 стихе этой главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Еще учась в школе, я в компании нескольких сверстников попал в серьезные неприятности. Моего отца вызвали в школу, и он пришел за мной, чтобы забрать меня домой. Я помню, как он шел через наш большой школьный двор, твердо зная, кто именно ему нужен. Знаете, кого он искал среди всех этих детей? Он искал своего сына. А найдя меня, он отвел меня домой и как следует наказал. Отец не стал наказывать никого из других детей, потому что они были чужими детьми. Он наказал своего собственного сына, которого любил. Мой отец погиб, когда мне было 14 лет. Но теперь у меня есть Небесный Отец, который порой делает в точности то же самое, то есть наказывает меня по своей любви. Прочтем далее 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Поверьте мне, друзья мои, я слушался своего отца. Тогда мы и понятия не имели обо всех этих новых теориях в психологии, когда утверждается, что человеку не нужно обращать никакого внимания на своих родителей и что родители не должны наказывать детей. Мой отец наказывал меня, а я слушался его. И автор говорит здесь, что если мы слушаемся наших земных родителей, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Независимо от того, имеете вы обыкновение слушать ваших земных родителей или нет, вам лучше слушаться вашего Небесного Отца. Далее, автор послания к евреям продолжает развивать эту мысль, говоря, что дети Божьи должны покориться Отцу духов, чтобы жить. Я думаю, что здесь имеется в виду жизнь христианской жизнью во всей ее полноте. Но я думаю, что в этих строках присутствует также и негативный аспект, который состоит в том, что порой Небесный Отец учит нас достаточно жестоко. Более того, есть даже такое понятие, как грех к смерти.
Грех к смерти — это такой грех Божьего чада, в результате совершения которого Небесный Отец решает забрать свое непокорное дитя из этого мира, потому что видит, что своими действиями этот ребенок порочит и позорит его. Автор говорит, что верующим будет лучше слушать своего Небесного Отца, потому что он учит своих детей в любви. Однако, если человек будет упорствовать в своем грехе, Бог может забрать его к себе. Прочтем 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Я вспоминаю, что иногда мой земной отец был весьма сердит на меня и, не колеблясь, изливал на меня этот гнев. Но даже и это, я уверен, он делал для моей пользы. А мой небесный отец всегда учит и воспитывает меня исключительно для моей пользы. И в этом у меня нет никаких сомнений. Это наказание предназначено для того, чтобы нам иметь участие в святости его. Я уверен, что для человека попросту невозможно стать взрослым и зрелым сыном Бога иначе, нежели через Божье воспитание. Прочтем 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Мне это напоминает шутку о мальчике, отец которого перед тем, как выпороть сына, сказал ему: «Сынок, поверь, мне это причиняет даже больше страданий, чем тебе». Смышленый ребенок ответил: «Конечно, папа, но только болит у нас в разных местах». Бог наказывает своих детей, и он не получает от этого никакого удовольствия, но продолжает делать это, потому что мы с вами нуждаемся в данном наказании. И хотя в тот момент, когда мы испытываем это наказание, оно не приносит нам удовольствия, после, наученным через него, оно доставляет мирный плод праведности. Бог воспитывает нас через подобные наказания, преследуя вполне определенные цели. Я вспоминаю еще одну забавную историю, героем которой оказался пациент клиники для душевнобольных. Однажды в эту клинику пришел посетитель и увидел пациента, который изо всех сил колотил себя палкой по голове. Озадаченный этим зрелищем, посетитель подошел к больному и спросил, зачем он так сильно бьет себя, и неужели ему не больно? Пациент ответил: «Конечно же больно, но зато как приятно, когда я прекращаю это делать». Бог воспитывает нас через различные наказания вовсе не для того, чтобы нам было приятно, когда это наказание заканчивается. Он вовсе не посылает нам плохое здоровье, чтобы мы научились ценить хорошее здоровье, когда оно возвращается. Во всех тех воспитательных мерах, которые Бог посылает нам, всегда имеется определенная цель. Однако давайте задумаемся. Как мы ведем себя, когда Бог начинает нас воспитывать? В принципе, существует 4 типичные реакции, которые люди проявляют в ответ на воспитующее действие Бога. Об этих 4 реакциях идет речь в этой главе. Первую из них мы находим в 5 стихе. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господня». Первая из возможных реакций человека состоит в том, что он может пренебрегать Божьим наказанием. Верующий может относиться к происходящему с ним легкомысленно, не делая для себя никаких выводов. Человек может вести себя как фаталист, который говорит: «Что ж, у меня возникли проблемы». Но проблемы бывают у всех людей. Иными словами, человек не осознает того факта, что его небесный отец учит его. А в результате этот человек упускает из виду все то, что Бог пытается сказать ему. Вторая возможная реакция также звучит в 5 стихе. «И не унывай, когда он обличает тебя». Есть люди, которые реагируют на воспитующие действия Бога подобным образом.
Я обычно сравниваю такое поведение с плачем неразумных младенцев. Такие люди начинают стенать и говорить, почему это произошло со мной, зачем я вообще старался жить христианской жизнью. Я служил Господу, а Он позволил подобному случиться со мной. Иными словами, такие люди падают духом и предаются унынию. Но многие святые реагируют на это именно таким образом. Однако этого нельзя сказать обо всех. Когда несколько лет назад я столкнулся с целой чередой проблем со здоровьем, ко мне стали приходить буквально тысячи писем от людей, многие из которых страдали гораздо сильнее, чем довелось страдать мне. И когда я увидел их отношение к собственным страданиям, это заставило меня почувствовать угрызение совести. Мне стало стыдно, потому что некоторые из моих слушателей месяцами, а некоторые даже годами претерпевали непрекращающиеся физические муки. При этом именно от них я получаю самые радостные и положительные письма, которые только можно себе представить. Эти письма приходят от людей, одерживающих самые реальные победы. Если вы хотите знать, где сегодня действительно одерживаются великие победы, отправляйтесь в больницы и посетите некоторых святых, которые месяцами прикованы к больничной койке своими болезнями. Послушайте, что они скажут вам. Их слова заставляют меня испытывать стыд. Мы можем унывать, но эти святые не унывают и не ослабевают духом, потому что Господь укрепляет их. Третья возможная реакция человека на страдания отражена в седьмом стихе. «Если вы терпите наказание». Это очень опасный настрой именно потому, что он очень близок к истине. Такое отношение обычно демонстрирует христианские ханжи. И мне это почему-то очень напоминает индийского факира, который добровольно ложится на доску с торчащими из нее гвоздями и подолгу лежит на ней. Этот человек не обязан ложиться на гвозди, и тем не менее он делает это. Точно так же есть огромное число верующих, которые пассивно принимают Божье наказание, говоря: «Господь послал мне это, и я буду терпеливо выносить все». Но Бог никогда не просил вас становиться на эти пессимистические ханжеские позиции. Если вы столкнулись с неприятностями, почему бы вам не обратиться к Богу и не спросить Его: «Господь, почему Ты послал мне это испытание? Я уверен, что в нем заложен какой-то важный для меня урок. Я хочу постичь этот урок». Друзья мои, не воспринимайте происходящее с вами как пассивные пессимисты, просто перенося все, выпавшее на вашу долю, и непрестанно жалуясь. И, наконец, четвертую возможную реакцию христиан на случившиеся с ними страдания мы находим в одиннадцатом стихе этой главы. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Сталкиваясь с неприятностями, учитесь ли вы чему-то с их помощью? Может быть, это Бог послал вам в жизни эти обстоятельства или эти испытания, чтобы научить вас чему-то или воспитать вас в чем-то? Апостол Павел говорил в первом послании к Коринфянам в 27 стихе 9 главы: «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ перед лицом Господа, он был постыжен. Друзья мои, кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования и роста. Я бы хотел поделиться с вами своим личным свидетельством. Несколько лет назад, когда у меня обнаружилось серьезное заболевание, первый вопрос, который я задал Господу, был: «Почему?»
Но мне не нужно было много времени, чтобы понять, что это мой Небесный Отец наказывает меня. Я понял это. Я был упрямым чадом Бога, но мне удалось уладить все это с Ним, и Господь дал мне исцеление от моего заболевания, а также щедро благословил рост моего радиослужения. Затем внезапно меня постигло новое, а затем еще одно заболевание. Врачи прописали мне строжайший постельный режим, и мне пришлось оставаться в постели более 3 недель. Однако в течение этого времени я научился чему-то, чем я хотел бы поделиться сейчас с вами. Дело в том, что в этот раз Бог уже не судил меня, потому что я научился держать свои дела в порядке. Каждый день я стараюсь привести свои взаимоотношения с Ним в надлежащее состояние. Я полагаю, что иногда я, конечно же, подвожу Его, потому что по-прежнему остаюсь столь же упрямым, каким был всегда. Однако я стараюсь сразу же приходить к Нему и исповедоваться в этих грехах, а потому я уверен, что я исполняю волю Божью. Вот почему во второй раз я уже обратился к Нему с такими словами: «Господь, почему Ты позволил этому случиться со мной? Я хочу продолжать мое радиослужение». А Он приковал меня к постели и сказал: «Ты мой сын, а я твой отец, и есть множество истин, которых ты еще не постиг в своей жизни. Ты можешь считать, что твое радиослужение является оплотом христианства, или что я не смогу обойтись без тебя. Но теперь тебе придется провести время в постели и научиться чему-то. Я твой отец, и ты должен научиться терпеливо переносить все невзгоды ради меня. Ты еще не знаешь, что значит пребывать в покое и уверенности, ибо ты не знаешь, что значит в полной мере полагаться на меня». Мне потребовалось немало времени, но в конце концов я сказал ему: «Хорошо, отец. Если ты хочешь, чтобы я лежал здесь, я буду лежать. Я хочу постичь этот урок, который ты приготовил мне». Наказания Господни должны воспитывать нас. И тогда нам не придется оказываться в положении, которое описано в следующем стихе: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Не следует двигаться по христианской жизни, постоянно жалуясь и стеная. У меня есть один знакомый, который, когда его спрашивают, как обстоят у него дела, всегда начинает подробно рассказывать о своих делах. На это ему обычно требуется около 1/4 часа, но и без этого всегда ясно, что он весьма неудовлетворен всем происходящим. Поэтому я перестал спрашивать его о делах, зная, что он все время ходит на ослабевших коленях, опустив руки. Но позвольте мне сказать вам, что кто-то постоянно наблюдает за вами. Как вы переносите трудности, которые даются вам от Бога? Переносите ли вы их как необходимое воспитание выносливости и терпения? Говорите ли вы себе, что это ваш отец воспитывает вас, и в этом воспитании есть вполне определенная цель и вполне конкретный урок, который вы должны постичь? Прочтем 12 и 13 стихи. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучшее исправилось». Я буду с вами совершенно откровенен и признаюсь, что я никогда не мог до конца понять, что именно хотел сказать автор, говоря «ходите прямо ногами вашими». Может быть, мы должны ходить прямыми путями, чтобы слабые святые могли следовать за нами. Или же мы должны ходить прямо, чтобы у нас не выработалась привычка хромать. Сегодня есть немало христиан, уже укоренившихся в своем увечье. Эти люди непрерывно жалуются и критикуют все, не являясь достойными свидетелями для Бога. И при этом они создают видимость своей особой набожности и святости.
Далее давайте прочтем 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья мои, мы должны стараться иметь мир со всеми людьми, а точнее со всеми теми, кто позволяет нам сохранять с ними мир. Дело в том, что бывают люди, которые просто не желают находиться ни с кем в мире. Но мы должны делать все от нас зависящее, чтобы находиться в мире со всеми людьми. Во всяком случае, со всеми христианами. Ибо нам всем предстоит пройти одно и то же поприще. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Если эти строки означают, что мы сами должны производить святость, тогда я должен опустить руки, потому что у меня нет никакой святости. Однако есть мир, который приходит к нам через кровь Христа. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в начале 5 главы послания к римлянам. Если у меня и есть какая-то святость, то только потому, что Христос сделался моей праведностью, и если я окажусь в присутствии Бога, это произойдет только потому, что Христос умер за меня. Это вселяет уверенность, друзья мои, и придает мне желание двигаться вперед по этому христианскому поприщу, которое предстоит всем нам. Апостол Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ пред лицо Господа, он был постыжен. Друзья мои, кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования и роста. Давайте же будем вместе двигаться вперед, живя в этой жизни для Него. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Свидетельство. Тамара Мороз. Слово мое. Хочу познакомить вас с человеком, историю жизни которого написал сам Бог. Вы спросите, как это возможно? А вот прочтите. Библия говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаия 49:15. Представьте себе, что появившегося на свет героя нашей истории его родная мать выбросила в мусорку, даже не перевязав пуповину. «Какой ужас!» — воскликнете вы. «Да, ужас!» Но Бог позволил этому произойти. Случилось, что проходившая мимо женщина услышала крик младенца, заглянула в мусорку и нашла этого малыша. Она отнесла его в детский дом. Там назвали его Виктором и фамилию придумали Мураль-Сикорский, что означает «найденный под забором». Виктор выжил. Он оказался жизнестойким. Детство и юность особо его не баловали. Он пережил много трудностей, но выжил. Виктор стал мастером спорта по дзюдо и даже выиграл серебро в одном из соревнований. Окончил философский факультет Киевского государственного университета. Виктор прославился, и у него появились деньги, а значит, появилось и множество друзей, любящих хорошо повеселиться в компании. Может быть, так продолжалось бы еще долго, но вскоре Виктор попал в аварию. Врачи еле собрали его пострадавшее изуродованное тело. Пролежал он 8 месяцев в госпитале, тут и показали себя все его настоящие друзья. За все время выздоровления никто из них даже не пришел навестить Виктора. Обидно было. Но Виктор понял: нет денег — нет друзей, никому ты не нужен. Таков закон мира сего. Виктор снова выжил. После выписки из больницы встретил одну девушку из бывшего детдома. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. У них родилась дочка Катя. Молодая семья испытывала финансовые трудности. Заработать деньги честным путем для него было просто невероятно. Виктор уже давно пришел к мысли, что деньги решают все. А он был изобретательным молодым человеком. Его жена работала в типографии, и Виктор часто бывал у нее на работе. Тут и родилась у него превосходнейшая идея сделать деньги. Он организовал команду из 5 человек. Один из них был прекрасным художником. Они сделали матрицу на изготовление 25-рублевки, которую нельзя было отличить от настоящей, и приспособились печатать фальшивые деньги. Жизнь Виктора, казалось бы, расцвела, когда появились деньги. Он был очень щедрым человеком, никогда не пропустил ни одной старушки, не сунув ей в руку 25-рублевку. «Подумаешь, фальшивая, зато старушка порадуется», — утешал себя Виктор. Но на протяжении всего времени производства денег Виктор ни разу не чувствовал себя счастливым. Наличие денег не сделало его свободным, а наоборот, он был загнан в рабство греха и стал запуганным зайцем. Постоянно оглядывался, боясь, что за ним кто-то следит. Если увидит где-то воронок, то есть милицейскую машину, у него сразу сердце в пятки уходило, и надоедливая мысль сама лезла в голову: «Это за мной». Государственным органам безопасности понадобилось 3,5 года, чтобы вычислить эту веселую трудовую кампанию по производству фальшивых денег. Но всему приходит конец. Наступил и для Виктора этот день. Его арестовали прямо на пляже в Одессе. На заседании суда судья спросил у Виктора: «Сколько вы денег напечатали?» Виктор за словом в карман не полез, выпалив: «Столько, сколько нашему государству нужно было. Я поднимал экономику». «Признаете ли вы себя виновным?» — добавил судья. «Нет, не признаю. Я хороший, честный человек». Первоначально Виктора хотели приговорить к расстрелу. Но спасла перестройка во времена Горбачева. Тогда вышку отменили, а дали 10 лет строгого режима с полной конфискацией имущества и без права на амнистию. Молодая жена Виктора и трехлетняя дочка Катюша остались на улице. Ни кола, ни двора, как говорится. Много слез пролила несчастная жена Виктора и возненавидела его. А Виктор еще и возмущался из-за несправедливости жизни. «Как же так? Я пытался помочь государству, а меня ни за что посадили. Просто невероятно. Подумаешь, в государственном банке засело 1,5 миллиона фальшивых денег». В своем поступке он каяться и не собирался. Только думал, в следующий раз буду поумнее. Нужно было доллары печатать. Одну ошибку допустил Виктор, за которую и поплатился –

не присылал должное. Но вот с приходом к власти Горбачева в нашей стране начались большие изменения и перестройка. Рухнула Берлинская стена. Рухнула также и несокрушимость нашей державы. В результате чего и верующие получили свободу в вероисповедании. Один из братьев нашей церкви договорился с начальством Березанской тюрьмы строгого режима, что расположено под Киевом, в которой оказался Виктор, провести благотворительный концерт служения молодежного хора под руководством регента Ивана Милеева. По Божьей милости случилось, что в числе этих хористов оказалась и я со своим мужем Григорием. Когда наш хор прибыл в тюрьму, у нас проверили и забрали паспорта. Строго предупредили не подходить близко к заключенным. Охранники особо следили и оберегали наших сестер. Концерт проходил под открытым небом, в летнем кинотеатре под названием «Снежинка». Погода была прекрасная. Собралось около 200 заключенных. Мы пели, проповедовали, рассказывали стихи. Казалось, между нами и заключенными была мертвая стена. Один только заключенный оказался особенной выскочкой. Он постоянно перебивал, выкрикивал разные реплики. «Эй вы, христосики, хорошо поете? Вас что, наняли из филармонии? Да вы же тупари, что верите в какого-то бога. Вы что, в сарае воспитывались? Какой бог? Бога нет, он умер». Такие насмешки летели в сторону христианской молодежи. Охранники постоянно его усмиряли. Но в конце служения он попросил слова, чтобы прочитать свой стих, что настрочил за время концерта. Он оказался еще и поэтом. Интересно написал, но перепутал праведное с грешным. Там были такие строчки: «Иисус был первый коммунист, а ученики — политбюро». Заключенные все смеялись. Концерт окончился, мы уехали. Помню, с мужем мы часто рассуждали, интересно бы узнать, коснулось ли Слово Божье хотя бы одного человека. Ведь так написано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Но Господь скрыл от нас, что случилось дальше. Конец этой истории мы узнали только 20 лет спустя. Оказывается, когда мы покидали зону, Виктор, будучи назойливым человеком, схватил за рукав одного брата, Петра Марченко, и начал, умоляя, просить у него Библию. Виктор, будучи философом, Библии в руках не держал. Тогда брат Петр спросил у охранника, можно ли дать Виктору Евангелие. «Кому? Сикорскому? Да ему хоть сотню дай, ничего не изменится. Пропащий он человек», — ответил охранник. Но Виктор умолял настойчиво. «Да что ты такое говоришь? Сотню мне не надо, мне хотя бы одну дайте, пожалуйста». Брат Петр спросил: «А ты читать будешь?» «Буду», — ответил Виктор. Тогда охранник сказал: «Ну дай ему, раз так просит». Брат Петр дал Виктору Новый Завет со словами: «Но это не простая книга. Ты должен помолиться, чтобы Бог тебя открыл, что Он хочет сказать тебе через нее». Виктор пообещал, что так и сделает. Но мысли у Виктора были греховные и лукавые. Он хотел прочитать Евангелие, чтобы, когда в следующий раз эти христосики приедут, тут-то я им нос и утру. Виктор даже завел специальную тетрадку, чтобы выписать противоречия из Библии. Однако сделал так, как и пообещал Петру. В первый раз, когда открыл Библию, сказал: «Ну, Бог, если ты есть, то открывай мне, что ты тут хочешь». Начал читать родословие Иисуса. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». «Ха-ха-ха! Да где же видано, чтобы мужики рожали? Вот тебе и противоречие», — записывал в тетрадку Виктор. За 2 месяца исписал всю тетрадку с противоречиями и потом понял, что глубоко обманут сатаной. Христос пришел в мир спасти такого грешника, как он. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Тогда Виктор и поверил, что он грешник, в чем никто другой не смог его убедить. Библия права.

ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Понял Виктор, что ему нужно покаяться перед Иисусом и принять его как личного спасителя в свое сердце. Решил, что обязательно это сделает, как только освободится. В зоне он уже находился 4-й год. В тюрьме закон не писан. Жизнь стоит копейки, сегодня есть, а завтра тебя убьют. Заключенные делают, что хотят. Один обозвал другого бабой, тот встретил его и чуть не прирезал. Их еле разняли. А через полгода тот заключенный встретил обидчика и все равно убил. Понял Виктор, что нужно покаяться сразу и не ждать окончания срока, потому что он может и не наступить. Когда объявили отбой, Виктор вышел на улицу, подстелил под ноги какую-то тряпочку, встал на колени и поднял глаза к небу. Он увидел перед собой такое красивое звездное небо, как никогда раньше не замечал, и со слезами воззвал к Богу как мог. «Господи, прости меня, грешника! Я каюсь перед Тобой! Хочу жить только для Тебя!» Слезы застилали ему глаза. Еще никогда в жизни он не говорил так с Богом. В это время проходил конвой. «Сикорский, ты что там делаешь?» «Я только что покаялся и принял Христа в свое сердце», — ответил Сикорский. «Ты что, с ума сошел?» И понеслись маты вдогонку. Еле удержался Виктор, чтобы не ответить конвою на привычном ему сленге. Но Дух Святой удержал. Виктор вернулся в казарму, лег на нары, а сон сбежал куда-то. Радость переполняла его сердце, разум и душу. Виктор решил никому не рассказывать о своем покаянии. Будет втихаря верующим, чтобы никто не смеялся. Но не тут-то было. Как только объявили подъем, Виктор первый вскочил и закричал: «Мужики, я хочу вам объявку сделать! Сегодня ночью я встретился с Иисусом. Если эти руки когда-нибудь начнут с вами играть в карты, отрубите их. Они принадлежат Иисусу. Сегодня ночью я принял Христа в свое сердце. Я теперь новый человек». У Сикорского крыша поехала. «У Сикорского не все дома. Опомнись!» — доносились реплики. Но Виктора они больше не интересовали. Он принял первое правильное решение в своей жизни. Виктор сделал выбор — служить Иисусу. Он организовал церковь в зоне. Пришлось отсидеть от звонка до звонка все 10 лет. После покаяния Виктора переводили из одной тюрьмы в другую. И на каждом месте он сеял Слово Божье. Бог совершал чудеса и изменял сердца заключенных, слышавших свидетельство Виктора. После освобождения Виктор разыскал жену и дочь. Когда его жена открыла двери и увидела Виктора, то сказала, что возненавидела его на всю жизнь и больше не хочет его знать. Виктор попытался ей объяснить, что он изменился, принял Иисуса Христа в свое сердце и стал новым человеком. «Монаха мне еще здесь не хватало», — ответила жена и закрыла перед Виктором дверь. Виктор разыскал верующих в городе. Один из братьев принял его на время, пока Виктор не устроился на работу. Он молился и постился за свою жену с друзьями. Бог изменил и ее сердце, когда она поняла, что Виктор действительно уже другой человек. Сейчас Виктор продолжает трудиться на Ниве Божьей. Перед ним открываются двери многих тюрем Украины. В 183 тюрьмах находится около 25 тысяч заключенных. Виктор смог посетить 126 тюрем, где уже собираются обращенные заключенные. Он проповедует молодым и старым, ребятам и девчонкам, свидетельствуя, как Иисус изменил его жизнь. Многие из заключенных обращаются к Иисусу Христу и принимают его личным спасителем. Мы встретили Виктора Ивановича как пастыря тюремного служения, когда приехали с группой американцев из нашей церкви, чтобы посетить тюрьмы в Украине и проповедовать Евангелие. Мой муж и я были переводчиками. После знакомства с Виктором Ивановичем мы даже не подозревали, что он — это тот самый заключенный выскочка, которого мы встретили 20 лет назад в Березане.
Лишь когда Виктор начал делиться своим свидетельством, рассказав историю о своем покаянии, как он услышал благую весть и принял Христа, мы поняли, что он был тем самым заключенным, который когда-то оскорблял нас, молодых, и смеялся над нашей верой. О, какая для нас это была потрясающая встреча! Как чудесно Бог меняет жизнь грешника! Каждый человек хочет быть счастливым. Кто-то благодаря диплому или карьере, кто-то ищет счастье в деньгах или в славе. Но мы убедились и утверждаем вместе с Виктором, что настоящее счастье сокрыто только в Иисусе Христе.

0: Я просто счастлива. Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу поблагодарить за все ваше старание, которое вы вкладываете в свой труд, служа этим нам всем, всему миру. Немного о себе. Звать меня Елена. Родилась в городе Абайи. Жизнь я вела, как теперь поняла, совсем неправильную. Придерживалась тех принципов, которым научила меня та жизнь. Бери от жизни все. Жизнь у нас одна, надо попробовать все. И вот, живя такими установками, я добилась того, что в одночасье все рухнуло, как мираж. И вокруг никого, ни мужа, его посадили, ни старшего сына, его забрали в детский дом, ни младшего сына, в 9 месяцев его забрали в дом малютки. Ну, а я попала на 11 лет в колонию общего режима. Но жив Господь. Несмотря ни на что, Он хранил мою жизнь, чтобы я прославила Его святое имя, что я теперь и делаю. Если писать подробно, как Господь коснулся моего сердца и как вел и ведет меня, не хватит ни бумаги, ни чернил. Хочу сказать о том, что теперь я служу Ему и людям в молитвенном доме нашей колонии. Бог изменил мое сердце, очистил разум и мысли, открыл глаза мне и уши. «Теперь я спасена и весь мой дом», — так сказал сам Бог. Муж мой свободен и посещает церковь Грейс. Нашему малышу уже 7 лет, и он тоже каждое воскресное служение в церкви «Новая жизнь» с сестрой моего мужа. А я сама избрала церковь «Адвентисты 7-го дня». И меня не разочаровывает то, что мы все в разных церквах. Бог у нас один. Я просто счастлива. Я люблю всех служителей, которые приезжают к нам. Мне все равно, из какой они церкви. Я вижу в них подобие и образ Божий. Я благодарна им всем за то, что все эти годы, что я здесь, в колонии, они служат нам для нашего спасения. И все мы – плоды их служения. Я премного благодарна служителям Баптистской церкви «Бефиль», братьям Владимиру Михайловичу и Казбеку, сестрам Елене, Светлане и Евгении. Журнал «Вера и жизнь» привозят именно они. Хотелось бы выделить их служение и потому, что их проповеди имеют своей основой Библию, а это самое твердое основание, и именно оно имеет силу, и их служение не будет тщетным. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. 1 Фессалоникийцам 2, 4-5. Мне бы очень хотелось, чтобы люди читали наши свидетельства и чтобы они знали, что Бог вездесущ, для Него нет ограничений, Он всегда рядом. Для Него не важно, в каком низком ты звании и в каких унизительных условиях ты находишься. Ты – Его творение, и Он любит тебя и ждет твоего обращения к Нему. И хотелось бы еще поделиться важной мыслью, открывшейся мне «Не убивай свое время». Когда я доверилась Господу, Он стал мне показывать жизнь, которой мы все живем. В этой жизни нет радости, а если она бывает, то ненадолго. В этой жизни нет мира, а если он бывает, то временно. И в этой жизни совсем нет любви. Я думаю, вы со мной согласны. Когда я начала понимать Божьи принципы жизни, мне стало понятно, что наши принципы совсем не соответствуют им. Сначала кажется, что иначе, чем мы живем, жить невозможно. Но когда ты начинаешь жить так, как учит Библия, то обязательно поймешь, что именно Божьи принципы имеют силу изменить все вокруг, а главное – изменить тебя. Я проанализировала нашу жизнь здесь, в колонии. Когда мы жили на свободе, нам не приходилось тесно общаться с таким большим количеством людей. И все такие разные, с разными привычками, наклонностями, характером, нравами, мы все по-разному воспитаны. Кто-то воспитывался в благополучной семье, кто-то в детском доме, кого-то воспитала улица. Плюс ко всему, мы все разного возраста. Молодые, горячие, балованные, разговорчивые, самоуверенные и дерзкие. Старшие по возрасту, степенные, уставшие, капризные, всем недовольные. Всех надо терпеть, некуда деваться, человек вынужден выжить в этой среде. И вот мы просто думаем, как выжить, то есть приспосабливаемся. Мы начинаем воевать с временем, убиваем его, Прожил день и хорошо. Мы готовы сутками сидеть у телевизора, поглощая фильмы, гонять нарды, чтобы забыться и не видеть окружающего, или убивать время за сканвордами. Кто-то без отрыва читает книги одну за другой и уже не по одному кругу. Время идет, и ладно. Кто-то сутками может ходить по знакомым, вспоминая прошлое и промывая внутренности каждого, кто попал сегодня в его поле зрения. Кто-то просто спит. Нас уже даже не беспокоит, как мы выглядим, когда спим не на кровати, а на полу на коврике. И каждый из нас жалеет себя. Нам все надоело, мы устали, нас все и все раздражают. Таким образом, мы живем здесь годами. Очень многие пожизненно, освобождаясь и возвращаясь. За это время, что я здесь пребываю, 7-й год, многие освобождаются и садятся уже по 3-му разу. Это замкнутый круг. Дорогой друг, не надо убивать время, которое нам дано для жизни. Надо изменить свое мышление. Надо остановиться и задуматься, как положить этому конец. Дело в том, что причина нашего несчастья не в окружающих людях и не в том, что мы в колонии или в другом месте. Причина в нас самих. Жизнь этого мира, я имею в виду весь мир, нас унижает и уничтожает. А Бог говорит нам: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Если вы не примете этого приглашения, то ваша жизнь никогда не изменится. Елена Сыровегина, Карагандинская область.
1: Молитесь о них. Владимир Герцев, Новосад. Запрет проводить служение. Дорогие братья и сестры, решил написать пару строк и попросить вас молиться за нашу Новосадовскую церковь тюремного служения христиан веры евангельской, чтобы Господь помог нам и избавил от тех преград, которые препятствуют нашему служению. В настоящее время здесь, в Новосаде, запретили служение всех конфессий и посещение священнослужителями колонии. С Христовой любовью, Владимир Герцев, Новосад.
0: Письма читателей. Благодаря Божьим обетованиям. С огромной радостью наша семья уже несколько лет получает ваши журналы и с нетерпением ждет каждый новый номер. Мы очень благодарны Богу за ваш труд. Наши дети с удовольствием читают «Тропинку», разгадывают ребусы и кроссворды, узнают много нового и поучительного, учатся верить и любить. Да и мы, взрослые, сами в ней находим для себя много откровений, читая трогательные рассказы о детях, их проблемах, о великой Божьей милости. И, конечно же, нам очень нравится журнал «Вера и жизнь». Он нас вдохновляет рассказами о жизни братьев и сестер. Размышления авторов статей над словами Писания помогают нашей семье проходить наш земной путь в уповании на Божью любовь. Я вместе с моим мужем в 1997 году заключила завет с Богом через водное крещение, и с тех пор мы стараемся служить Богу. Мой муж в церкви несет служение звукооператора, играл в группе прославления. Я 6 лет занималась с детьми в детской библейской школе «Благая весть» при нашей церкви. С 2004 года Бог дал мне возможность служить ему на телефонной линии доверия «Салим» при нашей церкви «Слово жизни», готовить новых консультантов и служителей церкви. И ваши журналы очень помогают мне в работе, в подготовке к занятиям. 3 года назад моему мужу поставили диагноз – рак метастазы в костях. Много братьев и сестер молились о моем муже. После операции мужу сказали, что нет никакой злокачественной опухоли. Сейчас мой муж проходит период восстановления, и я верю, что по нашим молитвам Господь поднимет его с постели. Благодаря Божьим обетованиям наша вера укрепляется, а ваши журналы помогают нам в этом. Господь по своей огромной милости подарил нам 3 замечательных детей, несмотря на то, что врачи поставили мне диагноз бесплодие. Сейчас старшему сыну 10 лет, а дочерям 8 и 5. Они посещают детскую библейскую школу и очень хотят учиться в школе «Тропинки», пройти заочный курс «Иди за мной». Да благословит вас Господь обилием своей благодати. С уважением, Светлана Демидова, Одесская область.
1: Иван Комиссаров, Пензенская область. Господь проговорил ко мне. Родился в 1953 году в Пензенской области. Воспитывался на улице. Отца увидел в 10 лет, когда он освободился из мест лишения свободы. Через 6 лет он умер. Рос без отцовского воспитания. Закончил 7 классов, затем профтехучилище. В 17 лет у меня была первая судимость. После периодически сажали и освобождали. Мама все эти годы несла меня на руках молитвы Богу. Она была православная и часто говорила мне о Боге. В письмах она мне писала: «Сынок, я за тебя молюсь», и обязалась делать по 30 поклонов. И Господь услышал ее молитву. В 1995 году Иисус достиг меня. Он создал такую ситуацию, что я закричал: «Господи, когда это закончится?» Это был крик души, и из моих уст потекли слова исповедания грехов. Не я, а Господь так сделал, что я назвал такой грех, которого и сейчас стыжусь. После этого начались чудеса, о которых писать подробно не хватит ни бумаги, ни чернил. Слава Богу, что Он меня простил, омыл Своей святой кровью. В 1998 году я освободился, и Господь чудным образом привел меня в Башмаковскую общину. В том же году я принял водное крещение по вере, и Господь усмотрел для меня жену. Слава Ему, хвала и благодарение. Мама меня не дождалась один год, но я верю, что мы встретимся у Господа. Опишу я вам, дорогие братья и сестры, потому что хочу засвидетельствовать, как Господь чудно ответил мне через ваш журнал. Я понял, что у Бога случайностей не бывает, и все, что с нами, верующими, происходит, это от Него. И хорошо, когда мы это понимаем и принимаем как Его милость. Написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я выписываю ваш журнал и ожидал с нетерпением первого номера. В то время я думал, что болезнь многих общин, как и у нас, это одежда, краска и стрижка, в основном касается сестер. Община у нас небольшая. Из братьев один диакон и я, остальные сестры. Я стал проявлять к этому вопросу такую нетерпимость, что ездил к старшим братьям. Вернувшись, стал подталкивать брата к действию. Обстановка накалилась, я не сдавался, но чувствовал, что-то не так, никто меня не поддерживал. Я объявил всем, что буду просить ответ у Бога, и держал пост 3 дня. На 3-й день мы получили журнал «Вера и жизнь», и вот я открываю его, и сразу вижу стихотворение Аполлона Коринфского «Искал я Бога». Ко мне Господь проговорил такими словами: «Я Бога судью искал в путях земных, по пажитям борьбы, огнем страстей палимым, искал возмездия за хмель безумств своих, и слышу лишь один на вопли дум моих ответ: не осуждай, не будешь сам судимым. Искал я Бога сердца моего, и вот его нашел. Весь кротость, весь смиренье, весь чистая любовь, весь правды торжество. Он мне отозвался: я жизнь, я свет всего, я всепрощение». Когда Господь говорит лично к тебе, сомнений нет. И говорит Он ясно и конкретно. Мне стало понятно, что я судья, а не исполнитель закона. И что занял я кресло служителя и, более того, самого Господа. На первом же служении я покаялся перед сестрами, братом-служителем и перед Господом. Я благодарю Бога за великую милость, что Он открыл мне глаза, за прощение, за мир.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Жизнь во Христе. Кто во Христе, тот новый отвар. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Один христианин рассказывал о том, как он сделал величайшее открытие своей жизни. Он часто навещал одного пожилого христианского пастора, который никогда не отпускал его, не помолившись вместе с ним. Этого христианина поразила крайняя простота молитв пастора. Они казались продолжением разговора двух близких друзей, которые он непрерывно вел с Иисусом Христом. «Когда я вернулся домой, — рассказывал брат, — поговорил об этом с моей женой, и мы вместе просили Бога о такой же близкой дружбе с Иисусом Христом, какая была у этого пожилого пастора. И с тех пор Иисус Христос стал главным объектом моей привязанности и моим постоянным спутником. Он радуется тому, что я делаю, и это волнует его. Он – друг, с которым я могу обсудить все, что происходит в моей жизни. Он разделяет со мной мою радость и боль, мои надежды и страхи. Он присутствует и тогда, когда пациент говорит со мной о своей болезни, слушая его вместе со мной и советует ему лучше, чем я могу это сделать. И когда больной уходит, я могу говорить с ним о его болезни. Вот в этом и заключается суть жизни во Христе Иисусе. Жизнь во Христе – это не скрытая жизнь святости, но всегда проявляющаяся в конкретных ситуациях по отношению к другим людям. Жизнь во Христе – это бесконечная надежда, а жизнь без Христа – безнадежный конец. Для христианина все заключается во Христе. Во Христе мы имеем все – полное спасение в настоящее время и полное искупление души и тела при Его воскресении. Жизнь со Христом и во Христе – это великое торжество над всеми бурями. Во Христе Иисусе заключена совокупность совершенства. Всеми гранями своего естества Он излучает сияние истинной красоты. В Нем сокрыты все высшие добродетели – любовь, мир, святость и чистота. Во Христе Иисусе человек, наконец, достигает поставленной перед Ним цели и обретает образ и подобие Божие.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Перед близкой разлукой. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стихи. Семья Цветковых готовилась к переезду в другой город. Верочке и Виталику очень хотелось поскорее увидеть большую реку, на берегу которой стоит этот город, и свой новый дом, в котором им предстояло жить. Но когда они узнали, что сначала папе одному придется поехать туда, чтобы уладить все дела, то сразу приуныли, а в день отъезда даже расплакались. «Ну что вы, милые мои, я же еду, чтобы приготовить для вас жилье. Как только все будет готово, я сразу же вернусь за вами. А вы тут без меня не скучайте, помогайте маме». И папа ласково обнял своих детишек. Иисус знал, как тяжело будет его ученикам расставаться с ним. Поэтому он так ласково и нежно произнес эти трогательные слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Дьявол все делает для того, чтобы мы забыли это обещание. Он старается всячески смущать нас, дабы ослабить нашу веру и удалить от Бога. Но Господь хочет научить своих детей, чтобы они хранили свою веру от сомнений и разочарований, в радости ожидая Его возвращения. Итак, друзья, да не смущается сердце ваше. Иисус в небесном доме готовит всем нам место. Вы еще не забыли Его заветной мечты? Да, Он от всей души желает быть рядом с нами всю вечность.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота, поклонение. Сотворил мне величие сильный. Евангелие от Луки, 1 глава, 49 стих. Поклонение или действие воздаяния божественных почестей божеству, как сказано в одном библейском словаре, «старо как человечество». Это некая врожденная потребность человеческой души, состоящая в осознании самого Бога, побуждающем проявлять словом и делом благодарность Творцу жизни и подателю всех благ. Поклонение Богу, конечно, совершала и Мария, мать нашего Спасителя, 20 столетий назад произнесшая свое знаменитое «Магнификат». Она от всего сердца вознесла слова любви и благодарности Творцу жизни и подателю всех благ за великие дела, которые Он совершил и теперь совершал для своего народа и для нее. Не задумываетесь ли вы иногда о том, как выразить свою признательность Спасителю? Он столько совершил для нас, своих возлюбленных чад. Мы были потеряны, и Он нашел нас. Мы были духовно слепы, а теперь видим. Мы были мертвы в своих грехах и преступлениях, а Он сделал нас живыми. Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Он дал нам довольство во всем, благословил всяким духовным благословением. Ефесянам 1:3 открыл дверь для жизни с избытком в нем. Евангелие от Иоанна 10:10. Итак, почему бы нам не поступить как Мария и не припасть перед Богом в восхвалении и поклонении? Дорогая женщина, любящая Бога и любимая им, вспомните и перечислите многие приводящие в благоговейный трепет дела, которые Он совершил для вас. Подумайте о том, как вы можете послужить для Бога сегодня и не только, так, чтобы это было достойно такого могущественного, оберегающего, спасающего и любящего Бога. Вот, к примеру, такие дары служения вы можете Ему преподнести. Время. Уделите время Его Слову, помощи ближним, молитве. Деньги. Отдавайте свои деньги не как налог, не из скорости, а только из любви к Богу. Вера. Верьте в будущее. Верьте, жертвуя. Щедро отдавайте себя людям. Свидетельство. Свидетельствуйте о Боге для тех, кто Его не знает. И восхваление. Славьте Бога, чтобы все об этом слышали. Славьте за то, что Он для вас совершил. Да восславьте Бога громко, искренне, от всего сердца, потому что Он могущественный, совершил великие дела для вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие сестры, вы слушаете радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли де Мосс на тему «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей.
1: У микрофона Элизабет Завадский.

0: Итак, с вами Нэнси Лидемос.
1: Well, we've had quite a journey over these last several weeks through Proverbs 31, and I hope that it's.
0: Мой дом в Мичигане расположен у реки. Точнее говоря, он стоит на холме с видом на реку. Спуск к реке довольно крутой, поэтому несколько лет назад я велела построить лестницу, по которой можно спуститься к реке и насладиться видом. Ступени довольно крутые, а на полпути стоит скамейка. Мне доводилось спускаться с людьми, которым эта скамейка действительно пригодилась. Там можно ненадолго передохнуть, остановиться и оглянуться, чтобы понять, сколько вы уже прошли и сколько еще осталось. Сегодня утром я думала об этих ступенях, когда подводила итоги нашего изучения 31 главы книги Притчей. Последние несколько передач мы говорили о первой половине 31 главы книги Притчей, и теперь мы перейдем ко второй половине. Прежде чем приступить ко второй половине, я хочу, чтобы мы ненадолго остановились, сели и глубоко вздохнули, чтобы на мгновение оглянуться назад, прежде чем продолжить наш подъем. Я говорю «подъем», потому что большинство из нас, знакомых с 31 главой книги Притчей, воспринимают ее как гору, на которую нужно взобраться. Когда читаешь 31 главу книги Притчей впервые, она действительно кажется недостигаемой вершиной, как недостижимая мечта. А пока мы немножко отдыхаем на скамейке, хочу предложить вам песню «Женщина, чтущая Бога», которая настроит наши мысли и сердце на предстоящую нам тему.

Итак, 17 стих 31 главы книги Притчей. Мы видели, что эта женщина заботится об одежде и питании своей семьи. Она вносит экономический вклад в семейный доход, проявляя бережливость и разумно расходуя средства, откладывая и вкладывая деньги. Этот стих 17 весьма важен, ведь после всех ее обязанностей мы видим, что ей нужна сила. Она занятая, активная и трудолюбивая женщина. Несомненно, иногда она тоже устает, поэтому в стихе 17 мы видим очень практический совет. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Слово «припоясать силою» – это означает вооружиться или подготовиться к какому-либо действию. Она делает все необходимое, чтобы быть вооруженной и готовой к тому, к чему Бог ее призвал. Это может выглядеть по-разному в разных жизненных этапах. Требования не одинаковы на каждом этапе жизни. Мы видим женщину не только в этом стихе, но и во всей главе, которая трудится с энергией и энтузиазмом. Она не из тех, кто с трудом передвигается по жизни. Это может заставить подумать, что она супер-женщина. Такой женщины не существует. Но Бог дарует нам свою благодать, чтобы укрепить нас в исполнении Его воли. Чтобы мне не понадобилось, чтобы исполнять волю Божью от всего сердца и с радостью, Бог может дать мне благодать и силу для этого. Но я должна сотрудничать с Ним, чтобы обрести эту силу и эту благодать. Это означает, что мне нужна физическая сила. Пока Бог дарует мне здоровье, я должна как можно лучше использовать то, что Он дал мне физически, чтобы повысить свою выносливость и устойчивость к нагрузкам. На самом деле я по натуре не интересуюсь питанием и спортом. Это не входит в круг моих приоритетов. Но мне нужно уделять этому чуть больше внимания. Мой отец часто напоминал нам, что Павел сказал Тимофею, телесные упражнения мало что дают, но добавил, все-таки они что-то дают. Не нужно переусердствовать со всем этим или делать из этого своего Бога, но физическая активность, как я замечаю с возрастом, очень важна. Столь же важна, что я ем, чем старше я становлюсь. В начале 20-х я еще могла питаться фастфудом, но в 30 лет это стало невозможно, и у меня не хватало сил для выполнения Божьего поручения. Теперь, когда мне за 40, еще важнее заботиться об этом храме, об этом теле, в котором обитает Святой Дух и которое дал мне Бог. Вот несколько практических советов. Если вы замечаете, что вам не хватает энергии для исполнения воли Божьей, я советую вам сократить потребление сахара. Ведь питание влияет на то, насколько хорошо мы можем прославлять Бога. Физическая активность также важна. Я заметила, что благодаря умеренным физическим нагрузкам у меня появляется больше выносливости и энергии, и я могу лучше служить Богу и другим людям. Я не так быстро устаю. С медицинской и физической точки зрения мы знаем, что физическая активность также способствует нашему эмоциональному благополучию. Если вы постоянно страдаете от депрессии, даже небольшие шаги могут помочь. Вам, возможно, трудно встать и пойти на прогулку. Но именно в такие периоды даже небольшие шаги, какими бы трудными они ни казались, могут поднять вам настроение и сделать вас более бодрой, готовой быть рядом со своей семьей. Когда я регулярно занимаюсь умеренными физическими упражнениями, это просто улучшает мое общее отношение к жизни. Я замечаю, что, поддерживая дисциплину в отношении

отношении своего тела, я становлюсь более дисциплинированной и в других сферах жизни. А если я пренебрегаю этой физической дисциплиной, знаете, что тогда происходит? Мой язык. Я начинаю тратить время впустую. Мой характер, мои реакции, все остальное, кажется, выходит из-под контроля, когда я пренебрегаю своим телом. Конечно, мне это дается нелегко, и особенно в последние годы я все время думаю, что у меня просто нет на это времени. Я просто не могу это вписать в свой график. Слава Богу, Он послал мне людей, которым не только дорого мое духовное спасение, но и мое благополучие как личности. Недавно мне позвонила одна женщина и сказала: «Я хочу бросить тебе вызов». Ее звонок не был неожиданным. Это моя подруга, которая постоянно молится за меня. Она молилась за меня и сказала: «Я думаю, тебе стоит снова начать гулять. Я уже какое-то время этим пренебрегала». Она сказала: «Мне тоже нужно снова начать гулять. Может, мы будем напоминать друг друга об этом?» Всего день или два назад она написала мне электронное письмо, и мы переписывались, рассказывая друг другу, как у меня дела. На прошлой неделе я справилась со своими тремя прогулками. Уверяю вас, я бы не пошла на третью, если бы не знала, что она спросит. Но я так благодарна за таких друзей, которые помогают мне набраться сил для моих занятий и укрепить здоровье. Это важно, потому что вы помощница своего мужа. К этому призвал вас Бог. Это ваша данная Богом жизненная задача. Вы прославляете Бога, помогая своему мужу. Одна из областей, в которой вы должны быть ему опорой, это физическая сфера. Что касается физических и сексуальных отношений, вы должны заботиться о своем теле, чтобы иметь энергию, силу и мотивацию для удовлетворения и его физических и сексуальных потребностей. С практической точки зрения для женщины важно поддерживать себя в форме, но при этом фитнес не должен быть самоцелью. Фитнес – не твой Бог. Фитнес – не цель твоей жизни. Твоя цель – прославлять Бога, и это может проявляться в том, что ты способна удовлетворять физические потребности своего мужа как в плане своей внешности, так и в плане сексуальной преданности. Но есть и другие сферы, в которых нам нужна сила, не только физическая, но и эмоциональная, умственная и духовная. Если с вами происходит то же, что и со мной, а я знаю, что все мы, женщины, знакомы с этим, то бывают моменты, когда мы просто измотаны, мы чувствуем себя полностью опустошенными. Это не только физическое истощение. Иногда в повседневной жизни, выполняя то, к чему Бог нас призвал, мы чувствуем себя духовно, эмоционально и ментально истощенными. Я хочу подчеркнуть, что Бог дарует нам силу и в этих сферах. Добродетельная, превосходная женщина будет просить у Бога милости и в этих сферах. Одна из наших задач, как добродетельных женщин, распознавать в нашей жизни то, что лишает нас духовной, эмоциональной или умственной силы, что именно лишает нас энергии. Мы могли бы посвятить этой теме целую серию, но я хочу затронуть лишь несколько моментов, которые пришли мне в голову спонтанно. То, что определенно лишает нас эмоциональной, духовной и физической силы, это горечь, непримиренность, гнев и нерешенные проблемы в отношениях. Там, где царит горечь, человек будет страдать от нее, независимо от того, насколько неправ был другой. Давид пишет в 31-м псалме о том, как его горечь и угрызение совести полностью истощили его физические, нравственные и духовные силы. Он был полностью измотан. Именно это вызывает в нас непризнанный грех. Бог не хотел, чтобы наше тело и наш дух несли бремя греха, но чтобы мы поступали в соответствии с волей Божьей. Второе. Жаловаться – это одно – а неблагодарность – это вещи, которые лишают нас духовной и эмоциональной энергии. Беспокойство и страхи – это грехи. Может быть, много причин, по которым мы беспокоимся или боимся, но Бог возлагает на нас ответственность не за обстоятельства, а за нашу реакцию на них. Если мы позволяем беспокойству, страхам и тревогам одолевать нас, будь то из-за погоды, наших детей, работы
или финансового положения, то это лишает нас той силы, которую Бог хочет дать нам. Одно я могу сказать вам с уверенностью. Я верю, что многие женщины теряют из-за этого много энергии и сил. Дело в том, что большинство из нас вовлечено в деятельность, которая не соответствует Божьему плану для нашей жизни на данном этапе. Это не обязательно вещи, которые сами по себе неправильны, но они просто не подходят для этого этапа или периода жизни. Это не Божья воля на данное время примерно для тебя. Некоторые из нас попадают в ловушку, говоря «да» всему и всем, кто в чем-то нуждается, будь то в церкви или на работе. Некоторые из вас, женщины, занимаются профессиональной деятельностью не по Божьей воле. Некоторые по Божьей воле, поэтому я не хочу вызывать у кого-либо чувство вины. Я просто хочу сказать, что, возможно, вы устали, потому что работаете вне дома в то время, когда Бог этого не предусмотрел для вас. И вы задаетесь вопросом, почему у меня нет всей этой энергии и желания удовлетворять потребности своего мужа, поддерживать порядок в доме и заботиться о детях. Возможно, ты, дорогая сестра, взяла на себя одну или несколько обязанностей, которые, как тебе казалось, ты должна была выполнять, хотела выполнять или кто-то другой хотел, чтобы ты выполняла, но ты не спросила сначала Господа, сейчас ли для меня подходящее время заниматься этим. Мы должны отдать свои планы в руки Бога и спросить Его, какова твоя воля для моей жизни в это время. Кстати, ваш муж, как ваш духовный наставник, должен быть вовлечен в этот процесс. Если вы погружена и у вас дел больше, чем вы можете справиться, обратитесь к мужу. Даже если он неверующий, Бог может дать ему дар, давать вам мудрые советы. Я не утверждаю, что каждый мужчина способен дать вам необходимый духовный совет, но вовлеките его в этот процесс, в ходе которого вы вместе обдумаете, есть ли в вашей жизни дела, которыми вам следует заниматься позже. Священное Писание говорит, что радость в Господе дает нам силу, и что когда мы устали и обременены, нам следует приходить ко Христу, и Он дарует нам покой. Смотрите, Матфея 11 глава, 28 по 30 стихи. Покой для наших душ. Я замечаю, что когда мне не хватает сил, когда я истощена, возможно, потому что я действительно исполняю волю Божью, но при этом теряю силы, мне нужно вернуться к Господу и просить у Него силы. Знаете ли вы, что Он может сделать это для вас сверхъестественным образом? Я испытала это вчера во время нашего занятия. Когда я пришла вчера утром на занятие, я почти не спала прошлой ночью и была полностью измотана физически, душевно и духовно. Вчера утром перед занятием я молилась: «Господи, укрепи меня, чтобы я исполняла Твою волю». И знаете что? Он это сделал на протяжении всего дня. Он сделал это для меня сегодня, и Он может сделать это и для вас. Если понадобится, Он пошлет ангелов, чтобы укрепить вас, так же, как Он послал ангелов, чтобы укрепить Иисуса в Гефсиманском саду. Попросите об этом Господа. Один из милостивых поступков Господа по отношению ко мне в первый год радиослужения. Это был самый тяжелый год в моей жизни с точки зрения требований, нагрузки, изнеможения и стресса. И я часто чувствовала себя совершенно опустошенной и действительно очень сильно искала близости с Господом. Я по-прежнему очень доверяю Ему. У меня просто так много прекрасных воспоминаний об этом первом годе. И есть кое-что, что Господь делал для меня в течение долгого времени и что очень помогало мне, и это случается со мной иногда и до сих пор. А именно, я просыпалась утром, и первая фраза, которую Бог вкладывал мне в сердце, была из песни «Иисус любит меня. Ты слаба, но Он силен». Знаете, со временем я очень полюбила эту маленькую фразу, потому что осознание этого так благотворно на меня повлияло, и всем нам полезно это осознавать. Мы слабы, оставленные сами на себя. Мы недостаточно

сильны, чтобы выполнить то, к чему Бог нас призывает. Но Он силен. Так случилось, что первый год я день за днем, и теперь это стало хорошей привычкой в моей жизни, говорила: «Господи, я знаю, я слаба, но я знаю, что Ты силен. Будь силен во мне сегодня. Укрепи меня, чтобы я могла исполнять Твою волю. Если мы просим, ждем и полагаемся на Него, Он даст нам силу, необходимую для того, чтобы вести жизнь угодную Ему».

Итак, 18 стих. Читаю. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Эта добродетельная, замечательная женщина понимает, что ее дело благо. Она видит, что труд ее рук, то, во что она вложила свое время и усилия, принес добрые плоды ее труда. Она ценит качество. Для нее важно, чтобы ее работа была хорошо выполнена, чтобы на каждом этапе жизни, будь то в роли жены, матери, женщины или домохозяйки, она не делала ничего небрежно или не обдумав. Для этой женщины важно качество, и она может с достоинством оглянуться назад и признать, что ее работа удалась. А теперь о втором полустишье. «И светильник ее не гаснет и ночью». Некоторые из вас – ночные люди, и свет ваш не угасает ночью. Некоторые из вас уже в 9 вечера гасят свой свет, но я думаю, что главное здесь не в том, когда она ложится спать. Главное здесь, как и в предыдущем стихе, где мы видели, что она вставала до рассвета, в том, что она трудолюбивая женщина, которая в любое время делает все необходимое, чтобы позаботиться о потребностях своей семьи. Она встает рано, когда это необходимо. Она долго не ложится спать, когда это необходимо. И в те часы, когда она не спит, она занята делом. Здесь не изображена женщина, проводящая вечера перед телевизором, или женщина, которая спит до 11 часов утра, когда нужно выполнить работу для своей семьи. Я не говорю вам, когда вам вставать. Я также не говорю вам, когда вам ложиться спать, потому что Библия нам этого не говорит. Но она говорит нам, что мы, женщины, должны быть трудолюбивы и использовать часы и мгновения, которые дарует нам Господь, так, как Ему угодно. Значит ли это, что я никогда не должна веселиться со своими детьми? Нет, конечно же. Когда приходит время для этого, то это свято, это добродетельно, это достойно подражания. Но это также означает, что мы не должны растрачивать драгоценные мгновения, часы и дни, которые дарит нам Бог, а должны использовать их осознанно и целенаправленно во славу Божью. Сейчас мы услышим несколько трогательную историю об одной матери от ее дочери, которая с умом использовала свое время. Она пишет: «Здравствуйте, мне 17 лет. Мои родители скоро отметят 40-летие свадьбы. За это время они воспитали 7 детей, стали дедушкой и бабушкой, 15 внуков и занимаются евангелизацией. Хотя я очень близка с обоими родителями, с мамой меня связывает совершенно особая связь. Дело в том, что ей было 39, когда я родилась в 1984 году. Будучи зрелой матерью, она уже имела большой опыт и знала, чего лучше избегать в роли матери. Благодаря этому я, как младшая из 7 братьев и сестер, могла позволить себе многое, чего другим не дозволялось. Думаю, им это не нравилось, но для меня так было лучше. Как я уже говорила, мои родители – евангелисты. И от нас, детей евангелистов, ожидалось, что мы будем вести себя немного лучше, чем другие. В детстве я это ненавидела, потому что в церкви мне не разрешали рисовать и, главное, жевать жвачку, есть конфеты или сидеть вместе с друзьями. Мне приходилось сидеть на церковной скамье и вести себя прилично. Даже несмотря на постоянную рутину, каждое утро вставать в школу, вечером возвращаться домой, готовиться к богослужению, идти на призывное богослужение, которое длится 45 минут, видеть, как они работают во время служения у алтаря, поздно возвращаться домой, сразу ложиться спать и на следующее же утро снова вставать в школу, только чтобы начать весь процесс заново. Я ни за что не променяла бы это на что-либо другое. Ведь в то время мне выпала не только честь служить Господу вместе с родителями, но и было много моментов во время богослужений, когда моя мама, у нее очень тяжелый артрит, когда ее руки очень уставали от долгой игры на фортепиано во время позднего богослужения, просила одну из моих сестер или меня подойти вперед и сыграть на фортепиано
Или мой отец просил кого-то из нас сыграть на гитаре или спеть. И знаете, без этого я, возможно, никогда бы не научилась играть на фортепиано. Именно там я этому научилась. В церкви я научилась играть на гитаре. Петь я научилась тоже в то время в церкви. В то время моя мама с ее мягким характером поддерживала отца, как скала в бурю, ни разу не жалуясь, ни одного негативного слова. Какой замечательный пример для подражания был у меня в детстве, и я этого никогда не замечала. Я считала это само собой разумеющимся. Я помню те многочисленные утра, и даже сегодня я часто просыпаюсь и слышу, как кто-то в гостиной плачет. Я тогда заходила туда и находила маму, стоящую на коленях и молящуюся, с раскрытой Библией, а рядом с ней, как правило, лежал носовой платок моей бабушки. У меня тогда по спине бежал ледяной холодок, и я начинала плакать. Она никогда не знала, что я стояла там и слушала. И, думаю, до сих пор не догадывается, как утешительно было видеть ее там и слышать, как она обращалась к своему Богу, славила Господа, прославляла Его возвышенное имя. Какое чудесное и трогательное зрелище! Я навсегда сохраню его в своем сердце. Еще в детстве я научилась уделять время молитве. Только я и Бог. Я от всего сердца благодарна это своей маме, молящейся, благочестивой маме, которая показала мне, что во всех своих нуждах я могу полагаться на Иисуса. Я не беспокоюсь, потому что знаю, есть Тот, кто больше меня и присматривает за мной. Если Он способен любить и защищать даже маленького воробья, то я знаю, что Он также наблюдает за мной и заботится обо мне. Я люблю тебя, мама. Огромное, огромное спасибо. Дорогие сестры, сможете ли вы в конце своей жизни оглянуться назад и сказать: «Я действительно мудро использовала свое время. Я вложила силы в свой дом. Решения, которые вы принимаете сегодня, влияют на ваш ответ на этот вопрос». Большинство из нас мчится от одного обязательства к другому, поэтому трудно остановиться и подумать о том, разумно ли мы используем свое время. Итак, мы подошли к 19 стиху, и мы уже обсуждали его, когда говорили о женщине, которая трудится своими руками. Я прочитаю его еще раз, так как он хорошо вписывается в текущий отрывок. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Некоторые из нас, не потрудившись поискать информацию, даже не знали бы, что такое прялка и веретено, потому что сегодня мы больше не пользуемся этими предметами. Мы видели, что эта женщина осваивает все необходимые навыки, чтобы лучше удовлетворять потребности своей семьи, не только для личного обогащения, но прежде всего для того, чтобы служить своей семье. Чего бы ни нуждалась ваша семья на данном этапе жизни, просите Бога о помощи, чтобы вы могли развить навыки, которые помогут вам в этом.

Теперь перейдем к 20 стиху, прекрасному стиху, который, как и другие стихи в этой главе, раскрывает нам сердце нашего Господа Иисуса. Мы уже упоминали, что здесь перед нами предстает образ Христа, и нигде это не проявляется так явно, как в 20 стихе 31 главы притчи. Там записано так: «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». То есть она протягивает руки бедным. То есть она протягивает руку бедным, говорит Священное Писание. Да, она протягивает руки нуждающимся. Перед нами женщина, и это мы видим во всем этом отрывке, которая не берет, а дает. Она правильно расставила приоритеты. Это стих 20. Это не начало отрывка. Сначала она своими руками заботилась о нуждах своей семьи. Я знаю, это значит так, будто я повторяюсь. Но этот отрывок снова и снова подчеркивает эту истину. Она женщина, которая расставляет приоритеты. Она не заботится сначала о нуждах других, пока не позаботилась о своей собственной семье. Но как только она удовлетворила нужды своей семьи, она в надлежащее время, когда Бог дарует ей возможности, выходит за пределы круга своей семьи, протягивает руки и помогает другим. Видно, что она протягивает руки к бедным и нуждающимся. Протягивая руки к бедным и помогая нуждающимся, эта женщина совершает добрые дела. Она творит добро для тех, кто нуждается в помощи и милости. Я хочу напомнить всем нам, что согласно Новому Завету и всему Слову Божьему, мы не спасаемся своими добрыми делами. Наши добрые дела не могут заслужить нам спасение. Мы никогда не сможем сделать достаточно добра, чтобы искупить наши грехи перед святым Богом. Независимо от того, насколько вы добры, скольким людям вы помогаете, сколько волонтерской работы вы выполняете, все это никогда не обеспечит вам место на небесах. Никогда нельзя заслужить благосклонность Бога, какими бы добрыми вы ни были, и по всему миру, в различных религиях, в том числе и среди тех, кто называется себя христианами, есть люди, которые верят, что попадут на небеса, потому что прожили жизнь, полную добрых дел. Какими бы заботливыми вы не были по отношению к нуждающимся, если у вас нет личных отношений со Христом, и вы не уповаете на то, что Он совершил на кресте для вашего спасения, не возлагаете вашу единственную веру и надежду на спасение Иисуса Христа, то вы можете всю жизнь совершать добрые дела и все равно провести вечность в аду. Вы скажете, это жесткие слова. Но Священное Писание говорит об этом в 7 главе Евангелия от Матфея, о тех, кто в конце своей жизни скажет, говорю своими словами, «Боже, впусти меня в рай! Я совершила столько добрых дел!» И там написано, Бог скажет некоторым из них, «Я никогда не знал вас! Отойдите от меня, делающие беззаконие!» Понимаете, если у нас нет личных отношений с Иисусом Христом, то все наши добрые дела на самом деле являются мерзостью перед Богом. Они по сути своей являются злом, если исходят из сердца или рук, которые не были искуплены и оправданы спасительной кровью Иисуса Христа. Возможно, меня слушают сейчас некоторые женщины, которые уже сделали много доброго. Вы прожили жизнь, полную добрых дел. Но, возможно, во время этой беседы Бог обратился к вашему сердцу. И вы осознали, что никогда не были рождены свыше. Вы никогда не были оправданы верой в Иисуса Христа, признав, что именно Его дела, а не ваши, делают вас праведными. Если это так, то сделайте это сегодня. Обратитесь к Господу и выразите свое желание довериться Ему и Его спасательной силе. Признайте Господу ваше согрешение, несмотря на все ваши добрые дела.
Скажите ему, что в глубине души ваше сердце обращено против его. Скажите, я грешница и отдаленная от тебя. Скажите ему благодарность, что он послал Иисуса Христа на эту землю. И скажите, я признаю, что ты единственный, кто когда-либо вел безгрешную жизнь, что ты святой. Благодаря твоей безгрешной жизни и твоей смерти на кресте за грешников я поняла, что ты проложишь для меня путь к спасению и примирению с тобой. Скажите ему, я с верой теперь перестаю полагаться на свои собственные добрые дела и вместо этого уповаю на праведность твою, Господи. Попросите его войти в вашу жизнь, чтобы он искупил вас от ваших грехов и даровал вам благодать совершать те добрые дела, для которых он искупил вас, а не те, благодаря которым вы думаете, что вы искупите свою вину перед Богом. Так вы примиритесь с Богом не благодаря каким-то добрым делам, которые вы совершали, а благодаря его праведности. И после такой молитвы, которая исходила из глубины вашего сердца, и когда Бог взирает на вас, он видит вас облеченной в праведность Христа, и вы будете свободны и сможете совершать добрые дела, для которых Бог вас спас. Поблагодарите после этого Господа за его великое спасение. И пусть мы, испытавшие это спасение, проявим также ему нашу благодарность нашими добрыми делами. Во имя Иисуса и для прославления его святого имени.

Один из моих самых любимых персонажей в Новом Завете – это женщина, которой посвящен всего один абзац. Мы немного знаем о ней, но то, что мы знаем, я нахожу вдохновляющим, и это действительно ставит мою жизнь как верующей женщины на испытание. Ее зовут Тавифа, а также Дорка. Она жила в Иопии. Вы можете найти это место в своей Библии в Деяниях, книге Деяний святых апостолов, 9 глава, начиная с 36 стиха. Там сказано, что она была ученицей. Она была последовательницей Христа. И вот как описывается эта женщина. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Это почти все, что мы о ней знаем. Мы не знаем, была ли она замужем или не замужем, была ли она вдовой. Мы этого не знаем, но мы знаем, что она любила Христа и выражала свою любовь к Нему тем, что всегда творила добро и помогала бедным. Именно этим она и славилась. В 37 стихе говорится: «Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице». Лида, это город, находилась недалеко от Иопии. Когда ученики услышали, что апостол Петр был в Лиде, они послали к нему двух мужчин и настоятельно просили его: «Приди же немедленно». Конечно, они не звали Петра каждый раз, когда кто-то умирал, но когда умерла эта женщина, ее очень не хватало. К нему даже послали мужчин. Ученики услышали, что Петр был там. Они послали к нему двух мужчин, которые настойчиво просили: «Пожалуйста, приди немедленно». Похоже, что смерть этой женщины затронула каждого. Какой призыв! Она не была апостолом, проповедницей или пастором. Бог призвал мужчин к этим задачам в теле Христовом. Она не была хозяйкой дома. Мы не знаем о ней почти ничего, кроме того, что она была женщиной, которая всегда творила добро и заботилась о нуждающихся. Ее смерть была болезненной утратой. Многие люди были потрясены. Как люди воспримут вашу смерть? Возникнет ли ощущение, что это болезненная утрата? Потому что вы всегда творили добро и помогали другим, потому что были такой сострадательной и милосердной, и по вам будут скучать. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И вот такое описание. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Очевидно, забота о вдовах входила в обязанности Тавифы. Мы не знаем, было ли это единственным ее занятием, которое было ей важно. Она заботилась о бедных, она творила добро. Там были вдовы, стоявшие вокруг Петра. Они плакали, показывали ему одежды и другие вещи, которые шила Дорка, то есть Тавифа, когда еще была с ними. Они были тронуты. Очевидно, она не просто совершала эти акты милосердия. У нее, должно быть, было сострадательное сердце, ведь они, судя по всему, чувствовали с ней духовную связь. Им будет не хватать не только одежды, им будет не хватать самой женщины, стоящей за этой добротой, за этой одеждой. Таким образом, мы видим, что в основе этих актов милосердия стояли отношения. Это было сердце, это было сострадание, это была нежность. И я не думаю, что неправильно интерпретирую текст, если скажу, что именно так и было. Далее говорится: Петр выслал всех из комнаты. Затем он преклонил колени и помолился. Он обратился к умершей женщине и сказал: «Тавифа, встань». Она открыла глаза. И это правда, потому что так написано в Библии. Увидев Петра, она села. Он взял ее за руку и помог ей встать на ноги. Затем он позвал верующих и вдов и представил им ее живую. Об этом стало известно по всей Иопии, и многие люди уверовали в Господа. Своей жизнью, своей смертью и своим
воскресением Бог использовал эту женщину как инструмент, чтобы привести многих к вере во Христа. Ведя жизнь полную сострадания, щедрости и милосердия по отношению к нуждающимся, мы придаем Евангелию достоверность. Одно дело, когда проповедники, авторы и радиоведущие говорят об Евангелии, совсем другое дело, когда в общине есть женщина, которая живет по Евангелию, делая его видимым, осязаемым и достоверным через дела милосердия и сострадания, сопровождаемые милосердным и сострадательным сердцем. Как мы читали и изучали в 31 главе книги притчей, там речь идет об этой добродетельной образцовой женщине, и в 20 стихе мы читаем: «Она протягивает руку к бедному и протягивает руки нуждающимся». Это женщина, которая проявляет милосердие и сострадание. В первом послании к Тимофею, глава 5, стихи 9 и 10 сказано, что пожилая вдова, которая хочет, чтобы о ней заботилась община, а забота о ней лежит на общине, если она хочет активно участвовать в жизни общины, что, на мой взгляд, и является конкретным контекстом первого послания к Тимофею 5, если она хочет принадлежать к числу благочестивых вдов, должна выполнить определенные условия еще до того, как овдовеет. Она должна была быть верной своему мужу и славиться своими добрыми делами. Если женщина хочет считаться благочестивой пожилой женщиной, то она должна славиться своими добрыми делами. Некоторые из этих добрых дел описаны в Библии. Воспитание детей, оказание гостеприимства, омовение ног святым, помощь нуждающимся и посвящение себя всем добрым делам. Это типично женские качества, которые придают Евангелию достоверность. Когда мы украшаем себя добрыми делами, мы украшаем Евангелие своими добрыми делами. Здесь мы видим женщину, которая является символом щедрости и дарения. Она дарит деньги, еду, одежду и другие вещи. Затем мы видим, как она протягивает руки не только для того, чтобы дарить другим вещи, но и для того, чтобы посвятить себя и свое время делам, требующим участия обеих рук, таким как уход за больными, смотреть за младенцем, матери-одиночки, у которой руки заняты по горло, забота о детях и пожилых людях, служение Богу. В этом заключается добродетельность. В этом заключается быть образцовой женщиной, быть каналом сострадания к страдающим и угнетенным. Это сердце мы видим во всем Священном Писании. В книге Второзакония, 15 главе сказано: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Когда мы даем, мы раскрываем Божье сердце. И, возможно, мы – единственное представление о Боге, которое когда-либо получают наши соседи, друзья и окружающие нас люди. 71-й Псалом говорит нам, что Бог спасет сынов убогого и смирит притеснителя. «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет». Видите ли, у Бога есть сердце, сострадающее бедным и нуждающимся. И если у меня есть Божье сердце, то и у меня будет сердце, сострадающее бедным и нуждающимся. Ранее в этой серии я цитировала из замечательной книги, которую недавно открыла для себя и которая впервые была написана Миллером в 1882 году. Он говорит: «Женщина, чье сердце не тронуто болезнью скорби и чьи руки не протягиваются на помощь там, где это в ее силах, такой женщине не хватает одного из элементов, составляющих слово «женственность». Он продолжает: «Некоторые семьи не благословляют никого за пределами своего ближайшего круга. Другие же непрестанно излучают доброту и благоухание. Идеальный христианский дом –
Это благословение, охватывающее широкий круг людей. Его двери всегда открыты и приветствуют каждого, кто ищет убежища от бури, сочувствия в горе или помощи в беде. Затем он обращается к женщинам, и эти слова вполне могли бы быть написаны сегодня. Ведь я вполне могу представить, как женщина говорит: «Я не могу сделать ни одной вещи больше из этого списка добродетельных женщин». Еще в 1882 году этот человек ответил именно на такой призыв о помощи. Он сказал: «Некоторые жены, которые и так уже измотаны и чьи руки заняты многочисленными заботами и обязанностями домашней жизни, могут возразить, что у них больше нет сил проявлять сострадание и оказывать помощь другим. Но, — продолжает он, — действительно удивительно, насколько легкими кажутся эти дополнительные бремена, когда их берут на себя с любовью». Да дал бы Бог нам сердца полные любви, сердца, которые будут сострадательными, нежными, чуткими и внимательными к нуждам наших ближних. И да дал бы Господь нам распознавать, когда Он ведет нас к служению ближнему, и не чувствовать себя обязанными делать все необходимое и удовлетворять каждую потребность каждого человека. Скорее, мы должны искать Его и понимать, когда Он вкладывает в наши сердца осознание того, что пришло время помочь другим. Да благословит вас в этом Господь!

Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Осознание того, через какие тяжелые времена прошли предыдущие поколения, заставляет задуматься. Вспомним только о той стойкости, которую проявили женщины во время Великой депрессии и Второй мировой войны. Даже если нашему поколению, возможно, предстоят времена страданий, это не повод для паники. В нашей следующей передаче мы узнаем об этом больше, когда Нэнси расскажет, как мудрая женщина готовится к будущему. Не пропустите! Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: В процессе нашего изучения книг Нового Завета и в то время, когда мы рассматриваем то, как Иисус проявляется во всех этих книгах, мы подошли к книге, к посланию второму посланию Петра. Второе послание Петра и тема, которая мне досталась сегодня, это Иисус, утренняя звезда во втором послании Петра. Но честно сказать, когда я читал и перечитывал второе послание Петра, я понял то, что основной смысл этого послания – это личное освящение. Это то, о чем мы сегодня слышали уже и в первой проповеди, и немножко касались второй проповеди. И честно сказать, меня больше тянет к тому, чтобы как раз об этой теме поговорить. А Иисус, утренняя звезда, это единственное, что я хотел бы отметить здесь. Это встречается всего лишь один раз в этом послании. Первая глава, 19 стих. «И при том мы видим вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это вот эта утренняя звезда. Мы живем с вами, в принципе, в темноте. А темнота – это образное такое выражение нашего сейчас времени, в том, в котором мы с вами живем. И утренняя звезда, как вы знаете, это последняя звезда ночью. Это последняя звезда, самая яркая звезда, которая видна на небе перед тем, как начинает восходить солнце. Утренняя звезда, в принципе, символизирует второе пришествие Иисуса. И это все, что я хотел бы отметить об утренней звезде. Все остальное я оставлю для вашего личного изучения, рассмотрения, как можно вместить вот эту тему «Иисус, утренняя звезда» во все послание. Но меня больше влечет к тому, чтобы поговорить с вами о личном освящении. И тема, которую я назвал вот эту проповедь, это «Иисус – единственная помощь в нашем личном освящении». Иисус – это единственная помощь. Мы не можем это делать сами. Мы не можем сами себя осветить. Нам нужен Иисус в каждом шаге нашей жизни. Что такое личное освящение и когда оно начинается? Процесс личного освящения – это процесс, который начинается с момента нашего покаяния. Мы покаялись, мы приняли Иисуса в наше сердце, и с этого момента начинается процесс нашего личного освящения, и он идет на протяжении всей нашей жизни. И это нелегкий процесс. Все из вас, кто были хотя бы чуть-чуть уже верующими, понимают то, что это очень тяжелый процесс. Это на самом деле это узкий путь, по которому мы идем по нашей жизни. Это тот узкий путь, о котором говорил Иисус. Мы становимся на этот узкий путь, мы идем. Нам попадаются камни, мы спотыкаемся, мы падаем, мы опять встаем. Мы одерживаем победу в каких-то моментах. В каких-то моментах мы падаем. Иногда наше падение настолько велико, что вся церковь иногда узнает об этом. И мы общими молитвами, общими усилиями берем этого человека и на руках молитвы несем его. И пытаемся восстановить этого человека. Или, по крайней мере, мы должны это делать. Но иногда падения наши, спотыкания такие, что никто об этом не знает. Никто не знает об этом, кроме нас самих и кроме Бога. Но спотыкания есть. И падения есть. Если сказать, что их нет в нашей жизни, то мы будем просто обманывать сами себя. Они есть. Это тяжелый, узкий путь. Библия много чего говорит о нашем процессе личного освящения, но если мы останавливаемся на книге, на послании 2 Петра, то Петр дает нам очень практический момент того, что нам нужно делать, как нам нужно жить святой жизнью, как нам возрастать духовно. И он начинает говорить это с самого начала своего послания, и во всем послании он ссылается на эти принципы. Давайте посмотрим. Первая глава, второе послание Петра, начиная с первого стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, То есть обращение сразу же идет, обращение к верующим. Всем тем, кто приняли равно драгоценную веру. Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Вот эти два стиха, третий и четвертый, это очень сложное предложение. И иногда вот в этих сложных предложениях, что когда Павел пишет, когда Петр пишет, у нас тенденция перескочить эти сложные вещи и дочитать до того места, когда нам более ясно и понятно. Но вот если внимательно посмотреть в третий и четвертый стих, Петр описывает нам два момента, две вещи. Можно даже сказать, это два основания, которые нам с вами дарованы в момент нашего покаяния. Когда мы становимся верующими людьми, две вещи, которые нам дарованы и на которых должна строиться вся наша жизнь, вся наша духовная жизнь. Что нам даровано? В третьем стихе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Через что? Через познание, призвавшего нас славою и благостью. Через познание призвавшего, через познание Иисуса, через познание Спасителя нашего, через познание того, что Он сделал для нас с вами, то, что Он является нашей жертвой, то, что Он освободил нас от тяжести греха, то, что Он простил все это нам, то, что Он восстановил наши взаимоотношения с Богом, то, что вот это все, это является божественная сила, и это нам даровано. Восстановление, прощение, освящение. И это нам даровано, вот эта божественная сила и все потребное для жизни и благочестия, для жизни и личного освящения у нас есть в познавании нашего Спасителя Иисуса Христа. Второй момент. Четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные

сказал нам это, то, что и мы в свое время, когда мы придем, когда закончится наша жизнь, или когда придет Иисус, что-либо придет первым, то мы воскреснем точно так же. Это великое и драгоценное обещание, которое Он нам даровал. И все то, что Бог обещал нам, когда мы будем вместе с Богом там на небе. Все вот это будущее, это еще одно основание, на котором строится наше личное освящение. То есть два основания. Это то, что уже нам даровано. Первое – это спасение. Это жертва Иисуса. Второе – это обещание Иисуса. И когда мы держимся этих двух оснований очень крепко, когда мы стремимся к этому, и когда мы не отпускаем их, то тогда мы можем расти духовно. Смотрите, как продолжается 5 стих. «То вы», сама связь вот эта, «то вы» говорит о том, что мысль продолжается. На основании этих двух оснований мы продолжаем дальше. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Прилагая ко всему все старание, покажите в вере вашей. Прилагая все старание. Но это старание не может выйти из ниоткуда. Мы не можем просто так взять его из воздуха и начать стараться, чтобы проявлять свою веру. Наша вера основана на двух основаниях. Первое основание – это Иисус Христос. Это то, что Он сделал для нас. То, что Он, как Он освободил нас от наших грехов. И какое прощение Он нам даровал. Это первое основание. За него нужно жестко держаться. И второе основание – это те обещания, которые Он нам обещал. То есть, другими словами, давайте попытаемся представить наш духовный путь. Если взять, допустим, вот эту прямую линию, да, это кафедра, это наш духовный путь. Вот здесь начинается наша духовная жизнь. Мы покаялись, мы приняли Иисуса как Спасителя. Наша жизнь поменялась. Мы в момент покаяния, вспомните ваше покаяние, в момент покаяния у нас вот этот духовный порыв. Мы летаем в облаках. Мы читаем Библию целый день на протяжении долгого-долгого времени. Мы молимся, у нас горячие молитвы, у нас льется это от нас. И мы совершенно оторваны от этого мира, и ничего не может нас коснуться. Момент нашего покаяния. Потом проходит какое-то время, все это утихает. И это естественно, потому что мы крутимся в этом мире, мы живем в этом мире. Иисус не забирает нас из этого мира. И специально Он не забирает для того, чтобы мы светили этому миру. И потом в конце проходит наш весь жизненный путь, заканчивается наша жизнь, и вот тогда мы подходим к нашим обещаниям, к тем обещаниям, которые даровал нам Иисус. 9 стих. «Но в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». В ком нет этого проявления веры, тот слеп. Сатана, он такой хитрый, такой лжец, что вот на протяжении нашего пути мы можем дойти до серединки, и он может нас совершенно ослепить, и мы даже не сможем понять, как это произошло. Мы можем находиться вот здесь, вот посерединке нашего пути, и понять то, что мы не так часто задумываемся о жертве Иисуса Христа. То, что мы не так часто задумываемся о тех обещаниях, которым Он нас ведет. И мы находимся здесь, и мы понимаем то, что мы застряли, мы упали, мы споткнулись. Сатана может это сделать либо через грех, либо через искушение, либо другими силами, но он может отвлечь нас от этих двух оснований. Это теория, это теоретическое основание к практическому применению. Как мы можем увидеть это в реальной нашей жизни? И как жить жизнью освящения, основываясь на этих двух основаниях? Мы можем много примеров приводить примеры разных грехов или разных искушений, или борьбы, которые у нас с вами есть в нашей жизни. И я уверен, что у каждого из нас своя история, у каждого из нас своя борьба.
Если мы начнем спрашивать, то у всех будут разные истории.

0: Но я хочу прийти, использовать пример, который записан вот в этом послании. Пример Петра. Петр во второй главе всю главу посвящает лжеучениям. И описывает лжеучителей. И это описание, если даже просто на некоторые моменты посмотреть, с первого стиха второй главы. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа». Потом перескакиваем третий стих. «Будут уловлять вас льстивыми словами». Потом 10 стих. «Идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших». 12 стих. «Злословят то, чего не понимают». 13 стих. «Они прилагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души» и так далее. Это целая вся глава описывает лжеучителей. Петр описывает лжеучителей, которых легко распознать. Если мы видим все вот эти плоды в жизни этих лжеучителей, мы понимаем то, что это лжеучитель. Его не надо слушать, его не надо следовать этим вещам. Но, понимаете, сатана настолько хитростный, что он может преподнести это лжеучение в таком свете, что мы можем совершенно не распознать его. И потом, когда мы распознаем его, мы уже настолько тяжело уже погрязли в этом лжеучении, что нам нужно выбираться из этого. Например, вам всем известно лжеучение, которое называется «Евангелие благополучия». «Евангелие благополучия» — это учение, то, что у нас должно быть здоровье, у нас должно быть много денег, у нас должно быть благословение, у нас должно быть благополучие. Если у вас этого всего нет, то значит, у вас неправильные взаимоотношения с Богом. И вам нужно больше просить, больше молиться, больше в церковь давать. Чем больше вы даете, тем больше Бог вам будет давать. Вы знакомы, да, с этим лжеучением? И оно очень распространено в этом мире. Но дело в том, что когда мы услышим это лжеучение, когда мы услышим этого проповедника, мы сразу же понимаем, то, что это не отображает учение Священного Писания. Мы с вами уже научены распознавать этих лжеучителей. Мы можем показать на него пальцем и сказать, что вот это лжеучитель. Давайте уберем его из нашей среды и больше никогда его не будем слушать. Но смотрите, какой интересный момент. То, что это лжеучение, Евангелие благополучия, оно в принципе отображает всю нашу культуру, в которой мы сейчас с вами живем. Западная культура. Это культура благополучия. Проповедуется здоровье, проповедуется благополучие, проповедуется успех, проповедуется много денег. Все вот это, все то же самое, что мы слышим у этих лжеучителей, которые проповедуют Евангелие благополучия, все у нас есть вокруг нас, и мы живем в этом мире, мы живем в этой культуре. Как нам к этому относиться? Это не то, что мы теперь можем показать пальцем на этого человека, который несет это лжеучение, и сказать: «Уйди с моей дороги, я не хочу тебя слушать». Мы живем, куда мы ни повернемся, везде это проповедь вот этого благополучия. Мы работаем на работе, мы видим, как люди стремятся к тому, чтобы достичь повышения, заработать больше денег. Мы едем по дороге, мы видим все эти рекламы, которые сверкают налево и направо. Мы смотрим телевизор, и все вот это проявляется. Все это показывает то, насколько к чему стремится эта западная культура. Успех, благополучие, здоровье. Мы проезжаем мимо дома нашего соседа, а у этого соседа намного лучший дом, чем мой дом, и нам сразу же хочется этого. Проезжаем мимо хорошие машины, там Теслы или какие там современные сейчас вот эти дорогие машины, и нам хочется этого. Мы живем в этой культуре, и это все громадным потоком льется на нас, и мы не знаем, как от этого оторваться. Мы живем здесь, и постепенно, если мы не придерживаемся двух оснований, о которых говорит Петр, это может нас одолеть. И мы можем быть побеждены этим лжеучением. И мы сами того не осознавая, мы можем громко говорить: то, что мы не следуем лжеучению Евангелию благополучия, но в жизни, в практическом нашей жизни, мы можем жить так же, как проповедуется теми лжеучителями. У нас стремления могут быть те же самые, которые проповедуют те лжеучителя. Вот возвращаясь к нашей линии освящения. Вот это наша жизнь, процесс освящения. Вот мы находимся вот приблизительно в этом месте, и мы осознаем наше положение. Мы осознаем то, что, ну, если использовать этот же самый пример, что мы утопаем в этом лжеучении, и мы понимаем, что оно на самом деле нас одолевает. Что нам делать? Как нам выбраться из этого? Апостол Петр дает нам вот этот пример, это основание, то, что вернуться нам нужно к тем двум вещам, которые должны являться нашим основанием, за которые мы должны крепко держаться в нашей жизни. И, в принципе, у нас три пути. Когда мы находим себя вот в этой ситуации, мы можем ничего не делать. Это один из путей, правильно? Мы можем просто остаться в этом положении. И можем смириться с этим и жить так, и продолжать так жить, и ничего не делать в нашей жизни. Но мы понимаем, какие могут быть последствия. То, что это трагедия. Это на самом деле, это может быть такая трагедия, с которой можно потом больше даже не вернуться. Мы понимаем, что что-то надо делать. Второй способ. Это то, что мы можем своими силами попытаться исправить ситуацию. Мы можем, ну скажем, может быть, в этом примере, в примере нашей культуры это не так сильно работает, но, допустим, другой пример. Если выскакивает картинка какая-то на работе, на экране нашего компьютера, и картинка, которая на самом деле может очень сильно повлиять на нас, особенно на мужчин, да, на наше духовное состояние, и на наш брак, на наши взаимоотношения с нашими женами. То есть выскакивает вот эта картинка. Что делать? Мы можем выключить экран. Мы можем ради нашей жены выключить этот экран, не смотреть на нее. Если, допустим, если в церкви постоянно проповедуется об этом, если на малых группах постоянно говорится об этом, ну ради этих людей я могу это не сделать, могу выключить, просто чтобы меня оставили в покое. Своими силами, либо на уровне каких-то, может быть, наших моральных вот этих устоев, может быть, на уровне нашей христианской культуры, мы можем сделать вот это решение, но мы понимаем то, что последствия каковы. Последствия вот такие. То, что мы живем среди неверующих людей. Когда неверующие люди посмотрят на это, то как они могут, как они увидят это? И потом они увидят, как мы решаем наши проблемы жизненные. Не обязательно это этот пример. Любые наши жизненные проблемы. И они увидят то, что мы пытаемся решить наши проблемы без Бога. И потом мы приходим к ним, и мы говорим, ну приди к Богу, обратись к Иисусу, Он может помочь тебе. Но когда они смотрят на нашу жизнь и не видят то, что вся наша жизнь, она построена на Боге, когда они не видят то, что мы зависим от Бога, то, что Бог помогает нам в нашей жизни, то, что Он нас освящает, то, что мы держимся за Бога. Если они видят то, что их жизнь никак не отличается от нашей жизни, то они скажут, зачем нам ваш Бог? Зачем нам идти к тому, что совершенно не изменяет нашу жизнь? И второй момент, если мы пойдем вот этим вторым путем, если мы своими силами будем исправлять себя, своими силами будем пытаться освещать себя, то у нас нет внутреннего изменения. Мы только снаружи задавляем то, что вот эти проявления. Но внутри у нас нет освобождения. Внутри у нас нет возрождения. У нас нет вот этой трансформации внутренней, которая влияет на всю нашу жизнь. И именно вот эта трансформация, это то, что говорит как раз людям, неверующим людям. Когда они видят вот это внутреннее изменение, только тогда они говорят, начинают задавать вопросы, а что это происходит с вами? Почему у вас в жизни так? Поэтому третий путь – это тот путь, которому учит нас апостол Петр. Это возвращаться, вернуться к этим основаниям. И в первую очередь вернуться к Евангелию. Евангелие – это как раз то же самое, что привело нас к Богу в самом начале. Это наше покаяние, это то, почему мы покаялись. Мы осознали то, что мы грешники, и мы нуждаемся в этом покаянии. На этом пути точно такой же способ выхода из положения. Нам нужно вернуться к Иисусу. Нам нужно понять то, что без Иисуса, Иисус без тебя, я не могу ничего сделать. Точно так же, как ты вот здесь спас меня, точно так же, как ты здесь меня обновил, точно так же, как ты здесь сделал так, что я парил над этим миром, что у меня были горячие молитвы, то, что я читал Слово Твое, то, что это все лилось из меня. Сделай то же самое вот на этом пути. Помоги мне уже не быть слепцом. Вот эта слепота, о которой говорится в 9 стихе, то, что тот ослеп. Когда мы прибегаем к этим двум основаниям, когда мы возвращаемся к Иисусу и вспоминаем о том, что Он нам обещал, то тогда слепота уходит. Тогда мы начинаем видеть дальше нашей ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот это послание, второе послание Петра. Это то, к чему нас апостол Петр призывает на протяжении всего этого послания. И третья глава, после того, как он говорит о лжеучителях, он говорит о том, что если мы продолжаем обращать внимание на этот мир, то мы должны помнить то, что все равно все это сгорит, все равно все это исчезнет на этом мире, и нам нужно держаться как раз вот этого второго основания. Нам нужно стремиться к тем обещаниям, которые Иисус дал нам, которые ждут нас в конце нашего жизненного пути. Поэтому давайте помнить, братья и сестры, то, что Иисус – это единственная сила в процессе нашего личного освящения, в процессе нашего духовного роста. И сейчас мы будем с вами молиться. Если нужно вам обращение к Иисусу, обновление, вернуться к Нему и попросить Его, сказать: «Иисус, я хочу быть там же, где я был вот в начале, когда я только что покаялся. Я сейчас не испытываю вот этого обновления. Я опять живу в этом мире, и этот поток, что бы это ни было, сатана пытается меня ослепить, он сковывает меня опять. Нужно вернуться к Иисусу». Давайте молиться об этом. Давайте просить Господа, чтобы Он был ярким в нашей жизни, чтобы Его сила была на самом деле вот этой божественной силой, которая дает нам все, что нам нужно для благочестия и для жизни. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом. В нашем изучении великой вести пророка Иезекииля мы продолжаем рассматривать руководимое путешествие, которое пророк совершил через город Иерусалим. Из конспекта ясно видно, что это был город будущего, ибо Иезекииль жил во время, когда Иерусалим был подвержден осаде. Он был побежден и покорен языческими царями, точно как Господь предсказал через пророков. Иезекииль перемещен в будущее, и ему показан город будущего, восстановленный город. Его проводник показывает ему детали, включая аккуратные размеры города, святилища и ворот города. Он дает детальное подразделение земли, части для каждого колена, все разделенное соответственно Божьего плана. Теперь в 47 главе мы приходим назад, исследуя Писание, к дверям или входу храма Дома Божия. И вот пророк видит из-под порога храма течет вода на восток. Действительно странно. Тогда муж с измерительным шнуром пошел по потоку воды и отмерил 1000 локтей и обнаружил, что воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 локтей и повел пророка по воде, и воды было по колено. Тогда он еще отмерил 1000 локтей, приблизительно 444 метра, и нашел, что воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 локтей, и уже тут был такой поток, что надлежало плыть, и такой быстрый, что нельзя было переходить этот поток. Муж с измерительным шнурком спросил Иезекииля: «Видел ты это?» Странный вопрос, потому что пророк боролся, чтобы выбраться из этого бурливого потока. Проводник повел пророка обратно к берегу этого потока. Когда они пошли назад по течению потока, они нашли, что часть его текла по направлению Мертвого моря и часть текла по направлению Средиземного моря. Мертвое море в настоящее время – являемся самым низким местом на поверхности земли, и содержание соли его так велико, что в нем не могут существовать ни растения и ни рыбы. Но в это будущее время потекут исцелительные воды из Иерусалима. Является ли это буквальный поток или символическое видение? Сегодня это может показаться странным, потому что из-под Иерусалима не течет никакой реки. Большинство больших городов было построено на берегах рек, но в настоящее время Иерусалим не имеет реки. В пророчестве Захарии мы имеем ясное описание событий, относящихся к личному пришествию Мессии на землю. В нем говорится, что соберутся все народы на войну против Иерусалима. Захария 14 глава с 1 по 3 стих. В 4 стихе нам сказано: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною». Это землетрясение описано, и люди будут убегать через созданную таким образом долину. Не все библейские учителя соглашается с толкованием этого места Писания. Но я лично верю, что это будет великое потрясающее землетрясение. Землетрясение, которое изменит вид этой земли. Будет создана великая равнина, и река будет течь из-под месторасположения храма. Эта река исцелит. Соленые воды Мертвого моря, и оно принесет большой урожай рыбы. Это чудо Божьего действия. Это будет таким чудом, что все оставшиеся от периода великой скорби будут определенно знать, что это совершил только сам Господь. В Писании Бог употребляет реки как источник жизни и благословения. В книге «Бытие» была река, орошающая прекрасный Едемский сад. Псалмопевец говорит нам, что истинно блаженный и благословенный человек будет подобен дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время. В пророчестве Иаиля, 3 главе, 18 стихе сказано, что придет день, когда горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Захария также говорит, «Потекут живые воды из Иерусалима». Иисус, Мессия, сказал своим последователям, что всякий, кто придет к Нему, не будет больше жаждущим, и Он даст ему живую воду, если он будет веровать в Него. Затем Он сказал одной женщине, которая пришла в полдень почерпнуть воды из колодца, что если она будет пить воду, которую Он даст ей, то она не будет жаждать вовек. Но вода, которую Он даст ей, сделается в ней источником воды, текущей в жизнь вечную. В книге «Откровение» нам дано описание нового города Божия, и мы видим чистую руку воды живой, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Откровение, 22 глава, 1 стих. Писание употребляет аналогию реки, чтобы говорить о благословениях, текущих человеку от Бога. Божественные благословения являются жизнью Духа Божия, текущие от Бога самого в нашей жизни. Это источник жизни, который Бог дает всем, кто верит в Мессию и желает служить Ему. Это поток, который нельзя удержать, текущий для исцеления народов и личностей. Мы живем в такое сухое и жаждущее время. Иезекииль жил в пустынной местности, и он видит эту бурную реку, текущую с исцелительной жизнью для Мертвого моря. Мне интересно, не могли бы мы сделать применение и попросить Бога привести нас к такому жизнедающему переживанию, когда мы приходим к Богу, и жизнь разделяющему переживанию, которое делает нас благословением для других. Определенно, люди вокруг нас, где мы живем, нуждаются в жизни, которую только Бог может дать, исцеление, которое только Бог может совершить, очищение от порока греха, свободы от вины и духовного рабства. Но эти воды из-под престола Бога являются исцелительными водами, достаточными для всех, кто придет и примет. Писание пророка Иезекииля кончается довольно неожиданно, и нам не сказано, что означают детали этого пророчества для пророка. Это является откровением Иисуса Христа и Его будущего Царства с Его благословениями. Мы не можем быть уверенными относительно деталей и целей этого пророчества, но придет день, когда мы будем в присутствии Господа, там мы встретим Иезекииля и мужа измерителя, тогда мы сможем спросить их о значении этого видения. Мы встретим Моисея и пророков и найдем в тот день, что они все говорили нам об Иисусе Мессии и Его искупительном труде для нас. Мы увидим Иисуса Агнца, закланного за грехи наши и преступления. Мы будем видеть Иисуса Пророка, подобно Моисею. Мы будем видеть Иисуса Царя на престоле Давидовом, который будет пребывать вовеки. Мы будем видеть людей и народы земли, поклоняющиеся помазанному Мессии. Нам часто говорят, что первые слова и последние слова писателя являются самыми важными. Первыми словами пророка Иезекииля являются «Я видел видение Божие». Последними словами пророка Иезекииля является «И имя города с этого дня будет Господь там». Это Иегова Шама, что означает «Господь там». Это самое важное. Если Господь не там, то не может устоять город. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Свидетельство. Тамара Мороз. Слово мое. Хочу познакомить вас с человеком, историю жизни которого написал сам Бог. Вы спросите, как это возможно? А вот прочтите. Библия говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаия 49:15. Представьте себе, что появившегося на свет героя нашей истории его родная мать выбросила в мусорку, даже не перевязав пуповину. «Какой ужас!» — воскликнете вы. «Да, ужас!» Но Бог позволил этому произойти. Случилось, что проходившая мимо женщина услышала крик младенца, заглянула в мусорку и нашла этого малыша. Она отнесла его в детский дом. Там назвали его Виктором и фамилию придумали Мураль-Сикорский, что означает «найденный под забором». Виктор выжил. Он оказался жизнестойким. Детство и юность особо его не баловали. Он пережил много трудностей, но выжил. Виктор стал мастером спорта под дзюдо и даже выиграл серебро в одном из соревнований. Окончил философский факультет Киевского государственного университета. Виктор прославился, и у него появились деньги, а значит, появилось и множество друзей, любящих хорошо повеселиться в компании. Может быть, так продолжалось бы еще долго, но вскоре Виктор попал в аварию. Врачи еле собрали его пострадавшее изуродованное тело. Пролежал он 8 месяцев в госпитале, тут и показали себя все его настоящие друзья. За все время выздоровления никто из них даже не пришел навестить Виктора. Обидно было. Но Виктор понял: нет денег, нет друзей, никому ты не нужен. Таков закон мира сего. Виктор снова выжил. После выписки из больницы встретил одну девушку из бывшего детдома. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. У них родилась дочка Катя. Молодая семья испытывала финансовые трудности. Заработать деньги честным путем для него было просто невероятно. Виктор уже давно пришел к мысли, что деньги решают все. А он был изобретательным молодым человеком. Его жена работала в типографии, и Виктор часто бывал у нее на работе. Тут и родилась у него превосходнейшая идея сделать деньги. Он организовал команду из 5 человек. Один из них был прекрасным художником. Они сделали матрицу на изготовление 25-рублевки, которую нельзя было отличить от настоящей, и приспособились печатать фальшивые деньги. Жизнь Виктора, казалось бы, расцвела, когда появились деньги. Он был очень щедрым человеком, никогда не пропустил ни одной старушки, не сунув ей в руку 25-рублевку. «Подумаешь, фальшивая, зато старушка порадуется», — утешал себя Виктор. Но на протяжении всего времени производства денег Виктор ни разу не чувствовал себя счастливым. Наличие денег не сделало его свободным, а наоборот, он был загнан в рабство греха и стал запуганным зайцем. Постоянно оглядывался, боясь, что за ним кто-то следит. Если увидит где-то воронок, то есть милицейскую машину, у него сразу сердце в пятки уходило, и надоедливая мысль сама лезла в голову: «Это за мной». Государственным органам безопасности понадобилось 3,5 года, чтобы вычислить эту веселую трудовую кампанию по производству фальшивых денег. Но всему приходит конец. Наступил и для Виктора этот день. Его арестовали прямо на пляже в Одессе. На заседании суда судья спросил у Виктора: «Сколько вы денег напечатали?» Виктор за словом в карман не полез, выпалив: «Столько, сколько нашему государству нужно было. Я поднимал экономику». «Признаете ли вы себя виновным?» — добавил судья. «Нет, не признаю. Я хороший, честный человек». Первоначально Виктора хотели приговорить к расстрелу. Но спасла перестройка во времена Горбачева. Тогда вышку отменили, а дали 10 лет строгого режима с полной конфискацией имущества и без права на амнистию. Молодая жена Виктора и трехлетняя дочка Катюша остались на улице. Ни кола, ни двора, как говорится. Много слез пролила несчастная жена Виктора и возненавидела его. А Виктор еще и возмущался из-за несправедливости жизни. «Как же так? Я пытался помочь государству, а меня ни за что посадили. Просто невероятно. Подумаешь, в государственном банке засело 1,5 миллиона фальшивых денег». В своем поступке он каяться и не собирался. Только думал, в следующий раз буду поумнее. Нужно было доллары печатать. Одну ошибку допустил Виктор, за которую и поплатился. Все его фальшивые деньги имели один и тот же номер серии. А так ни к чему нельзя было прикопаться. С детства Виктора, как и всех нас, учили, что Бога нет. Значит, нет совести и морали у человека. Наша могущественная страна находилась под гнетом коммунистического рабства и атеизма. Делай, что хочешь. Вот Виктор и оказался за решеткой. В тюрьме он тоже устроился. Человек с высшим образованием, башковитый и способный, Виктор помог не одному заключенному освободиться досрочно, написав письма для них в разные высшие инстанции. Эти заключенные благодарили Виктора как могли. Кто продуктами расплачивался, кто деньгами, кто после освобождения присылал должное. Но вот с приходом к власти Горбачева в нашей стране начались большие изменения и перестройка. Рухнула Берлинская стена. Рухнула также и несокрушимость нашей державы. В результате чего и верующие получили свободу в вероисповедании. Один из братьев нашей церкви договорился с начальством Березанской тюрьмы строгого режима, что расположено под Киевом, в которой оказался Виктор, провести благотворительный концерт служения молодежного хора под руководством регента Ивана Милеева. По Божьей милости случилось, что в числе этих хористов оказалась и я со своим мужем Григорием. Когда наш хор прибыл в тюрьму, у нас проверили и забрали паспорта. Строго предупредили не подходить близко к заключенным. Охранники особо следили и оберегали наших сестер. Концерт проходил под открытым небом, в летнем кинотеатре под названием «Снежинка». Погода была прекрасная. Собралось около 200 заключенных. Мы пели, проповедовали, рассказывали стихи. Казалось, между нами и заключенными была мертвая стена. Один только заключенный оказался особенной выскочкой. Он постоянно перебивал, выкрикивал разные реплики. «Эй вы, христосики, хорошо поете? Вас что, наняли из филармонии? Да вы же тупари, что верите в какого-то бога. Вы что, в сарае воспитывались? Какой бог? Бога нет, он умер». Такие насмешки летели в сторону христианской молодежи. Охранники постоянно его усмиряли. Но в конце служения он попросил слова, чтобы прочитать свой стих, что настрочил за время концерта. Он оказался еще и поэтом. Интересно написал, но перепутал праведное с грешным. Там были такие строчки. «Иисус был первый коммунист, а ученики — политбюро». Заключенные все смеялись. Концерт окончился, мы уехали. Помню, с мужем мы часто рассуждали. Интересно бы узнать, коснулось ли Слово Божье хотя бы одного человека. Ведь так написано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Но Господь скрыл от нас, что случилось дальше. Конец этой истории мы узнали только 20 лет спустя. Оказывается, когда мы покидали зону, Виктор, будучи назойливым человеком, схватил за рукав одного брата, Петра Марченко, и начал, умоляя, просить у него Библию. Виктор, будучи философом, Библии в руках не держал. Тогда брат Петр спросил у охранника, можно ли дать Виктору Евангелие. «Кому? Сикорскому? Да ему хоть сотню дай, ничего не изменится. Пропащий он человек», — ответил охранник. Но Виктор умолял настойчиво. «Да что ты такое говоришь? Сотню мне не надо, мне хотя бы одну дай».

как и пообещал Петру. В первый раз, когда открыл Библию, сказал: «Ну, Бог, если ты есть, то открывай мне, что ты тут хочешь». Начал читать родословие Иисуса. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Ха-ха-ха! Да где же видано, чтобы мужики рожали? Вот тебе и противоречие, записывал в тетрадку Виктор. За 2 месяца исписал всю тетрадку с противоречиями и потом понял, что глубоко обманут сатаной. Христос пришел в мир спасти такого грешника, как он. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Тогда Виктор и поверил, что он грешник, в чем никто другой не смог его убедить. Библия права, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Понял Виктор, что ему нужно покаяться перед Иисусом и принять его как личного спасителя в свое сердце. Решил, что обязательно это сделает, как только освободится. В зоне он уже находился 4-й год. В тюрьме закон не писан. Жизнь стоит копейки, сегодня есть, а завтра тебя убьют. Заключенные делают, что хотят. Один обозвал другого бабой, тот встретил его и чуть не прирезал. Их еле разняли. А через 1/2 года тот заключенный встретил обидчика и все равно убил. Понял Виктор, что нужно покаяться сразу и не ждать окончания срока, потому что он может и не наступить. Когда объявили отбой, Виктор вышел на улицу, подстелил под ноги какую-то тряпочку, встал на колени и поднял глаза к небу. Он увидел перед собой такое красивое звездное небо, как никогда раньше не замечал, и со слезами воззвал к Богу, как мог: «Господи, прости меня, грешника! Я каюсь перед Тобой! Хочу жить только для Тебя!» Слезы застилали ему глаза. Еще никогда в жизни он не говорил так с Богом. В это время проходил конвой. «Сикорский, ты что там делаешь?» «Я только что покаялся и принял Христа в свое сердце», — ответил Сикорский. «Ты что, с ума сошел?» И понеслись маты вдогонку. Еле удержался Виктор, чтобы не ответить конвою на привычном ему сленге. Но Дух Святой удержал. Виктор вернулся в казарму, лег на нары, а сон сбежал куда-то. Радость переполняла его сердце, разум и душу. Виктор решил никому не рассказывать о своем покаянии. Будет втихаря верующим, чтобы никто не смеялся. Но не тут-то было. Как только объявили подъем, Виктор первый вскочил и закричал: «Мужики, я хочу вам объявку сделать! Сегодня ночью я встретился с Иисусом. Если эти руки когда-нибудь начнут с вами играть в карты, отрубите их. Они принадлежат Иисусу. Сегодня ночью я принял Христа в свое сердце. Я теперь новый человек». У Сикорского крыша поехала. «У Сикорского не все дома! Опомнись!» — доносились реплики. Но Виктора они больше не интересовали. Он принял первое правильное решение в своей жизни. Виктор сделал выбор — служить Иисусу. Он организовал церковь в зоне. Пришлось отсидеть от звонка до звонка все 10 лет. После покаяния Виктора переводили из одной тюрьмы в другую. И на каждом месте он сеял Слово Божье. Бог совершал чудеса и изменял сердца заключенных, слышавших свидетельство Виктора. После освобождения Виктор разыскал жену и дочь. Когда его жена открыла двери и увидела Виктора, то сказала, что возненавидела его на всю жизнь и больше не хочет его знать. Виктор попытался ей объяснить, что он изменился, принял Иисуса Христа в свое сердце и стал новым человеком. «Монаха мне еще здесь не хватало», — ответила жена и закрыла перед Виктором дверь. Виктор разыскал верующих в городе. Один из братьев принял его на время, пока Виктор не устроился на работу. Он молился и постился за свою жену с друзьями. Бог изменил и ее сердце, когда она поняла, что Виктор действительно уже другой человек. Сейчас Виктор продолжает трудиться на небе.

Ниве Божьей. Перед ним открываются двери многих тюрем Украины. В 183 тюрьмах находится около 25 тысяч заключенных. Виктор смог посетить 126 тюрем, где уже собираются обращенные заключенные. Он проповедует молодым и старым, ребятам и девчонкам, свидетельствуя, как Иисус изменил его жизнь. Многие из заключенных обращаются к Иисусу Христу и принимают его личным спасителем. Мы встретили Виктора Ивановича как пастыря тюремного служения, когда приехали с группой американцев из нашей церкви, чтобы посетить тюрьмы в Украине и проповедовать Евангелие. Мой муж и я были переводчиками. После знакомства с Виктором Ивановичем мы даже не подозревали, что он – это тот самый заключенный выскочка, которого мы встретили 20 лет назад в Березане. Лишь когда Виктор начал делиться своим свидетельством, рассказав историю о своем покаянии, как он услышал благую весть и принял Христа, мы поняли, что он был тем самым заключенным, который когда-то оскорблял нас, молодых, и смеялся над нашей верой. О, какая для нас это была потрясающая встреча! Как чудесно Бог меняет жизнь грешника! Каждый человек хочет быть счастливым. Кто-то благодаря диплому или карьере, кто-то ищет счастье в деньгах или в славе. Но мы убедились и утверждаем вместе с Виктором, что настоящее счастье сокрыто только в Иисусе Христе.

0: Я просто счастлива. Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу поблагодарить за все ваше старание, которое вы вкладываете в свой труд, служа этим нам всем, всему миру. Немного о себе. Звать меня Елена. Родилась в городе Абайи. Жизнь я вела, как теперь поняла, совсем неправильную. Придерживалась тех принципов, которым научила меня та жизнь. «Бери от жизни все. Жизнь у нас одна, надо попробовать все». И вот, живя такими установками, я добилась того, что в одночасье все рухнуло, как мираж. И вокруг никого, ни мужа, его посадили, ни старшего сына, его забрали в детский дом, ни младшего сына, в 9 месяцев его забрали в дом малютки. Ну, а я попала на 11 лет в колонию общего режима. Но жив Господь. Несмотря ни на что, Он хранил мою жизнь, чтобы я прославила Его святое имя, что я теперь и делаю. Если писать подробно, как Господь коснулся моего сердца и как вел и ведет меня, не хватит ни бумаги, ни чернил. Хочу сказать о том, что теперь я служу Ему и людям в молитвенном доме нашей колонии. Бог изменил мое сердце, очистил разум и мысли, открыл глаза мне и уши. «Теперь я спасена и весь мой дом», — так сказал сам Бог. Муж мой свободен и посещает церковь Грейс. Нашему малышу уже 7 лет, и он тоже каждое воскресное служение в церкви «Новая жизнь» с сестрой моего мужа. А я сама избрала церковь «Адвентисты 7-го дня». И меня не разочаровывает то, что мы все в разных церквах. Бог у нас один. Я просто счастлива. Я люблю всех служителей, которые приезжают к нам. Мне все равно, из какой они церкви. Я вижу в них подобие и образ Божий. Я благодарна им всем за то, что все эти годы, что я здесь, в колонии, они служат нам для нашего спасения, и все мы – плоды их служения». Я премного благодарна служителям Баптистской церкви «Бефиль», братьям Владимиру Михайловичу и Казбеку, сестрам Елене, Светлане и Евгении. Журнал «Вера и жизнь» привозят именно они. Хотелось бы выделить их служение и потому, что их проповеди имеют своей основой Библию, а это самое твердое основание, и именно оно имеет силу, и их служение не будет тщетным». Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. 1 Фессалоникийцам 2, 4-5. Мне бы очень хотелось, чтобы люди читали наши свидетельства и чтобы они знали, что Бог вездесущ, для Него нет ограничений, Он всегда рядом. Для Него не важно, в каком низком ты звании и в каких унизительных условиях ты находишься. Ты – Его творение, и Он любит тебя и ждет твоего обращения к Нему. И хотелось бы еще поделиться важной мыслью, открывшейся мне – «Не убивай свое время». Когда я доверилась Господу, Он стал мне показывать жизнь, которой мы все живем. В этой жизни нет радости, а если она бывает, то ненадолго. В этой жизни нет мира, а если он бывает, то временно. И в этой жизни совсем нет любви. Я думаю, вы со мной согласны. Когда я начала понимать Божьи принципы жизни, мне стало понятно, что наши принципы совсем не соответствуют им. Сначала кажется, что иначе, чем мы живем, жить невозможно. Но когда ты начинаешь жить так, как учит Библия, то обязательно поймешь, что именно Божьи принципы имеют силу изменить все вокруг, а главное – изменить тебя. Я проанализировала нашу жизнь здесь, в колонии. Когда мы жили на свободе, нам не приходилось тесно общаться с таким большим количеством людей. И все такие разные, с разными привычками, наклонностями, характером, нравами, мы все по-разному воспитаны. Кто-то воспитывался в благополучной семье, кто-то в детском доме, кого-то воспитала улица. Плюс ко всему, мы все разного возраста. Молодые, горячие, балованные, разговорчивые, самоуверенные и дерзкие. Старшие по возрасту, степенные, уставшие, капризные, всем недовольные. Всех надо терпеть, некуда деваться, человек вынужден выжить в этой среде. И вот мы просто думаем, как выжить, то есть приспосабливаемся. Мы начинаем воевать с временем, убиваем его, Прожил день и хорошо. Мы готовы сутками сидеть у телевизора, поглощая фильмы, гонять нарды, чтобы забыться и не видеть окружающего, или убивать время за сканвордами. Кто-то без отрыва читает книги одну за другой и уже не по одному кругу. Время идет, и ладно. Кто-то сутками может ходить по знакомым, вспоминая прошлое и промывая внутренности каждого, кто попал сегодня в его поле зрения. Кто-то просто спит. Нас уже даже не беспокоит, как мы выглядим, когда спим не на кровати, а на полу на коврике. И каждый из нас жалеет себя. Нам все надоело, мы устали, нас все и все раздражают. Таким образом, мы живем здесь годами. Очень многие пожизненно, освобождаясь и возвращаясь. За это время, что я здесь пребываю, 7-й год, многие освобождаются и садятся уже по 3-му разу. Это замкнутый круг. Дорогой друг, не надо убивать время, которое нам дано для жизни. Надо изменить свое мышление. Надо остановиться и задуматься, как положить этому конец. Дело в том, что причина нашего несчастья не в окружающих людях и не в том, что мы в колонии или в другом месте. Причина в нас самих. Жизнь этого мира, я имею в виду весь мир, нас унижает и уничтожает. А Бог говорит нам: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Если вы не примете этого приглашения, то ваша жизнь никогда не изменится. Елена Сыровегина, Карагандинская область.
1: Молитесь о них. Владимир Герцев, Новосад. Запрет проводить служение. Дорогие братья и сестры, решил написать пару строк и попросить вас молиться за нашу Новосадовскую церковь тюремного служения христиан веры евангельской, чтобы Господь помог нам и избавил от тех преград, которые препятствуют нашему служению. В настоящее время здесь, в Новосаде, запретили служение всех конфессий и посещение священнослужителями колонии. С Христовой любовью, Владимир Герцев, Новосад.
0: Письма читателей. Благодаря Божьим обетованиям. С огромной радостью наша семья уже несколько лет получает ваши журналы и с нетерпением ждет каждый новый номер. Мы очень благодарны Богу за ваш труд. Наши дети с удовольствием читают «Тропинку», разгадывают ребусы и кроссворды, узнают много нового и поучительного, учатся верить и любить. Да и мы, взрослые, сами в ней находим для себя много откровений, читая трогательные рассказы о детях, их проблемах, о великой Божьей милости. И, конечно же, нам очень нравится журнал «Вера и жизнь». Он нас вдохновляет рассказами о жизни братьев и сестер. Размышления авторов статей над словами Писания помогают нашей семье проходить наш земной путь в уповании на Божью любовь. Я вместе с моим мужем в 1997 году заключила завет с Богом через водное крещение, и с тех пор мы стараемся служить Богу. Мой муж в церкви несет служение звукооператора, играл в группе прославления. Я 6 лет занималась с детьми в детской библейской школе «Благая весть» при нашей церкви. С 2004 года Бог дал мне возможность служить ему на телефонной линии доверия «Салим» при нашей церкви «Слово жизни», готовить новых консультантов и служителей церкви. И ваши журналы очень помогают мне в работе, в подготовке к занятиям. 3 года назад моему мужу поставили диагноз – рак, метастазы в костях. Много братьев и сестер молились о моем муже. После операции мужу сказали, что нет никакой злокачественной опухоли. Сейчас мой муж проходит период восстановления, и я верю, что по нашим молитвам Господь поднимет его с постели. Благодаря Божьим обетованиям наша вера укрепляется, а ваши журналы помогают нам в этом. Господь по своей огромной милости подарил нам 3 замечательных детей, несмотря на то, что врачи поставили мне диагноз бесплодие. Сейчас старшему сыну 10 лет, а дочерям 8 и 5. Они посещают детскую библейскую школу и очень хотят учиться в школе «Тропинки», пройти заочный курс «Иди за мной». Да благословит вас Господь обилием своей благодати. С уважением, Светлана Демидова, Одесская область.
1: Иван Комиссаров, Пензенская область. Господь проговорил ко мне. Родился в 1953 году в Пензенской области. Воспитывался на улице. Отца увидел в 10 лет, когда он освободился из мест лишения свободы. Через 6 лет он умер. Рос без отцовского воспитания. Закончил 7 классов, затем профтехучилище. В 17 лет у меня была первая судимость. После периодически сажали и освобождали. Мама все эти годы несла меня на руках молитвы Богу. Она была православная и часто говорила мне о Боге. В письмах она мне писала: «Сынок, я за тебя молюсь», и обязалась делать по 30 поклонов. И Господь услышал ее молитву. В 1995 году Иисус достиг меня. Он создал такую ситуацию, что я закричал: «Господи, когда это закончится?» Это был крик души, и из моих уст потекли слова исповедания грехов. Не я, а Господь так сделал, что я назвал такой грех, которого и сейчас стыжусь. После этого начались чудеса, о которых писать подробно не хватит ни бумаги, ни чернил. Слава Богу, что Он меня простил, омыл своей святой кровью. В 1998 году я освободился, и Господь чудным образом привел меня в Башмаковскую общину. В том же году я принял водное крещение по вере, и Господь усмотрел для меня жену. Слава Ему, хвала и благодарение. Мама меня не дождалась один год, но я верю, что мы встретимся у Господа. Опишу я вам, дорогие братья и сестры, потому что хочу засвидетельствовать, как Господь чудно ответил мне через ваш журнал. Я понял, что у Бога случайностей не бывает, и все, что с нами, верующими, происходит, это от Него. И хорошо, когда мы это понимаем и принимаем как Его милость. Написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я выписываю ваш журнал и ожидал с нетерпением первого номера. В то время я думал, что болезнь многих общин, как и у нас, это одежда, краска и стрижка, в основном касается сестер. Община у нас небольшая. Из братьев один диакон и я, остальные сестры. Я стал проявлять к этому вопросу такую нетерпимость, что ездил к старшим братьям. Вернувшись, стал подталкивать брата к действию. Обстановка накалилась, я не сдавался, но чувствовал, что-то не так, никто меня не поддерживал. Я объявил всем, что буду просить ответ у Бога, и держал пост 3 дня. На 3-й день мы получили журнал «Вера и жизнь», и вот я открываю его, и сразу вижу стихотворение Аполлона Коринфского «Искал я Бога». Ко мне Господь проговорил такими словами: «Я Бога судью искал в путях земных, по пажитям борьбы, огнем страстей палимым, искал возмездия за хмель безумств своих, и слышу лишь один на вопли дум моих ответ: не осуждай, не будешь сам судимым. Искал я Бога сердца моего, и вот его нашел. Весь кротость, весь смиренье, весь чистая любовь, весь правды торжество. Он мне отозвался: я жизнь, я свет всего, я всепрощение». Когда Господь говорит лично к тебе, сомнений нет. И говорит Он ясно и конкретно. Мне стало понятно, что я судья, а не исполнитель закона. И что занял я кресло служителя и, более того, самого Господа. На первом же служении я покаялся перед сестрами, братом-служителем и перед Господом. Я благодарю Бога за великую милость, что Он открыл мне глаза, за прощение, за мир.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ –

0: Уважаемые слушатели, я рада приветствовать всех вас на нашем канале. Предлагаю вашему вниманию послушать очень интересный христианский рассказ. Желаю всем приятного прослушивания. Вы слушаете христианский рассказ «Устоять в искушениях». Нетти стояла на пороге покосившегося старого дома и держала на руках младенца. Ей было 10 лет, и у нее было совершенно белое личико ребенка, который никогда не вдыхал более свежего воздуха, чем тот, что наполняет лондонские дворы. Правда, за год до этого она ездила со своим братом Беном за город. Женский комитет праздничного фонда все устроил, и Нетти с Беном поехали. Они провели целых 2 восхитительных недели в том месте, где качались деревья, и дул свежий ветерок. Там было много полевых цветов, которые можно было собирать. Нетти бегала под деревьями и спала по ночам в самой крошечной комнатке в мире и в самой чистой постели. Просыпаясь каждое утро, она слышала воркование голубей и пение птиц. И тогда она думала, что не может быть большего счастья, чем у нее. Это происходило год назад, и с тех пор появился новый ребенок. Младенец был довольно болезненным, и всякий раз, когда Нетти не была в школе, она носила ребенка на руках или пыталась укачать его, чтобы он заснул. Она была няней малыша и нисколько об этом не жалела, потому что она любила его. К тому же это занятие давало ей время помечтать. У Нетти были большие темно-голубые глаза, которые казались еще больше и темнее, выделяясь на ее маленьком белом личике. Она рассказывала ребенку о деревне. Очень часто она рассказывала ему историю тех коротких 2 недель. «И ты знаешь, малыш, там росли настоящие цветы. Мы срывали их, Бен и я, и мы катались по траве. Да, по самой настоящей траве. Тебе не обязательно верить в это, если тебе не нравится, но мы в самом деле катались. О, это было прекрасно! Там у меня совершенно не болела голова, и я могла есть почти все. Если ты никогда не слышал воркования голубей, то значит, ты никогда не слышал, что на самом деле красиво. Но не расстраивайся, твое время придет. Еще не скоро, но когда-нибудь придет». В этот конкретный июльский полдень солнце было таким жарким, а воздух таким душным, что даже Нетти не могла найти в себе сил для веселья. «О, милый мой!» — сказала она с глубоким вздохом. «Как бы я хотела, чтобы в этом году была моя очередь поехать за город. Я бы взяла тебя с собой. Да, я бы взяла, дитя. Я бы не возражала таскать тебя с собой, хотя ты становишься все тяжелее. Я бы хотела, чтобы мне повезло поехать в этом году, но у меня нет ни единого шанса». Едва она произнесла последние слова, как увидела лицо Бена, выглядывавшего из-за угла. Бен был на год старше своей сестры. На нем были длинные брюки, сильно залатанные на коленях, и копна жестких рыжих волос. После малыша Бетти любила его больше всех на свете. Он поманил ее к себе загадочным видом. «Иди сюда, — говорю, — у меня что-то есть, — сказал он. — Зайди за угол, и я тебе кое-что покажу». Нетти вскочила и, пошатываясь под тяжестью тяжелого ребенка, подошла к тому месту, где ее ждал Бен. «Такая удача! — продолжал он. — Ты никогда не слышала ничего подобного. Послушай, Нетти, что ты скажешь о том, чтобы провести целый день на берегу моря, ты и я вместе? Мы можем поехать. Да, мы можем. Это будет завтра. Билеты у меня. Что скажешь?»
1: «Что скажу?» — воскликнула Нетти. «Конечно, скажу, поехали. Но это неправда. Это не может быть правдой».
0: «Да, это правда», — ответил Бен. «Я стоял рядом с учениками возле здания школы, когда они выходили, и все они получали свои билеты на морское развлечение, и я быстро стал за одним мальчиком.
1: Когда учитель подошел, раздавая билеты, я схватил два. Он спросил меня: «Ты занимаешься в воскресной школе?» И я ответил: «Да». Там была большая толпа, и никто не слушал. «Теперь у меня есть два билета. Один для тебя, другой для меня. И мы завтра поедем. Это местечко под названием Саутинг. Туда повезет специальный поезд, и мы воспользуемся своим шансом. О, это просто невероятно! Мы увидим волны, почувствуем дуновение ветерка и будем купаться. Честное слово, я не знаю, меня просто разрывает от счастья». «Бен, покажи мне билеты», — попросила Нетти. Бен сунул руку в карман брюк и вытащил два маленьких кусочка картона, на которых были написаны волшебные слова, которые должны были привести его и его сестру на школьный праздник. «Вот», — сказал он, — «все в порядке. Настолько в порядке, насколько это вообще возможно». «Но это не твое имя, Бен. Это Тим Минчин. Тим Минчин и еще какой-то номер». «Ну что ж, в таком случае завтра я буду Тим Минчин», — ответил Бен. «А ты будешь его сестрой Сьюзи Минчин. На один день мы забудем наши собственные имена». «Но как насчет настоящих Тима и Сьюзи Минчин? Разве они не придут и не узнают все? Как они будут разочарованы?» — сказала Нетти, у которой было сильно развито чувство справедливости. «Ну и пусть. Теперь наша очередь немного повеселиться. Возможно, они не придут, так как сегодня их там не было. В любом случае, мы рискнем. Я поеду, но тебе не обязательно быть Сьюзи Минчин, если ты не хочешь». «О, я буду, Сьюзи», — ответила Нетти после минутного тревожного раздумья. «Но мы должны взять малыша. Что можно с ним сделать? Мама сказала, что я буду присматривать за ним весь завтрашний день, так как она уходит на уборку. Я не могу оставить малыша. Этого я не могу, Бен». «Если ты возьмешь ребенка, нас обнаружат», — возразил Бен. «Что ж, я должна рискнуть», — сказала Нетти. — «Другого выхода нет. Бен, ты можешь пойти, как Том Минчин, и если они вернут меня обратно из-за ребенка, что ж, тогда я вернусь, вот и все. Малышу не позволят поехать, так что тебе лучше оставить его дома. Старушка миссис Корт может присмотреть за ним», — сказал Бен, указывая на пожилую женщину, которая иногда ухаживала за младенцами за 2 пенса в день. «Я даже не подумала о миссис Корт», — задумчиво произнесла Нетти. «Но что толку? У меня нет 2 пенсов». «Я думаю, что смог бы их раздобыть», — сказал Бен. «Стоит хорошенько попробовать, и тогда получится». «Что ж, давай сбегаем и спросим ее», — сказала Нетти. «Было бы очень жаль, если бы я не смогла поехать вместе со всеми вами. Бен, дай мне еще раз взглянуть на билеты». Бен согласился еще раз показать Нетти билеты. «Не забывай, когда будут выкрикивать наши имена, ты Сьюзи Минчин», — сказал он. «А теперь, если я смогу достать 2 пенса, миссис Корт присмотрит за малышом». Нетти поцеловала маленького братишку. «Я бы взяла тебя с собой, если бы могла, малыш», — сказала она. «Но море, море, я просто тоскую по нем. Я привезу тебе много ракушек, мой маленький, обязательно привезу. Ты ведь не будешь возражать против старой миссис Корт, и у меня будет что тебе рассказать, когда я вернусь». Нетти отправилась на поиски старой миссис Корт. Они договорились, что на следующий день малыш будет у нее, а вечером миссис Корт получит свои 2 пенса. Но самые лучшие планы не всегда сбываются. В тот вечер Нетти выслушала от своей матери нотацию о миссис Корт. «Что это я слышала?» — воскликнула добрая женщина. «Ты собираешься отдать ребенка на попечение этой старухи? Ни за что! Я бы не позволила, чтобы ребенка видели в ее комнате. Даже за все, что ты могла бы мне дать. Почему ты хочешь избавиться от ребенка? И что ты пытаешься скрыть от меня, Нетти?» «На самом деле ничего особенного, мама. Просто мы с Беном собираемся прогуляться в парк Баттерси, и у нас есть по пенни на булочки. Ты ведь разрешишь нам пойти, мама?» «Но что ты за смешная девчонка?» — воскликнула миссис Флосс. «Почему бы тебе не взять бедного малыша с собой? Разве ему не понравилось бы полюбоваться парком и зелеными деревьями так же, как и вам? Если вы возьмете ребенка с собой, я дам каждому из вас еще по пенни и еще одно для малыша. Вы все сможете хорошо провести время. Что ты на это скажешь?» «Полагаю, я должна его взять, мама», — ответила Нетти. «И ты очень добра», — поспешила добавить она. Миссис Флорес была слишком занята, чтобы тратить время на разговоры с Нетти. Она сочла дело окончательно улаженным и спустилась вниз, чтобы сказать миссис Корт, что на следующий день она не будет присматривать за ребенком. Следующее утро выдалось на редкость прекрасным. Даже в 6 часов на чердаке, где спала Нетти, было невыносимо жарко. Накануне вечером она разложила все свои лучшие вещи – голубое хлопчатобумажное платье, тщательно выстиранное и разглаженное, накидку в тон, матросскую шляпу, несколько потрепанную по краям, но не очень грязную, даже хлопчатобумажные перчатки. Перчатки она считала величайшими сокровищами и воображала, что они придадут ее внешности благородный вид. Поскольку

0: завязанная под подбородком, а его маленькие ножки были босыми, но это не имело значения. В такую жаркую погоду это было скорее преимуществом. Увидев малыша, Бен нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнул он. «Как ты можешь быть Сьюзи Минчин и таскать за собой этого большого ребенка? Ты отдашь его миссис Корт?»
1: «Нет-нет»,
0: — взмолилась бедная Нетти. «Мама сказала, что я не должна оставлять малыша с миссис Корт. Мы должны взять с собой Дэна». «Ну, пожалуйста, Бен, ты не скажешь «нет».»
1: Вид у Бена был явно сердитый, но Нетти вела себя с ним очень ласково.
0: «Ладно, пойдем», — сказал он грубо. Но в этом грубом тоне была нежность, и Нетти поняла, что ее дело выиграно. Бену даже в голову не приходило предложить Нетти понести ребенка, но он решил, что должен каким-то образом пронести его тайком. Дети добрались до большой станции вовремя и присоединились ко множеству других детей. С ними были несколько учителей воскресной школы, их помощники, а также несколько священнослужителей. Бен и Нетти вскоре смешались с толпой, и их с троем повели мимо джентльмена, который просматривал каждый билет и записывал каждое имя, когда они проходили мимо. Когда подошла очередь Бена, он мужественно крикнул «Том Минчин!», одновременно подтолкнув Нетти локтем.
1: «Сьюзи Минчин!» — сказала она, но тут маленькой компании было приказано остановиться.
0: «Сьюзи Минчин, зачем ты принесла этого ребенка?» — спросил мистер Стоукс. Бедная маленькая Нетти, назвавшаяся Сьюзи, обнаружила, что краснеет, а затем бледнеет.
1: «Пожалуйста, сэр», — произнесла она, приседая в реверансе, который она привыкла делать перед своим школьным учителем.
0: «Пожалуйста, я не могла прийти без Дэна».
1: «Но я не знал, что миссис Минчин был маленький ребенок», — сказал викарий, который сам был очень молод и выглядел очень озадаченно. Он не знал, что ему делать.
0: «Это убьет меня, если я сейчас вернусь, Сэм», — сказала Нетти, и в ее нежных глазах была такая страстная мольба, а бледные губы так дрожали, что молодой викарий посмотрел на хорошенькую девушку, стоявшую рядом, и хорошенькая девушка сказала: «Ох, бедняжка, ее не стоит разочаровывать. Я бы предпочла взять ребенка сама».
1: «Но это против правил», — сказал викарий, — «и другие могут этим воспользоваться».
0: «Никто не помешает тебе поехать, маленькая Сьюзи Минчин», — сказала девушка, выходя вперед. «Дай мне ребенка, пока вы все усядетесь, а потом ты получишь его обратно». Сказано, сделано. Маленького Дэнни быстро передали на руки светловолосой и очень красивой юной леди, а Нетти, она же Сьюзи, триумфально двинулась дальше. «Все замечательно, но я бы назвала эту леди классной», — прошептала Нетти Бену, но Бен ответил: «Веди себя тихо и пойдем дальше». Они добрались до большого поезда и уселись по своим местам. Поезд медленно, но верно набрал обороты и тронулся со станции, а затем, набирая скорость, полетел мимо бедных домов, мимо рядов жарких и грязных улиц в чистую, свежую, прекрасную страну. У Нетти перехватило дыхание от восторга, ее глаза засияли невыразимым счастьем, но посреди всего этого ликования внезапное воспоминание о маленьком Дэнни встревожило ее.
1: «Я захватила с собой его бутылочку», — сказала она, похлопав себя по карману. — И он, наверное, уже проголодался. Я бы хотела, чтобы леди вернула его мне.
0: — Сиди тихо, — сказал Бен, подталкивая ее локтем. — Какой смысл беспокоиться? Поезд мчался все быстрее и быстрее. Свежий воздух обдувал щеки Нетти. Она начала принюхиваться. Мог ли этот восхитительный запах быть запахом моря, огромного, волнующего синего моря, которого она никогда не видела, но о котором так часто мечтала? Рядом с Нетти сидела маленькая девочка с бледным личиком, и Нетти спросила ее, не кажется ли ей, что они приближаются к морю. Девочка уже бывала раньше на море и с презрением посмотрела на Нетти за ее невежество. Бедная Нетти уже собиралась откинуться на спинку сиденья с чувством разочарования, когда серьезного вида леди, заведовавшая купе, тихим голосом сказал:

сказала. «Мы еще долго не сможем добраться до моря, малышка. Но я вижу, что ты очень довольна и всем очень интересуешься. Не хочешь ли посидеть рядом со мной?» Нетти охотно пересела на другое место, и вскоре они с доброй леди вступили в оживленную беседу. Нетти призналась, что беспокоится о ребенке. Она похлопала по бутылочке в кармане и рассказала, как приготовила необходимую еду из молока, воды и щепотки сахара. «Дэн, наверное, уже с нетерпением ждет своего обеда», — сказала она. «Мне бы очень хотелось найти его». «Через 2-3 минуты мы остановимся на большой станции», — сказала леди, которую звали миссис Холмс. «Я выйду и найду мисс Прайс, которая, как я думаю, судя по твоему описанию, должна быть той леди, которая присматривает за малышом. Я верну его тебе. Но какая же ты смелая девочка, если решила, что ребенку разрешат поехать на воскресное путешествие». «Я бы не смогла поехать без него», — ответила Нетти. «Как тебя зовут?» — спросила миссис Холмс. Бедная Нетти уже собиралась сказать «Нетти Флосс», но в этот момент она поймала взгляд Бена, и его предостерегающий взгляд спас ее от ошеломляющего откровения. «Сьюзи Менчин», — ответила она. «Менчин, я хорошо знаю эту семью. Как твоя мама? Я не видела ее некоторое время». «Очень хорошо», — ответила Нетти, сильно покраснев. Ее сердце забилось от внезапного чувства тревоги. Это была довольно ужасная новость. Эта добрая леди знала ее предполагаемую мать, миссис Менчин. Нетти не имела ни малейшего представления о том, какой была миссис Менчин. Она не знала, сколько человек было в семье, но сейчас в ее мозгу промелькнуло ужасное воспоминание. Викарий сказал, что не слышал, что у Менчинов был маленький ребенок. «Предположим, эта леди, которая так хорошо знала миссис Менчин, вспомнит этот факт. Тогда что ей следует сделать?» Поезд остановился, миссис Холмс вышла и вскоре вернулась с ребенком. «Кстати, — сказала она, передавая ребенка на руки Нетти, — это твой младший брат?» «Нет, мэм, это мой маленький кузен», — ответила Нетти, чье отчаяние сделало ее удивительно сообразительной и безразличной ко множеству лжи, которую она говорила. «Он мой младший кузен, мэм, но я люблю его, как если бы он был моим родным братом». «Да, я вижу. И он кажется милым малышом. Но какие бледные щечки! Вы даете достаточно еды бедному ребенку?» Младенец улыбался той непосредственной и в то же время очаровательной улыбкой, которая присуща детям определенного возраста. Уголки его губ красиво изогнулись, а глаза заморгали. Когда он увидел бутылочку, которую Нетти достала из кармана, он с восторгом протянул к ней свои маленькие ручки и удовлетворенно заворковал. Вскоре вокруг маленького Дэна собралось несколько детей. Они суетились вокруг него, а когда сунули ему в рот конфеты, он счел забаву превосходной, закричал, засмеялся и замахал от удовольствия ручонками. «Море пойдет ему на пользу», — сказала Нетти, восторженно целуя его. Вскоре после этого они добрались до Саут-Энда, и тут началось настоящее удовольствие этого дня. Никогда в жизни Нетти не могла забыть тот волнующий и чудесный день. Какое было счастье бегать по песку, собирать ракушки, сидеть с Дэном на руках и подставлять лицо мягкому морскому бризу. Затем, по мере того, как волны подступали все ближе и ближе, дети бросались прочь с негромкими криками испуганного восторга. «О, никогда во всем мире не могло бы быть второго такого дня, как этот!» Затем и сам малыш присоединился к веселью. До конца дня малыш, единственный ребенок во всем побережье, был в центре внимания, потому что все дети подбегали к нему. Леди тоже обратили на него внимание, и даже викарий и настоятель заметили его, и все говорили: «Какой бледненький и в то же время какой милый ребенок!» Некоторые вызвались снести его, пока Нетти не почувствовала, что он стал настоящей диадемой в ее короне, самым почетным и выдающимся дополнением. «Смотри», — прошептала она Бену на пике своей радости, — «ты когда-нибудь видел что-нибудь похожее на ту суету,
который они поднимают из-за нашего Дэна. Разве я не была права, что привезла его?» «Ой, успокойся!» — крикнул Бен. «Я хочу поиграть с мальчиками на другой стороне пляжа и вернусь только через пару часов». Счастливым детям дали вдоволь еды, и они вернулись домой смертельно уставшими, некоторые из них полусонные, но все с воспоминаниями о блаженстве, которые останутся в их сердцах на долгие дни. Пожалуй, из всех детей, пришедших на тот школьный праздник, не было никого счастливее Нетти. Она забыла о своем собственном проступке, думая о восхитительных сценах, свидетелем которых была совсем недавно. Она заснула в ту ночь, держа ребенка на руках в состоянии абсолютного блаженства. Но, увы, тучи уже заволакивали небо над ее головой. Ранним утром она проснулась и обнаружила, что у Дэна высокая температура, и он беспокоен. С малышом, хотя накануне он и получил огромное удовольствие, обошлись неразумно. Множество сладостей, которыми угощали его дети, расстроили пищеварение ребенка. Он проснулся капризным, с отяжелевшими глазами и в сильном ознобе. Нетти, которая очень любила его, пошла прямо к матери, чтобы спросить, что с ним делать. «Ему нехорошо», — сказала Нетти. «Ему немного нехорошо. Мне лучше сразу пойти к врачу или отвезти его в поликлинику». Миссис Флосс повернулась к кровати, где лежал ребенок, стянула с него одеяло и посмотрела на него. «С ребенком все в порядке», — сказала она. «Не суетись со своими глупостями. С ребенком все в порядке». «Это не так, мама. Я уверена, что ему нужно какое-нибудь лекарство». «Ну-ну, не говори глупостей», — успокоила женщина. «Я ухожу на целый день работать, и у меня нет времени на то, чтобы меня беспокоили. Присматривай за Дэном и исполняй свой долг. Я полагаю, он простудился вчера, когда вы возили его в Баттерси-парк. Так что теперь ты должна оставаться дома и ухаживать за ним, чтобы он выздоровел». Бедная Нетти слабо улыбнулась. «Ты выглядишь совершенно разбитой», — сказала женщина. «Не могу понять, что на всех вас нашло. У Бена не было никакого аппетита к его хорошему простому завтраку. А теперь иди и присматривай за малышом. Я рада, что сегодня суббота, и тебе не нужно быть в школе». День был жаркий, даже жарче, чем предыдущий. Миссис Флосс отправилась на работу, а Нетти сидела на пороге с больным ребенком. С каждым моментом Дэну становилось все хуже. Он едва мог открыть свои опухшие глаза. Его маленькое личико было смертельно бледным, и временами дрожь пробегала по его телу. Подошла миссис Корт и подозрительно посмотрела на него. «Тебе лучше было оставить его со мной», — сказала она. «Он съел что-то, что ему не подошло, и теперь у него начнутся судороги, и он умрет». «О, не говорите таких жестоких вещей!» — воскликнула бедная Нетти. Миссис Корт заковыляла обратно в свою комнату, а Нетти продолжала сидеть с благоговейным страхом на лице. Она наклонилась и поцеловала малыша в лоб. Он беспокойно пошевелился. Нетти чувствовала, что любит его даже больше, чем Бена, больше всего на свете. «Не уходи и не умирай, малыш», — произнесла она тихим шепотом. Мальчик, как будто услышав эти слова и поняв их, открыл свои милые голубые глазки и посмотрел ей прямо в лицо. Затем он слабо улыбнулся и снова закрыл глаза, и она услышала его частое дыхание, а в следующий момент судорога исказила его маленькое личико. Нетти больше не могла этого выносить. «Я должна отвезти его к кому-нибудь, но у меня нет ни копейки. О, что же мне делать?» «Я знаю, я пойду к миссис Холмс, этой доброй леди. Она скажет мне, что сделать для Дэна. Она может наказать меня, она может делать все, что ей вздумается, потому что я расскажу ей всю правду, только бы она спасла моего Дэна». Нетти, пошатываясь, поднялась на ноги. На ее маленьком личике была решимость. Миссис Холмс понравилась девочка, которая так сильно любила малыша, и, расставаясь накануне вечером, она сказала ей: «Я только что переехала в новый дом, Сьюзи. Не могла бы ты сказать своей маме, что это мой новый адрес?» И затем она дважды медленно повторила его. «Джордж-стрит, 5,
Блумсбери. Ты запомнишь это, малышка, не так ли? Когда я захочу, чтобы твоя мама пришла на день убирать, я дам ей знать». В то время Нетти почти не слушала ее. Какое это имело для нее значение? Ведь она была не Сьюзи Минчин, а Нетти Флосс. Но теперь, словно солнечный луч, воспоминание этого адреса промелькнуло у нее в голове. Джордж-стрит, Блумсбери, было далеко отсюда, но Нетти была отважной. С тяжелым ребенком на руках ей потребовалось 2 часа, чтобы добраться туда. По мере того, как она шла, лицо ребенка пугало ее все больше и больше. С помощью нескольких дружелюбных полицейских она, наконец, добралась до Джордж-стрит. Она поднялась по ступенькам высокого дома, постучала дверным молотком и с большим беспокойством ждала, пока дверь откроют. Ей открыл не слуга, который, по всей вероятности, отослал бы Нетти прочь, а никто иной, как сама миссис Холмс. «Как, Сьюзи?» — воскликнула леди, отшатываясь. «Кто бы мог подумать, что я вижу здесь тебя и дорогого малыша тоже. В чем дело?» «Ох, впустите меня!» Задыхаясь, произнесла бедная Нетти. «Пожалуйста, я не Сьюзи. Я Нетти, и это не мой маленький кузен. Он мой родной братик. И ему плохо, очень плохо. О, мэм, я такая несчастная девочка!» В немалом изумлении миссис Холмс позволила девочке войти в дом. Она отвела ее в маленькую комнату и посмотрела на ребенка. Одного взгляда ей хватило, чтобы понять, что он действительно очень болен. «Мое дорогое дитя», — сказала она, — «как хорошо, что ты пришла именно сейчас. Через час бедный ребенок мог умереть». Миссис Холмс быстро позвонила в колокольчик. «Немедленно принеси сюда ванну с горячей водой и немного горчицы», — сказала она служанке. «И, пожалуйста, побыстрее, а потом сходи к доктору Россу на углу и скажи, что миссис Холмс хочет немедленно его видеть». Все это было сделано. Ребенка забрали из рук Нетти, раздели и положили в ванну. Врач пришел, пощупал его опухшие десны и сказал, что на самом деле причина в них. Он проколол их, и малыш сразу почувствовал облегчение. Меньше чем через час он уже спал на руках у Нетти. «Теперь он поправится», — сказал доктор Росс. «Но если бы дело было отложено, я бы не дал ему большого шанса выжить». «А теперь, Сьюзи, в чем дело?» — спросила миссис Холмс, впервые внимательно посмотрела на девочку. «Не плачь, моя дорогая, малыш будет жить. Но что это ты сказала мне о том, что ты не Сьюзи?» «Ох, я должна сказать вам», — воскликнула Нетти. «Я знаю, что вы меня выгоните, но теперь это не имеет значения, потому что вы спасли жизнь малыша». Она поведала свою историю. Со всхлипами и горькими рыданиями она рассказала все. Почему-то миссис Холмс никогда в жизни не была так близка к слезам, как в то время, когда слушала. Наконец бедный дрожащий голосок умолк, и Нетти подняла опухшие от слез глаза, чтобы выслушать свой приговор. «Ты, конечно, поступила очень плохо, Нетти», — сказала миссис Холмс. «Я вынуждена сообщить об этом моему священнику, потому что мы должны немедленно выяснить, где на самом деле были Том и Сьюзи Минчин. Но, мое дорогое дитя, я не собираюсь сильно сердиться на тебя. Я думаю, что когда Даниэл так сильно страдал сегодня утром, ты получила свое наказание, и я не собираюсь назначать тебе другое. Я хочу простить тебя и попытаться дать тебе шанс в жизни». «О, вы ангел!» — сказала бедная Нетти. «Останетесь ли вы моим другом, даже если я так поступила?» «Ты должна пообещать, что никогда больше не будешь делать ничего подобного». «Вы думаете, я этого захочу?» — спросила Нетти. «И, пожалуйста, простите Бена тоже, мэм. На самом деле он неплохой, но нам так хотелось посмотреть на море. Мы никогда его не видели, и это было таким большим искушением». «Я вполне понимаю», — сказала миссис Холмс. Она наклонилась и поцеловала Нетти. «Я зайду сегодня вечером к вам домой, чтобы повидаться с вашей матерью», — сказала она. «Теперь я буду твоим другом».
Миссис Холмс сдержала свое слово. Малыш быстро поправился. Нетти и Бен были прощены и стали учениками воскресной школы. Когда на следующий год наступил школьный праздник, они смогли пойти на него, и, само собой разумеется, у них были билеты. Но их ждало еще большее удовольствие, потому что женский комитет прислал специальный билет никому иному, как самому Дэну. Он был единственным малышом, которому разрешили прийти, и у него был свой собственный билет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Евангелие от Луки, 8 глава, 17 стих. Вы прослушали христианский рассказ «Устоять в искушениях». Перевод с английского Галины Гуры. Текст читала Любовь Шпика. Желаем всем вам Божьих благословений.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя!
2: Взирая на жизнь героев веры, проверим свое сердце. Любим ли мы Господа?